0: твоих великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное – успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел поток,

реки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу Своему? Господь услышал, что

пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морский птиц пернатых, поверг их среди стана их около жилищ их. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить». Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их – молниям. Послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего и уставов Его, не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность его.
услышал

Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.

Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих — зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь, пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

истинная вдовица и одинокая, надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 5 стих. По мнению древнегреческого поэта Эврипида, самый мучительный грех – это неисполнение своего долга перед родителями. И Божий суд за этот грех самый суровый. Мы уже упоминали несколько раз, что и в Ветхом, и в Новом

Совете Бог требует «почитай отца твоего и мать». На самом деле почитание наших родителей, забота о них – это необходимая составляющая нашего христианского долга. Давайте никогда не забывать Божье наставление для нас – воздавать должное родителям, бабушкам и дедушкам. 1 Тимофея 5:4. Но как быть с замечательными вдовами, не имеющими детей, которые могли бы исполнить это наставление и позаботиться о своих матерях? Бог возлагает всю ответственность за этих вдов на церковь, если, конечно, эти вдовы отвечают определенным требованиям. Два из этих требований мы сейчас рассмотрим. Запомните то, о чем сейчас пойдет речь, потому что это неотъемлемые черты благочестивой старости. Женщина веры. Как поступает женщина, любящая Бога, когда чувствует себя заброшенной и совершенно одинокой? Она полагается на Бога. Если точнее, она направляет свою надежду на Бога. Она уверенно возлагает свои надежды на Него. Она постоянно надеется на Господа, поэтому надежда становится ее постоянным образом мыслей. Она ко всему относится с надеждой. Ее доверие всемогущему Богу неизменно и непоколебимо. Одинока ли эта вдова? Нисколько. У нее есть Господь. Второе. Женщина молитвы. Как поступает женщина, любящая Бога, когда некому позаботиться о ее повседневных нуждах? Ее взгляд устремлен на Господа, и она верно доверяет Ему все свои нужды, тому, кто обещал, что она никогда ни в чем не будет нуждаться. Псалом 22:1. Она обращает к Богу моления и молитвы о своих личных нуждах. Подобно пожилой праведнице Анне, она женщина верной молитвы, продолжающая молиться и днем, и ночью. Как же разнообразны благословения жизни в вере! Испытайте их сейчас. Пусть через годы о вас скажут: она женщина веры, которая по-настоящему любит Бога и во всем Ему доверяет. Жизнь добрых дел. Вдовиц почитай. Вдовица должна быть известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всему доброму делу. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 3, 9 и 10 стихи. Как сомневающейся женщине понять, насколько значима ее жизнь? Женщина, любящая Бога и стремящаяся выполнять Его волю, ищет ответ на этот важный вопрос в Его слове. В сегодняшнем отрывке Бог дает список, благодаря которому мы можем проверить, насколько мы благочестивы и насколько наша жизнь наполнена добрыми делами. Эти требования в ранней церкви использовались, чтобы определять вдов, которых нужно было обеспечивать материально. Но они представляют собой и требования Господа к тем, кто стремится сделать свою жизнь полезной и прекрасной. Подумайте сейчас, сравните свою жизнь с Божьими требованиями. Поведение в целом. О женщине, любящей Бога, говорят хорошо, а ее поведение дома или где-либо еще не слышно и не говорится ничего плохого. Она заработала славу женщины, совершающей всевозможные добрые дела, включая следующие. Воспитанные дети. Порядок, в котором перечислены добрые дела этой благочестивой женщины, имеет свое значение. Забота о детях – первое в этом списке. Если вы сомневаетесь, насколько важна забота о детях в глазах Божьих, вспомните этот стих. Далее – гостеприимность к посторонним. Следующее в списке – использование своего дома, своего домашнего очага, чтобы принимать путешествующих христиан и оказывать гостеприимность братьям по вере. Помощь бедствующим. Женщина, любящая Бога, направляет свои силы на помощь страдающим. Ее смиренное служение – это служение делами,
воздающими славу Богу. Умывание ног святым. Любовь к Богу отражается в основном в сострадании и благосклонности. Если точнее, то, наверное, в посещении нуждающихся и больных. Даже так, говоря и буквально, и образно, стремление к служению, проявляющимся в умывании ног. Преданность каждому доброму делу. Женщина, любящая Бога, усердно следует по жизни, совершая добрые дела. А теперь попросите у Господа о Его величайшей милости, чтобы и вам стать подобной таким великим женщинам, любившим Бога и желавшим служить Ему и Его народу. Жемчужины красоты и достоинства, чтобы старицы также вразумляли молодых. Послание к Титу, 2 глава, 3 и 4 стихи. Печалитесь ли вы, когда чувствуете, что стареете? Задумываетесь ли, чем вы будете заниматься на закате жизни? Хоть в современном обществе часто не уважают старших, сегодняшний отрывок из Писания ясно показывает почитание церковью пожилых женщин, показывает, какую важную ответственность несла за них церковь. По сути, старые праведницы играют в церкви чрезвычайно важную роль, отвечая на Божий призыв наставлять и вразумлять, воспитывать и ободрять молодых женщин в теле Христа. Да, старые женщины, в которые годы жизни воспитали спокойствие, сострадание, терпение, знание жизни, благочестивые познания играют ключевую роль в жизни церкви в своей общине. Мы будем говорить о стихах из послания к Титу и восхищаться красотой и достоинством, которыми одарил нас Бог. Мы увидим, что Его Святое Слово сообщает нам о наших священных обязанностях. И если у нас получится, яснее представим все, что Бог задумал о нашей жизни. Но теперь найдите несколько минут, чтобы помолиться. Отложите на время все свои дела, уединитесь с Библией и еще раз просмотрите обращенные к нам Божьи слова о мудрости в послании к Титу. Прочитав эти стихи, вспомните, что всему свое время и время всякой вещи под небом. Екклесиаста 3.1. И задумайтесь о двух временах в вашей жизни – жизни женщины, любящей Бога. Время – молодая женщина. Бог задал вам посвятить себя любви к мужу и детям. Если у вас нет мужа и детей, Бог в любом случае желает, чтобы вы обучались домашнему хозяйству, достигали благочестивых черт благоразумия, чистоты, доброты, чтобы сердце ваше было предано служению. Времена пожилая женщина. Бог задал вам поделиться тем, что вы знаете, с молодыми женщинами, любящими Бога. За годы вы приобрели некоторые драгоценные знания, если хотите, жемчужины, которые вы можете передать тем, кого учите. Проявляя благоговейный дух, следя за тем, что говорите, тщательно сохраняя благочестие в своей жизни, передавая то, что знаете, вы делаете бесценный дар своей бесценной жемчужины красоты и достоинства Богу, Его церкви и женщинам, которые Его любят. Жемчужина благочестия. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Библия часто рассказывает о благочестивых чертах характера, как о жемчужинах и драгоценных камнях. Поэтому давайте представим благочестивые черты, описанные в послании к Титу, как захватывающую дух связку обработанных жемчужин. Кто не восхищается прекрасным жемчужным ожерельем? Мягкое сияние жемчужин
придает любой женщине изящество и очарование. Поэтому каждый день, возрастая в понимании Божьей красоты, мы будем нанизывать все новые жемчужины на изысканное ожерелье добродетелей, прославляющих Бога. Нас не должно удивлять, что Бог начинает это дивное ожерелье добродетелей с жемчужины благочестия, чтобы старицы одевались прилично святым. Какая ослепительная жемчужина! Давайте подумаем о двух сторонах благочестивого поведения, которые связаны со следующими понятиями. Священное. Одно из значений этого слова – духовно и нравственно совершенное, относящееся к божеству, к истинам веры. Мы, любящие Бога, тоже священны. Мы – народ, живущий перед лицом Всесвятого Бога, исполняющий те священные обязанности, которым нас призывает Его Святое Слово. Более того, мы – царственное священство, призванное жить в святости. 1 Петра 2:9. Любое наше слово, любой наш поступок должен свидетельствовать о нашем священном служении Богу Всевышнему. Освященное. Это слово означает посвященное Богу, благословенное Господом. Мы, принадлежащие Господу, посвящены Ему, чтобы исполнять Его волю и Его благие замыслы. К Ефесянам 1:9 и 11. Бог призывает нас к такой жизни, которая была бы отражением Его ценностей. А поскольку Бог наш свят, свят, свят, Исаия 6:3, мы, Его народ, должны своим поведением чтить и славить Его. Такое поведение будет раскрывать в нас красоту Иисуса и даже побуждать других людей к такой же жизни, к жизни в радостном благочестии и поколении. Дорогая моя, загляните в зеркало Слова Божьего. Отражает ли ваша жизнь сердечное преклонение перед Богом и душевное согласие с Господом? Что прежде всего замечают в вас другие люди? А ведь они должны видеть прежде всего бесценную жемчужину радостного благочестия. Помните ли вы о близости Божией всегда, что бы вы ни делали, и делаете ли вы все как для Него? Пусть будут все ваши слова и поступки прекрасны, как жемчужины благочестия. Жемчужина безмолвия, чтобы старицы также не были клеветницы. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Ни одна жемчужина не сияет так сильно, как жемчужина безмолвия. Это не значит, что мы не можем произносить слов ободрения, наставления. Но добродетель безмолвия означает, что то, что мы произносим, должно быть на самом деле ободряющим и наставляющим. Апостол Павел наставляет молодого пастыря Тимофея в церковном служении, мудро говоря о том, что наставлять и воспитывать молодых женщин в приходе должны благочестивые пожилые. Но Павел предостерегает, что такие пожилые женщины не должны быть клеветницами. Хотя пожилой возраст очень часто может приносить людям нетерпимость, склонность к осуждению и тоске, пожилые праведницы во Христе должны, как пишет Ди Хайберт, пользоваться своим голосом для лучших дел, чем это. Давайте послушаем, что думает доктор Джин Гетц о том, как мы говорим. То, как мы используем свой язык, служит точным мерилом нашей христианской зрелости. Отражается во всем, что мы делаем, влияет на все, что мы делаем, и на всех, с кем вступаем в общение. Чтобы следить за своей речью, доктор Гетц советует нам задавать себе такие вопросы перед тем, как рассказывать что-либо другому человеку. Правдивы ли эти сведения? Полезны ли они этому человеку или этим людям? Принесут ли они согласие и мир телу Христову? Поделиться этими сведениями самое ли милосердное, что можно сейчас сделать?
Принесут ли эти сведения добрые плоды? Отражается ли в них мое смирение? Действительно ли я искренна и самоотвержена в желании рассказать об этом? Не превзята ли я? Справедлива ли я? Знаю ли я, как все было на самом деле? Внимательна ли я по-настоящему к человеку, которому собираюсь это рассказать? И если об этом заходит речь, то чем меньше мы говорим, тем лучше. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притчи 10:19. Поэтому молитесь перед тем, как говорить. Жемчужина дисциплины, чтобы старицы также не порабощались пьянству. Послание к Титу, 2 глава, 2 и 3 стихи. Ни одно состязание, будь то стометровка, бег на лыжах или на коньках, нельзя выиграть, не сосредоточив все внимание на финишной черте. Христианская жизнь – такое же состязание. Только эта дистанция длиной в целую жизнь. Писание призывает нас проходить эту дистанцию и говорит, как пройти ее правильно. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Евреям 12:1. Мы с вами говорим о тех требованиях, которые предъявляются во второй главе послания к Титу к женщинам, достойным наставлять и направлять младших сестер в церковной общине. Сегодня Бог указывает нам на трезвость, то есть жизнь в умеренности и дисциплине. Женщины не должны предаваться излишествам и всевозможным страстям, а должны строго следить за своими желаниями и привычками. Никакие излишества, бремя и препятствия не должны пятнать их доброе имя и мешать их служению. Эти женщины желают свергнуть всякое бремя и запинающий грех. Они всей душой преданы Богу, и взгляд их всегда обращен к Христу. Каждый их шаг по жизненному пути устремлен к Нему. Как научиться обходиться без излишеств? Пусть в этом вам помогут следующие библейские подсказки, и если вы этому научитесь, то добавите к своему ожерелью благочестивых качеств еще одну бесценную жемчужину дисциплины. Излишество. Не мешает ли мне это занятие или это привычка? Евреям 12:1. Целесообразность. Полезно ли это для меня? Выгодно ли это для меня? Благотворно ли это для меня? 1 Коринфянам 6:12. Подражание. Поступил бы так Христос при таких же обстоятельствах? 1 Иоанна 2:6. Проповедь Евангелия. Поможет ли это распространению Евангелия среди неверующих? Усилит ли мое свидетельство? Послужит ли крепкой основой для моей проповеди? Наставление. Укрепит ли это меня во Христе? 1 Коринфянам 10:23. Прославление. Прославит ли это Бога? 1 Коринфянам 10:31. И последнее. Пример. Станет ли это занятие подобающим примером? Праведным путем, по которому смогут последовать мои христианские сестры? Повредит ли это моей слабой сестре во Христе или укрепит ее? 1 Коринфянам 8:13. Несомненно, жемчужина дисциплины воистину драгоценна. Сосредотачивайтесь на ней, желайте ее, достигайте ее, показывайте и направляйте к ней ближних. О, как же эта жемчужина украшает любую женщину, любящую Бога. Жемчужины мудрости, чтобы старицы также учили добру. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Мы прочитаем еще немного о верных старицах, которые должны обучать своих молодых сестер следованию Божьим заповедям. Известные за свою преданность Господу, а не за сплетни и потворство собственным слабостям.
Эти женщины должны помогать младшим женщинам как по возрасту, так и по вере в церкви. Независимо от того, можем ли мы себя отнести к старицам по возрасту, мы можем быть уверены в том, что учить добру, делиться жемчужинами мудрости – это благочестивая цель, которая достигается двумя способами. Во-первых, мы учим тем, как поступаем. Живя в соответствии со своими приоритетами, живя благочестиво, вы учите ближних, не говоря ни слова. Действительно, лучший способ наставления на пути Божьи – это подавать день за днем пример в повседневной жизни. Мы все нуждаемся в образе для подражания в жизни веры. И все мы знаем, что одна картинка может стоить тысячи слов. Поэтому по Божьей милости, по Его силе, вы можете учить ближних добру, поступая по собственной доброте. Во-вторых, мы учим тем, что говорим. Формальное наставление всегда было средством для обучения, сопровождающим прямой пример, и Бог дал вам длинный перечень тем, на которые можно беседовать. Вот три темы для начинающих. Знаете ли вы Христа? Так же, как все дороги ведут в Рим, все ваше учение должно приводить ко Христу. Рассказывайте людям, как стать христианкой, как наслаждаться уверенностью в спасении, безопасностью и своим положением во Христе, как возрастать в уподоблении Христу. Другое начало для темы разговора. Были ли вы замужем? Есть ли у вас дети? О, как молодым сестрам необходимо слушать, что вы знаете. Обдумайте все, что вы узнали, как жена и мать, а затем передайте эти жемчужины мудрости другим. Третья тема для начинания разговора. Научились ли вы управлять своим домом? Опять же, постарайтесь помочь своим опытом тем, кто все еще не справляется с домашним хозяйством. Подбодрите их, подскажите им, как лучше обустроить их дом, обучите их самому главному. Делитесь тем, что имеете, возлюбленная сестра. Делитесь опытом, знаниями, мудростью, которой вас наделил Бог. Показывайте, как вы служите и что вы знаете о служении Господу и женщинам, любящим Его.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Там было так прекрасно и чудесно до той злополучной ночи, когда над зданием реактора поднялся серый купол, который, передвигаясь, распространял горе и смерть, разлуки и слезы. До сих пор. Ведь ее болезнь, хотя это точно не доказано, могла быть вызвана именно радиацией. Спустя многие годы люди продолжают страдать. Ведь в те времена радиация многое изменила. Обожженные верхушки деревьев, будто огненным дыханием опаленная трава, страдающие птицы и звери, и огромные, как зонтики, мухоморы. Кругом боль и страдания людей, которых действительно коснулось горе. Наблюдая за парами грациозных лебедей, она опять вспомнила лебединую песню верности, ту, которую слышала более 20 лет назад, вскоре после взрыва. Потеряв свою подругу, которая тоже стала жертвой радиации, лебедь подарил широкому синему небу и внимательным людям свою последнюю песню и с криком бросился вниз, чтобы навсегда сложить крылья возле своей любимой. Лебединая верность. Безграничная преданность. Неужели ей придется вот так же спеть свою последнюю песню любви своим детям и верности обещаниям, и сложить крылья? Неужели ей не доведется увидеть плоды своих долгих молитв? Неужели, уходя из этого мира, она так и оставит своего сына, не примирившимся с Богом? В какой-то мере она была спокойна за Наташу, хотя понимала, что дочери будет намного тяжелее, чем Сергею. Тем не менее, она знала, что Наташа тверда в своих упованиях, и ее надежда всегда на Бога, от кого покой и поддержка, в ком радость и счастье, даже тогда, когда, кажется, их уже совсем не осталось. Но Сергей причинял ей страдания. Слезы горячим ручьем катились по ее щекам, и душа ее безмолвно рыдала. Ей было жаль себя, ведь она еще довольно молодая. Ей бы еще повести под венец свою любимую дочь, увидеть изменившегося сына и женить его, а потом еще и внуков понянчить. Почему же она лишена всего этого? Почему же на нее свалилось столько горя? Сперва похоронила совсем еще молодого мужа. Теперь и сама недалека от того же дня. Неужели ей предназначено такое короткое счастье и такая мучительная жизнь? А рядом галдели гуси, кричали лебеди. Этот шум был похож на плач ее души, ведь именно сейчас там был такой же хаос и беспорядок, расстройство и неугомонное возмущение. Почему? Почему же так происходит? Как она скажет об этом Наташе? Как известит Сергея? Сколько она еще протянет с таким диагнозом? «Мария Ивановна, что с вами?» Услышала она вдруг знакомый голос и открыла глаза. Рядом стояла Нэнси Ричардсон.
2: «Ох, Нэнси!»
1: Покачала она головой и снова залилась горькими слезами. Нэнси присела возле нее и, обнимая за плечи, растерянно проговорила. «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, дорогая моя». С того момента, как они познакомились на судебном заседании, и спустя долгое время, когда они встречались либо в церкви, либо по другим причинам, она полюбила эту женщину. Сейчас, видя ее такой расстроенной, она прониклась к ней с сожалением. «Расскажите мне, что с вами?» — попросила Нэнси, стараясь успокоить ее. Мария Ивановна подняла на нее глаза, полные страха и отчаяния, и дрожащим голосом ответила.
2: «Сегодня мне сообщили мой диагноз».
1: Превозмогая слезы и стараясь справиться с комом в горле, она продолжала.
2: «Моя болезнь, мои дети, что же будет дальше?»
1: И она снова залилась слезами. Нэнси смотрела на нее широко открытыми глазами. Она не знала истинной причины горя, но по всему было видно, что сегодняшняя новость была ужасной. Мария Ивановна рыдала, а Нэнси даже не знала, как ее утешить. Она вдруг подумала, «Почему же на земле столько горя? Разве для этой женщины мало того, что она потеряла мужа, что ее сын осужден за убийство? Зачем еще добавлять ей страданий? Где же справедливость? Где любовь и забота любящего Бога?» Ее душа на какое-то время застыла от тяжести горя. Она сидела и пустыми глазами смотрела на озеро, на котором так беззаботно резвились гуси и лебеди. Ведь у них нет проблем. Человеческое горе их не касается. А на долю людей выпало столько страданий и горя, столько потерь и слез. Она сама испытала много трудностей. Вскоре Мария Ивановна успокоилась и, глубоко вздохнув, сказала:
2: «Спасибо вам, Нэнси, за то, что посидели со мной в момент моих переживаний. Спасибо за то, что не задавали вопросов и ничего не говорили. Иногда самое главное — почувствовать рядом чье-то плечо. Вы сделали огромное дело для меня».
1: Нэнси опустила глаза. Она даже не подумала, как ужасно себя вела. Ведь она должна была утешить ее или хоть постараться сделать это. Однако сидела и молчала. Но Мария Ивановна так высоко это оценила. «Извините меня, Мария Ивановна. Я поступила немного эгоистично, не пытаясь утешить вас». Все еще не поднимая глаз, сказала Нэнси.
2: «Нет, вы сделали огромное дело, моя дорогая», —
1: тихо возразила женщина.
2: «Ведь очень часто мы просто нуждаемся в друге. Нам не нужны его слова, только его присутствие. Таким другом всегда может быть Иисус. Но порой мы забываем, что Он всегда рядом. Вот я, например, в своем отчаянии думаю, что самое несчастное во всем мире, обиженное судьбой и забытое Богом. Но Он всегда рядом. И если даже Он прервет мою жизнь, я верю, что Он позаботится о моей дочери и особенно о Сереже, даже лучше, чем это сделала бы я».
1: Она умолкла, а Нэнси, взглянув на нее, подумала: «Какая же удивительная вера и незыблемое доверие! Мне бы такое. А Мария Ивановна, прерывая ее мысли, спокойно продолжила. Как будто говорила не о страшной болезни, а о небольшой занозе, которую легко можно извлечь. Вот рак легких, оказывается, и уже в последней стадии. Вот потому я и расстроилась. Новость печальная. И я стараюсь смириться с тем, что узнала. Для меня это тяжело. Но, думаю, будет легче. Ведь я знаю, что как только моя жизнь на земле закончится, на небе начнется вечное, лучшее. И рядом с Иисусом. Вот дети, они моя боль. Вдруг совсем рядом прокричал лебедь, приземляясь возле лебедки и восторженно бия крыльями. Мария Ивановна улыбнулась, наблюдая за любовной игрой птиц, и, поворачиваясь к Нэнси, сказала: «Хочешь, расскажу тебе о лебедях?» Нэнси заинтересованно взглянула на нее, подумав: «Что это с птицами? Мистер Квашневский постоянно рассказывает мне о птицах. Мой муж очень любил птиц. Теперь и эта женщина. Как будто ей не о чем больше говорить со мной». Тем не менее, она утвердительно кивнула головой. И женщина начала свой рассказ, переносясь мысленно в далекие годы и открывая Нэнси прошлое, над которым та никогда даже не задумывалась. Ведь она знала о взрыве только из школьных уроков истории. Ведь во время аварии она была еще совсем маленькая, а Мария Ивановна продолжала. «Лебеди поют о верности, о бесконечной любви, какая может быть только между любящими супругами или между матерью и детьми. Вот так и я скоро спою свою лебединую песню и сложу крылья, жизненные и усталые. И потом будет небо, огромное, безграничное.

Сегодня вечером прилетела Наташа. Марии Ивановне предстояло еще много разных дел. И она твердо решила, что сегодня не скажет дочери о своем диагнозе. Пусть отдохнет с дороги. Пусть еще один день поживет без лишних тревог. Ведь, как всегда, она приедет с массой впечатлений и воспоминаний. Пусть порадуется. Мать планировала приготовить сегодня подарок Сергею на случай, если ее земной путь закончится быстрее, чем его тюремный срок. Она решила купить для него такую же Библию, какую подарила своим родным на Киевщине, и написать ему письмо. Она верила, что Бог ответит на ее молитвы, понимая, что его сроки и времена часто расходятся с нашими сроками. Тем не менее, она верила. Встав утром, она замесила дрожжевое тесто, чтобы испечь любимые Наташины пироги. Оставив его подходить, она направилась в христианский книжный магазин, но по дороге решила сделать остановку. Ей надо было поговорить с любимым, рассказать ему о страшном диагнозе в умиротворенной тишине и тени многолетних деревьев. Она знала, что он поймет, и ей станет легче. После посещения этого особого места ей всегда становилось легче. Она всегда чувствовала невидимое присутствие мужа, понимая, что эта их близость укоренилась и выросла за годы счастливой супружеской жизни. И теперь, когда его уже нет, эта близость поддерживает ее. Ей становится легче, когда она рассказывает ему обо всем, как будто он на самом деле рядом, при этом понимая, что такое родство душ ей дарит любовь, которая никогда не умирает, и ее не сотрут годы разлуки. Сегодня впервые она подумала о том, что время их разлуки сокращается. Прогрессирующая болезнь уменьшает это расстояние с каждым днем. И, несмотря на то, что на земле для нее наступит время расставания, в тот же миг будет и момент встречи. Слезы расставания и слезы радостной встречи будут в одно и то же время. Милый, нежно дотронувшись до холодной гранитной плиты, тихо сказала Мария Ивановна: «Я больна тяжелой, неизлечимой болезнью». Крупная горячая слеза, скатившись по щеке, упала на руку, обжигая ее кожу тишиной и печалью. И в тот же момент в ней сверкнул яркий солнечный луч и отблеск синего неба. Это сочетание было таким великолепным, что Мария Ивановна улыбнулась. В тот миг она почувствовала, что небо стало ближе. Оно просто склонилось к ней своей мечтательной голубизной и солнечным светом. Разве может быть что-то прекраснее неба? Хотя ограниченному человеческому сознанию даже невозможно его представить. Но оно существует. Оно так близко и так далеко. К тому же, там ее ожидает Спаситель и ее любимый муж. Но ее сердце земное, ее держит земное притяжение. «Мне печально», — продолжила Мария, все еще глядя на слезинку. «И только чуть-чуть радостно. Я еще не научилась радоваться вечности. Поэтому прости мои слезы. Знаешь, я переживаю о Наташе, страдаю из-за Сережи. Как они будут без нас, одни-одинешеньки?» Она говорила долго, пока не почувствовала облегчения.

Потом, подняв глаза в небо, она тихо сказала: «Господи, я знаю, что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня, и чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Она покидала кладбище с обновленной надеждой и укрепившейся верой. Стоя возле машины, она оглянулась на могилу мужа и еле слышно шепнула: «До скорой встречи, дорогой!» В книжном магазине она отыскала Библию и, уплатив за нее, направилась домой. Дома Мария ожидала хорошо подошедшее тесто, и, делая пироги, она размышляла о письме. Она знала, что хотела сказать сыну. Тем не менее, у нее одна за другой рождались мысли. После обеда мать взялась писать письмо. Когда она села за стол, ее глаза наполнились слезы. Неужели они так расстанутся? Ему еще сидеть около 2 лет. Но протянет ли она столько? Немного успокоившись, она начала писать: «Мой дорогой и любимый сынок, не знаю, когда ты прочитаешь это письмо. Может быть, даже тогда, когда меня уже не будет в живых. Но хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя до последнего вздоха и непрестанно молила Бога о твоем спасении. Я понимаю, что тебе очень тяжело, и сознаю, что будет еще тяжелее. Но, пожалуйста, ради светлой памяти о твоем отце и матери, прошу тебя, примирись с Богом». Слезы застилали ее глаза. Это было тяжелее, чем она думала. Писать сыну письмо, понимая, что дни ее сочтены, и он прочитает это письмо, возможно, уже после ее смерти, было тяжело. Но она желала видеть его спасенным. Она хотела оставить ему то, что могло бы говорить к нему после смерти. Она продолжила: «Ты не сможешь жить без него, даже если ты будешь стараться. Все равно это будет не жизнь, а мучение. Это будет жизнь без прекрасной вечности. Сынок, ты должен сделать выбор. Я знаю, что ты очень любил своего отца. И если ты хочешь быть с ним, и если хочешь когда-то встретиться со мной, умоляю тебя, примирись с Богом. Я хочу, я желаю встречи с тобой, но это зависит от тебя. И поэтому я умоляю тебя сделать шаг, который может открыть перед тобой двери рая, подарить тебе вечность с теми, кто тебя любит, с тем, кто за тебя страдал и умер. Он любит тебя. Он любит тебя даже тогда, когда ты его отвергаешь. Он любит тебя и ждет. Пожалуйста, ответь ему. И я верю, что ты ответишь. Ведь в то далекое время, когда я только ожидала тебя увидеть, случилась беда на Чернобыльской электростанции.
и я могла тебя навсегда потерять. Я просила Бога о чуде, и Он мне ответил. Я слышала голос: «Доверься мне, Он мой и твой, ты Его, сыночек, и ты мой». И я могу не стать свидетелем твоего решения, но верю, что ты ответишь. А я с надеждой и любовью буду ждать тебя у райских ворот. Ты придешь, Сережа. Я верю. Мать взяла в руки купленную Библию и, посмотрев на выгравированные слова, добавила: «Только Он знает намерения, которые имеет о тебе, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе, мой дорогой сынок, будущность и надежду. Позволь Ему поскорее». С любовью и надеждой навстречу, твоя мама. Запечатав конверт с письмом, Мария положила его под обложку Библии. Скоро она поедет в аэропорт встречать Наташу. Но прежде ей нужно было сделать еще одно дело. Взяв в руки Библию, она совершила особую материнскую молитву. Мать просила Господа о том времени, когда ее сын возьмет в руки эту книгу. Она просила для него силы и терпения, просила для него прощения. Она говорила, что когда настанет время спеть свою последнюю песню любви и верности, она сложит крылья с надеждой, что и после смерти материнские молитвы способны творить чудеса. Течение совершил и веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Вспомнила она слова апостола Павла. Это была его лебединая песня. Он оставался верен тому, чему верил, и в чем наставлял других. Он был готов покинуть землю, зная, что ему готовится венец правды. Свою же лебединую песню Мария Ивановна скоро споет, веря, что ей тоже готовится венец правды. Такого же венца она ожидала и для своего сына, несмотря на его упрямство.

0: Наташа переступила порог дома и ахнула. В доме пахло ее любимыми пирогами с вишнями. «Мамочка, моя милая, ты такая добрая! Ты всегда помнишь о том, что мне нравится! Спасибо тебе, что ты у меня есть!» Подойдя к матери, Наташа обняла ее. Сердце матери тревожно сжалось. Как она сможет сказать ей о своей болезни? Как сможет нарушить ее мир? Как сможет рассказать ей, что их время вместе ограничено? Ох! На ее плечи свалилась непосильная ноша. Она нежно посмотрела на дочь, а та защебетала о том, что очень рада за их родственников, о том, что делала и какие мероприятия провела их группа. «Ах, я забыла! Наши родственники передали тебе грибы!» Просияла в улыбке Наташа и рванулась к сумке. «Грибы?» – удивленно спросила мать. «С радиацией или без?» Наташа вынула из сумки большую коробку и осторожно достала оттуда деревянный сувенир. Большой пень, а на нем множество опят разного размера. Сбоку была приклеена выгравированная надпись «На память о далеких прекрасных временах». «Какая прелесть!» – восторженно сказала мать. Она действительно вспомнила о тех хороших временах, когда они мешками приносили домой грибы. Возле одного большого пня можно было насобирать ведро опят, а таких пней было множество. А потом всю зиму наслаждаться маринованными и сушеными опятами, приготовленными с картошкой, в салате и в любом другом виде. Да, времена были действительно хорошие. До взрыва. Потом все изменилось. Теперь только сувенир свидетельствовал о том далеком и прекрасном времени. «Мама!» – перебила ее мысли Наташа. «Расскажи, как Сережа? Я так соскучилась по нему. Мне так не хватает старшего брата. Ведь мы могли бы вместе ездить в поездки, на молодежные встречи, на собрания. Как он, мама?» «Все так же, доченька», – грустно ответила мать. «Ничего в его жизни не изменилось. Он рассказывал мне, что к ним в тюрьму раз в месяц приезжает группа молодежи с пастором, и там проводят служение. Остальные выходные они проводят их сами. В тюрьме уже собралась приличная группа верующих из заключенных».
1: «Так это же хорошо, мама!» – ликовала Наташа.
0: «Для других, доченька. Твой брат просто так ходит туда. Однако я верю, что когда-нибудь все изменится». «Ты права, мама. И продолжай верить. Я рассказала о Сереже нашим родственникам, которые покаялись, и они обещали о нем молиться. Представляешь? Те, кто принял Христа совсем недавно, уже обещали молиться о других. Я верю, Сережа скоро поймет, что его борьба напрасна, и вернется на ту дорогу, откуда ушел. Верь этому и ты, мама. Я только верой и живу», — вздохнула мать. В тот вечер они говорили обо всем, только не о болезни Марии. Мать не посмела омрачить счастье дочери. Болезнь пусть подождет. Мать не рассказала о своей болезни и на следующий день. С утра пришла Наташина подруга, с которой они ездили в Киев, чтобы вместе приготовить презентацию для вечернего молодежного служения. Они вспоминали разные истории и случаи, рассматривали фотографии и задорно хохотали, вспоминая о какой-то каверзной встрече. А мать смотрела на них и наслаждалась. Сегодня она чувствовала себя намного лучше, чем вчера. Возможно, сказались вчерашние переживания о встрече с Наташей. Но сегодня она полностью положилась на Божие водительство. Он предоставит момент и подведет к этому сам. Если не сегодня, то завтра или в другой день. Чем позже, тем лучше. Тем меньше времени Наташа будет жить в тревоге. Когда работа по подготовке презентации была закончена, и подруга ушла, позвонила Анна, другая подруга, и сказала: «Тебя кто-то хочет видеть». «Кто?» – с любопытством спросила Наташа. «Наберись терпения и жди, мы едем к тебе». И положила трубку. Какое-то время Наташа раздумывала, кто бы это мог быть. Потом крикнула матери: «Мама, у нас вчерашние пироги еще остались? К нам едут гости». «Кто?» – с любопытством спросила мать. Наташа ответила: «Отвечу тебе, мама, так, как мне сказала Анна. Наберись терпения и жди». Мать прошла на кухню и начала выкладывать на блюдо пироги. А дочь пошла в ванную, чтобы освежиться. Вскоре в дверь позвонили. Наташа открыла дверь и застыла. На пороге стояли Анна и Шамиль. Наташа сразу же вспомнила о событиях на стадионе в той миссионерской поездке. Сестра Шамиля и ее разбушевавшийся брат, озлобленный тем, что сестра заинтересовалась живой верой и готова расправиться с ней. Но рядом оказалась Наташа, и рука, занесенная над сестрой, оставила красный отпечаток на щеке Наташи. Это происшествие так живо воскресло в ее памяти, что ее щека вдруг больно защемила, будто она опять получила пощечину. Неужели он на самом деле здесь? И зачем он пришел? Как он ее отыскал? Ведь она даже в страшном сне не желала бы с ним встречаться. Он был грубым и жестоким мусульманином, готовым за мертвую веру своих отцов избивать невинных женщин, раздавать незаслуженные пощечины незнакомым девушкам. «Наташа», – первым заговорил Шамиль, не давая ей возможности полностью оправиться от шока. «Я пришел попросить у вас прощения». «Прощения?» Немой вопрос застыл на ее лице. Она не ослышалась? Или просто ошиблась? Ведь при первой их встрече он показался ей очень воспитанным и добрым парнем. Она помнила, как свалилась ему на колени, как он уступил ей место и, вопреки культурным традициям Востока, потом подал ей, девушке, руку. Может быть, так же притворно он просит у нее и сейчас прощения? Да, она может простить, и уже давно простила его. Но сейчас самым главным было, чтобы он быстрее убрался с ее порога. «Кто там пришел, доченька?» Услышала она голос матери с кухни. «Приглашай в дом, я уже приготовила пироги». «Мама, он только на несколько минут», — решила она за Шамиля, нервно переминающегося с ноги на ногу. Он чувствовал, что был здесь нежеланным гостем. Он знал, что обидел ее, ударив по лицу. Но ему нужно было ее прощение, прежде чем он пойдет на их молодежное общение и расскажет там обо всем, что с ним произошло. А Наташа, будучи не в силах перебороть страх и справиться с тревожными воспоминаниями прошлого, дрожащим голосом сказала: «Я христианка, и мой долг – прощать того, кто причинил мне боль. Я вас давно простила. И если вы хотели это услышать, вы свободны. Я тоже христианин», – тихо сказал он и подал ей руку. «Если вы меня простили, да благословит вас Господь». На этот раз на глаза Наташи навернулись слезы. «Он христианин? Он опять подал ей руку? Вопреки обычаям и законам Востока? Это может делать только Иисус. Неужели то семя, что посеяла их группа, продолжает взрастать и приносить плоды? Неужели в самом деле он принял Иисуса?» Тут подошла мать и, увидев дочь в слезах и неизвестного юношу восточной внешности на пороге, растерянно спросила: «Что здесь случилось?» Анна, обратившись к Шамилю, сказала: «Это мама Наташи», и продолжила, уже повернувшись к матери: «Этот парень с Азии, куда мы ездили, он бывший мусульманин, а теперь христианин». «Поздравляю вас с чудесным решением!» Улыбаясь, сказала мать и подала ему руку. Она не знала обычаев Востока. Тем не менее, Шамиль открыто и радостно протянул ей свою руку и сказал: «Я обидел вашу дочь, и поэтому пришел попросить у нее прощения. Рад, что она меня простила». Мать удивленно посмотрела на Наташу, ведь она ничего об этом не знала. Неужели это тот самый парень, о котором рассказывала Наташа? Но тогда дочь не сказала о нем ничего плохого. Обстановку разрядила Анна, сказав, что Шамиль собирается сегодня вечером быть на их молодежном общении, но перед этим хотел повидаться с Наташей и заручиться ее прощением. Наташа все еще не могла полностью овладеть собой. Ее тело все еще сковывал страх, объявший ее в момент, когда она открыла дверь и увидела своего обидчика. Она, выслушав объяснение подруги, сказала: «Значит, мы увидимся вечером. До свидания». Она повернулась, чтобы уйти, но он остановил ее. «Наташа, я осмелюсь пригласить на обед вас и вашу подругу. Если можно, пожалуйста, не откажите мне. Я хотел бы вам первым рассказать мою историю». Наташа попыталась возразить, но подруга умоляюще посмотрела на нее. «Пошли, Наташа, не пожалеешь. Я уже услышала начало истории и заинтересована узнать продолжение. Удивительно, как Бог работает. Мы делаем малое, Он – большое». Мать была в недоумении. Она не могла понять поведение дочери. Тем не менее, улыбнувшись, сказала: «Жаль, что я не такая молодая, а то составила бы вам компанию. Думаю, мне придется довольствоваться тем, что услышу из вторых уст. Иди, дочка, пироги могут остаться на следующий раз». Какое-то мгновение Наташа раздумывала, как бы повела себя мама, если бы знала, что этот приятный человек, за кого он себя сейчас выдает, ударил ее дочь. Смогла бы она, располагая всей информацией, так же спокойно отпускать ее на обед с человеком, который причинил ей боль? грозил расправиться с ней, если она будет говорить о своей вере другим. Но в хаосе ее беспокойных и противоречивых мыслей нежный голос вдруг процитировал ей стих из Библии: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Этот голос был очень тихим, но повелительным. Наташа улыбнулась в ответ на этот голос, а друзья приняли ее улыбку за согласие и направились к машине. Мать только развела руками. «Иди, дочка!» С облегчением подумав, что и сегодня она не станет рассказывать ей о своем диагнозе –

0: Он вежливо открыл перед Наташей переднюю дверь, а заднюю перед Анной. «За что мне такая честь?» – улыбнулась Наташа. «Я в большом долгу перед вами». Он сел на водительское сиденье, сжав губы, сокрушительно покачал головой и с акцентом добавил: «Ударить девушку? Как низко и отвратительно!» «Как цинично! Однако закономерно для вашей культуры. Зачем же сожалеть?» «А обидеть девушку?» — повторила она с насмешкой и с таким же акцентом. «Она же женщина! Она же просто ничтожество! Над ней можно издеваться, ее можно унижать, с ней можно делать все, что угодно. Разве не так вы все воспитаны? Она же сатана, ее можно избивать и унижать. Разве не так?» Ей вдруг захотелось выговорить ему все, что она думала о нем почти 2 года назад. Но тогда она его боялась. Теперь же она чувствовала силу. Ее вновь обретенная уверенность в себе позволяла ей говорить это, хотя она понимала, что могла обидеть его. Шамиль молчал, только с легкой улыбкой смотрел на нее, давая возможность высказать ему в лицо все, что было у нее на душе. Он, конечно, заслужил это. Наташа взглянула в его глаза и заметила удивительную разницу. Они были другими. Тогда в них была огромная злость и желание мщения. Что-то нечеловеческое. Сегодня же в них была открытость, простота и сочувствие. Сегодня они были наполнены миром и чем-то неземным. Он полностью изменился. Сегодня говорила Наташа, а он молчал. Спустя какое-то время она умолкла и в тот же момент услышала смех Анны. «Вот так! Получили, значит, под самую завязку! По всем правилам, Шамиль!» «К сожалению, она права. Только я безмерно счастлив, что сказанное ею больше ни в коей мере не относится ко мне». Он завел машину, и они поехали. «Можно я выберу место для нашего обеда?» — спросил он девушек. «Конечно», — ответила Анна. «Как видно, вы неплохо знаете город, что тоже удивительно. Сколько дней вы в нашем городе?» «В Остине я уже 3 дня. Перед этим 2 дня был в Далласе. Кстати, если не возражаете, давайте называть друг друга на «ты». «Хорошо. Как ты сюда попал?» — спросила Анна. «Длинная история», — ответил тот. «И чтобы подробно рассказать вам об этом, я пригласил вас пообедать». Вскоре они припарковались возле престижного уютного ресторана. Заказав обед, Шамиль начал свой рассказ. Миссионерская группа, уехав из города, увезла с собой и его покой. Сначала он злился. Как мог уважаемый роднёй юноша, на которого возлагали большие надежды и имели грандиозные планы относительно его выгодной женитьбы и приданого, который он получил бы, вдруг потерять самоуважение и уверенность в себе? Как мог он допустить, чтобы услышанное от группы миссионеров терзало его внутренность, вызвало сомнения относительно его веры? Что с ним случилось? Совесть с каждым днем все больше и больше испепеляла его душу, в которой происходила невидимая борьба обвинения и мести. С одной стороны, мусульманская вера в нерушимые идеалы Аллаха заставляла его действовать, бороться за свое, не позволять иноверцам внедрять свое учение. Но с другой стороны, какое-то необъяснимое чувство возникло в его огрубевшей, но еще не умершей душе. Какое-то щемящее желание больше узнать, получить недоступное, обрести вечное. Но где оно? Как его отыскать? То, что мусульманам было обещано после смерти, не очень прельщало его. Тем более, что он начал сомневаться в его правдивости и относительно вечной жизни. Оно почему-то было примитивным и не казалось вечным. А вдруг это ошибка вечности? Его сестра время от времени говорила ему о том же. Но разве мог он слушать глупую женщину? Ох, если бы это был какой-то уважаемый мужчина, умный человек, тогда, может быть, он мог бы ему поверить. Но своей сестре, женщине, никогда. Ведь его же засмеют, его унизят. Он утратит свой авторитет и уважение. А душа страдала. Она искала чего-то высшего, чего не мог подарить Коран. Ведь раньше он читал с большим удовольствием, но сейчас этого было недостаточно. Он искал чего-то большего. Он искал вечного. Шамиль вдруг затосковал по любви и нежности. Но, как говорила ему сестра, любовь можно ощутить в Иисусе. Но как? Он этому не был научен. Однажды, будучи в Москве в командировке, он встретил старого мусульманина. Разговорившись, он узнал, что тот выехал из страны из-за преследований за веру. «За мусульманство?» – удивился он. «Нет», – ответил старик, – «за христианство». Шамиль растерянно посмотрел на него. Он хорошо знал этого уважаемого старика, но не знал, что тот был христианином. «Как?» – спросил он. «Почему же вы изменили вере отцов и дедов?» «Сыночек», – ласково ответил старик, – «ты правду сказал, что это вера отцов и дедов. Настоящей веры я искал, живой веры я искал и нашел, но потом начал страдать сильно-сильно. Вот и пришлось оставить родные края, чтобы сберечь душу для вечности». Шамиль провел со стариком весь вечер и, уезжая, обещал все хорошенько обдумать и в следующий раз рассказать ему о своих переживаниях и размышлениях. Приехав домой, он ни с кем не поделился своей беседой со стариком, но стал наблюдать за сестрой. Она изменилась с тех пор, как познакомилась с христианами, стала совсем другой, и ее разговоры о вечности были не такими, как у мусульман. Она посещала церковь. Он не мог попросить ее рассказать ему о Христе, ведь это унизило бы его. Он внимательно следил за ней, иногда, невзначай, прислушивался к ее разговорам. С каждым днем мучения его души усиливались. Посещая в следующий раз Москву, он опять встретился со стариком и попросил рассказать ему больше о христианстве и Христе, о вере, которая дает надежду, которая проповедует равенство и любовь. Узнав обо всем подробно, он не мог больше оставаться в вере своих отцов. Ему нужна была живая вера в Отца Небесного. И вот тогда-то начались проблемы. Для мужчины же большое преступление оставить веру своих отцов, особенно если он пользуется большим авторитетом в родстве. Таким был Шамиль. И его участь оказалась ужасной. Его семья отказалась от него, обвинив это в сестру. Много раз какие-то подозрительные личности избивали его. Чтобы проучить, грозили даже убить, если он не вернется к вере своих отцов. Но Шамиль оставался верен тому, что узнал. Ведь, по его мнению, услышанное им нельзя было так просто оставить, не обрекая при этом себя на вечную погибель. Сначала он думал, что его сородичи смирятся с тем, что он христианин. Но однажды, когда он возвращался домой поздним вечером, на него снова напали.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Один из фарисеев просил Спасителя войти в его дом и есть с ним вместе. И пока Спаситель сидел за столом и ел, в комнату тайком проникла городская женщина, которая вела плохую и грешную жизнь и стыдилась ему показаться. Все же она так полагалась на его доброту и сострадание ко всем, кто, согрешив, от всего сердца скорбел об этом, что потихоньку прошла за скамью, где он сидел, и пала у его ног, орошая их скорбными слезами. А потом поцеловала и осушила их своими длинными волосами и умастила пахучими притираниями, которые принесла с собой. Звали женщину Мария Магдалина. Когда фарисей увидел, что Иисус позволил этой женщине прикоснуться к себе, он подумал, что Христос не знает о ее грехах. Но Иисус, которому были открыты чужие мысли, сказал: «Симон», так звали того человека, «если у человека есть должники, и один должен ему 500 динариев, а другой только 50, и он простит долги им обоим, кто из этих двух должников будет любить его больше?» И Симон ответил: «Я думаю, тот, кому он больше простил». Иисус сказал: «Правильно ты рассудил. Господь прощает этой женщине много грехов, и потому я надеюсь, что она будет любить его много». И ей он сказал: «Господь тебя прощает». Все, кто при этом, удивились, что Иисус имеет власть прощать грехи, но эту силу дал ему Бог. А женщина, благодаря его за милость, ушла. Это нам урок, что мы должны всегда прощать тех, кто нам вредил, когда они приходят к нам с покаянием. Даже если они не придут и ничего не скажут, мы все равно должны их прощать и быть к ним добры, если мы хотим, чтобы Господь нам простил.

Вскоре после этого у иудеев был большой праздник, и Иисус пришел в Иерусалим. Около рынка, где продавали овец, был в этом городе пруд или купальня, называемая Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В то время года, когда был праздник, великое множество больных и увечных приходило к купальне, чтобы искупаться в ней. Ибо они верили, что ангел Божий сходит по временам в купальню и возмущает воду. И тот, кто входит в нее первым после ангела, выздоравливает, какой бы болезнью ни болел. Среди этих несчастных был человек, который болел уже 38 лет. Иисус пожалел его, увидев, что он лежит один на постели, и нет никого, кто бы ему помог. И тогда человек рассказал, что ни разу не мог войти в воду, ибо был так слаб, что не мог двигаться. И Спаситель сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И больной тотчас выздоровел и пошел. Многие иудеи это видели. И увидев это, они еще больше возненавидели Иисуса, понимая, что люди, которых он учил и исцелял, не будут верить своим священнослужителям, говорившим им неправду и обманывавшим их. И сказали друг другу: «Христа надо убить, ибо он исцеляет людей и в день субботний», что противоречило их закону, который был строг, и называет себя Сыном Божьим. И они попытались собрать его врагов и толпу на улицах, чтобы убить его. Но куда бы ни шел Христос, всюду за ним следовали люди, благословляя его и прося учить их и исцелять, ибо все знали, что он творит только добро. И пошел Иисус вместе с учениками своими на ту сторону Тивериадского моря и сел с ними на склоне горы. Увидел множество несчастных людей, которые ждали внизу, и сказал апостолу Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей после долгого пути?» Филипп отвечал: «Господи, здесь их так много, что им и по 200 динариев недовольно будет хлеба, а у нас ничего нет». А другой апостол, Андрей, брат Симона Петра, сказал: «Здесь у одного мальчика среди нас есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус же сказал: «Велите им всем сесть». И они сели, а на том месте была густая трава. Когда все сели, Иисус взял хлебы и, подняв глаза к небу, благословил хлебы, разломил их и раздал ученикам, а те – всем остальным. И ели те 5 маленьких хлебов и 2 рыбки 5000 мужчин, а еще женщины и дети, кто сколько хотел. И когда все насытились, собрали то, что осталось, и наполнили 12 коробов. Таково было еще одно чудо, сотворенное Христом.

Спаситель послал потом своих учеников в лодке на другую сторону, сказав, что последует за ними, как только отпустит народ. Когда люди ушли, он остался один и стал молиться. И вот настала ночь. Ученики гребли в море и думали, когда же придет Христос. Поздно ночью, когда дул сильный ветер и лодку било волнами, они увидели

истинно он Сын Божий. После того Иисус творил много чудес, исцелял великое множество больных, так что хромые начинали ходить, немые говорить, а слепые видеть. И вот однажды был он окружен большой толпой, ослабевшей от голода, ибо они находились с ним 3 дня и ничего не ели. Тогда взял он от своих учеников 7 хлебов и несколько рыб и опять разделил их между людьми, которых было числом 4000. Они все ели и насытились, а что осталось, было собрано в 7 полных коробов. Потом он разделил своих учеников и послал во многие города и селения, чтобы они учили людей и исцеляли именем Божиим всех больных. В это же время он сказал им, ибо знал о том, что должно случиться, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать и быть убитым. Он сказал им, что на 3-й день после смерти он воскреснет, встанет из гроба и вознесется на небо, где будет сидеть по правую руку от Бога, прося его о милости грешникам.

Однажды Лизе позвонила из Израиля ее подруга Неля, которая переехала туда на постоянное место жительства почти 10 лет назад. Она взволнованно попросила Лизу помочь ее друзьям. «Понимаешь, это прекрасные люди, но сын их сбился с пути, начал употреблять наркотики. Я посоветовала

Советовала им поехать на время в ваш украинский город. Сказала, что ты стала верующей, поможешь. Помочь может только Бог. И если это в его планах, пусть приезжают, согласилась Лиза. Друзья Нелли, Веня и Соня действительно оказались приятными людьми. Сначала они отправили к Лизе своего 20-летнего сына Олега, а через некоторое время приехали сами. Лиза помогла им найти временное жилье, познакомила со своими друзьями. Соня стала посещать с Лизой христианские собрания, но Веня с Олегом наотрез отказались от такого, как они выразились, времяпровождения. Лиза старалась объяснить Вене, что помочь попавшему в беду Олегу может только Бог. Но для этого и сами родители должны принять Иисуса Христа, стать истинными верующими. Тогда Господь, возможно, спасет и сына. Но отец Олега больше надеялся на медицинскую помощь. Он очень расстроился, когда, несмотря на все их старания, в больнице отказались принять на лечение иностранца. Лиза со своими верующими друзьями усиленно молилась за эту семью. И Олег все это время не употреблял наркотики, хотя и с Богом сближаться не желал. Еще до приезда сюда родителей он успел потратить неизвестно на что большую сумму денег, а после этого еще и влез в долги. Он имел способность быстро и легко знакомиться с обеспеченными людьми, почему-то вызывая у них симпатию и доверие к себе. Вначале Лиза радовалась тому, что хотя бы Соня посещает христианские собрания, но потом узнала, что она делает это только с одной целью – найти тех верующих, которые смогут, как она предполагала, по-особенному помолиться о ее сыне, чтобы он оставил свою вредную привычку. Лиза объясняла им, что Бог может сделать гораздо больше – освободить их всех от вины за грех и от власти зла. Но в ответ они только вежливо улыбались. Правда, постепенно наблюдая за Лизой и ее друзьями, бывая у них в гостях, видя их скромную, богобоязненную жизнь, они начали задумываться о своем отношении к Богу. Соня даже начала читать Новый Завет. С Олегом у Лизы получилось несколько серьезных бесед на библейские темы. А вот Веня оказался самым неподдающимся. «Я, бывший офицер милиции бывшего Советского Союза», добродушно объяснял он Лизе, «причем оперативник. Убийства и всякие другие опасные злодеяния были по моей части. В самых серьезных случаях первым делом вызывали на место происшествия меня». Сделав небольшую паузу, чтобы сказанные им слова произвели нужное впечатление на слушательниц, он с удовольствием продолжал. «Я привык иметь дело с фактами, с уликами, прямыми или хотя бы косвенными». «Всякое словесное утверждение нуждается в доказательстве. Вот вы мне рассказывали про неверие Фомы, а мне понравились его слова. Пока не увижу, не поверю». Соня, боясь, что Лиза обидится, торопливо вставила. «Лизочка, не слушайте его. Мы верим, верим в Бога. Только бы он помог Олегу оставить эту гадость». Веня шутливо хлопнул ее по руке. «Молчи, жена. Лиза, я правду говорю. Если бы Бог хоть немного проявил себя, я бы поверил». «Точно говорю, поверил бы». Но когда Лиза пыталась объяснить ему, что Господь постоянно проявляет себя, только нужно хотеть видеть его и слышать его, Веня только несогласно мотал головой. Увидев, что с медицинским лечением не получается, решили возвращаться домой в Израиль. Тем более, что деньги уже заканчивались, да и Вене на работу надо было возвращаться. Лиза и тут помогла. Нашла знакомого, который ехал в Венгрию, и согласился за небольшую плату взять попутчиков до Будапештского аэропорта, откуда они должны были самолетом отправиться в Израиль. Семья тепло попрощалась с Лизой, с другими верующими, которые пришли провожать их. «Благодарим всех вас, друзья, за помощь и внимание к нам», – растроганно сказал Веня. «А вы, Лиза, простите меня. Столько сил на меня потратили, а я так и остался неверующим. Господь по любви своей будет и дальше трудиться над вами и над всей вашей семьей». «Приветливо ответила Лиза. А мы с друзьями будем молиться о вас. Если хотите, мы сейчас помолимся, попросим Господа благословить ваш путь». «Хотим, хотим!» — сердечно ответил за всех Веня. А Соня с удивлением смотрела на него. Верующие коротко помолились, и гости, сев в красивый новый автомобиль, помахали из окна своим друзьям. В Будапеште водитель высадил их в центре города, пообещав подъехать на это же место в 7 часов вечера, чтобы отвезти их в аэропорт. День прошел прекрасно. Они долго гуляли по старой части города, вкусно пообедали в маленькой пиццерии. Точно в назначенное время появилась знакомая машина, и водитель, доставив их в аэропорт,
распрощался с ними, получив обговоренную заранее плату. Перелет из Будапешта в Израиль тоже прошел благополучно. В самолете их накормили вкусным острым венгерским гуляшом. Мужчины пили пиво, Соня – апельсиновый сок. Родители втайне радовались, наблюдая за Олегом, который во время пребывания на Украине стал спокойнее. «Может, образумится?» – с надеждой думала Соня, глядя через иллюминатор на белоснежные искрящиеся под солнцем облака. В аэропорту имени Бен-Гуриона жизнь кипела, было тепло. Пробираясь среди многолюдья, с трудом нашли мини-автобус на Хайфу. Он был уже почти заполнен, оставалось только 3 места. Когда они вошли и сели, автобус сразу поехал. Перед самой Хайфой прошел ливень. Стало очень душно. Многие пассажиры, в том числе и Олег с Соней, спали. Веня посмотрел на наручные часы. 3 часа ночи. Или 3 часа утра, улыбнулся он, как правильней. Скоро можно будет вытянуться на мягком диване. Веня посмотрел в окно и вдруг увидел, как их микроавтобус на большой скорости приближается к контейнеровозу, стоящему на полосе. Он ожидал, что сейчас водитель повернет влево и, объехав препятствие, вновь займет свою полосу. Но мини-автобус почему-то продолжал нестись вперед, прямо настоящий впереди огромный контейнеровоз. Все пассажиры спали, а, наблюдавшись за происходящим, Веня прямо оцепенел от нависшей над ними опасности, не в силах произнести ни слова. До контейнеровоза оставалось, наверное, несколько метров, когда сидящий рядом с водителем мужчина, по виду верующий, вдруг тихо и спокойно произнес: «Нехах матаосе», то есть: «Водитель, что ты делаешь?» Водитель встрепенулся, и в последний перед грозящим столкновением момент мини-автобус дернулся влево, выехав на встречную полосу, которая, к счастью, оказалась свободной от транспорта. Веня с ужасом увидел, как их автобус, вильнув в сторону, едва не зацепился правой стороной, где как раз сидела вся их семья, за контейнеровоз. Но, объехав его, водитель повернул к своей полосе. От сильной тряски все пассажиры проснулись. Некоторые, разобравшись, в чем дело, начали громко ругать водителя, который, не поворачивая головы, хрипло объяснял: «Я немного устал, задремал, простите». Но Веня, который все видел, понял, что он крепко заснул за рулем. Столкновение было почти неизбежно, и, скорее всего, оно повлекло бы за собой гибель всех пассажиров. Когда они вышли в Хайфе из автобуса, Веня сказал Соне и Олегу: «Знаете, мои дорогие, а ведь это по молитве наших верующих друзей Бог сохранил нашу жизнь». Они уже подходили к своему дому, когда Веня вдруг остановился и со слезами на глазах сказал: «Я бросил вызов всемогущему Богу, но Он не стал мстить мне, а спас меня и мою семью. Если Он обходится так с дерзкими неверующими, то насколько же больше Он благословит нас, когда мы поверим в Него». Плача и улыбаясь одновременно, Веня повернулся к жене и сыну. Не договариваясь, они крепко обняли друг друга и от всего сердца воскликнули: «Слава Господу!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге Иезекииля. Служение этого пророка проходило в тяжелое время, когда народ Божий впал в отступничество и неверие, и Бог использовал своего пророка, пытаясь предотвратить наказание, которое вот-вот должно было обрушиться на жителей Иудеи. Друзья мои, в наше время Бог все тот же. Он ничуть не утратил желание миловать людей, и Он сделал все для того, чтобы они избежали сурового наказания за отступничество. Он по-прежнему любит вас и хочет вас спасти, если вы придете к Нему с верой и примете Христа как Спасителя. Бог — судья. Он свят и справедлив, и Он не будет за это извиняться. Мы можем повторить вслед за апостолом Павлом слова, которые он пишет в послании к римлянам, глава 9, стих 14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Бог прав во всем, что делает. Если Он судит нас, то Он имеет на это право. И представители нашего поколения наверняка будут поражены до глубины души, когда поймут, что они неправы. А Бог прав. Бог готов наказать грешников нашего поколения, подобно тому, как Он наказывал жителей древней Иудеи. В 9 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сегодня обратимся, описывается, как Шехина, слава Божия, собирается покинуть Иерусалимский храм. Мне представляется, что, начиная со времен Манассии, слава Божия то уходила, то возвращалась в храм. Это происходило, потому что Бог милостив. Он не может совсем отказаться от своего народа. Бог долготерпелив, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Давайте прочитаем, как слава Божия оставляла храм. Послушайте 2 и 3 стихи 9 главы Иезекииля. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома». И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. 6 человек идут от верхних ворот. Эти 6 — ангелы. Другого объяснения я найти не могу. Ангелы помогают Богу, когда Он судит мир. Они связаны с народом Израиля и не имеют ничего общего с церковью. В день Пятидесятницы... Пришел Святой Дух, а не ангелы. И когда Господь Иисус Христос придет забрать церковь из этого мира, с Ним тоже не будет никаких ангелов. Но вот когда Христос придет на землю, чтобы учредить свое царство, Он пошлет наперед своих ангелов. Об этом мы читаем в 13 главе Евангелия от Матфея, стих 41. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих». И соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. А в 16 главе Евангелия от Матфея, стих 27 сказано: «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». И, наконец, апостол Павел писал во 2 послании к Фессалоникийцам, глава 1, стих 17 и 18. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Начиная с 3 главы Откровения, о Церкви Христовой больше ничего не говорится, хотя до этого она упоминалась часто. Почему? Да потому что Церковь к тому времени уже восхищена с земли.
и ангелы Божии начали судить мир. Кроме того, у Иезекииля сказано: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима», то есть слава отошла от святого места. Слава находилась на крышке ковчега, но теперь она уходит. Эта слава представляла собой не что иное, как Божье присутствие. Читаем дальше. Послушайте 4 стих. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Сначала Бог велел: «Отметь всех, кто любит скверну и делает мерзости, и я буду их судить». А теперь он хочет отметить людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях. Они-то и спасутся после разрушения города. Обратите внимание также на 9 стих. «И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Люди говорят, что Бог слеп и ничего не может сделать для жителей земли. Вот и сегодня тоже есть те, кто утверждает, будто бы Бог умер, будто бы Бога на земле нет, и будто бы Он не знает о происходящем на земле. Конечно, сказать так легко, но если подумать как следует, это же нелепость. Друзья мои, хотя бы немного задумайтесь об этом. Если вы не видели Бога, это же не значит, что Его нет. Я, например, никогда не был в Токио, столице Японии, но я верю, что есть такой город Токио, причем не маленький. Я там никогда не был, и в этом нет ничего страшного, но город существует. И если человек не близок к Богу, это не значит, что Бога нет. Народ Израиля говорил, что Бог забыл о них. Почему? Да потому, что они забыли о Боге. Обратите внимание на 10 стих. «Зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на их голову». Разрушение Иерусалима Навуходоносором и сожжение храма были ужасными событиями. Но зачем же Бог совершил такое? В наказание за то, что им пренебрегли. Он говорит: «Я отплачу вам за это». Друзья мои, Бог управляет всем. И если вы с Ним не согласны, то вам лучше все-таки с Ним согласиться и поспешить сделать это. Если я встречу на улице льва, я не стану с ним ссориться. Лучше я уступлю ему дорогу или побегу от него как можно скорее. Вы можете отвергать Бога, если хотите, но я хочу вам сказать. Колеса, которые видел в своем видении Иезекииль, мчатся своей дорогой, и заключенная в них сила Божьего движения невообразимо велика. Она может смести все на своем пути, но она же готова будет помиловать вас, если вы уступите ей. Греки говорили, что мельницы богов работают медленно, но размалывают в пыль. Послушайте 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: „Я сделал, как ты повелел мне“». Из-за отступничества большинство людей было предназначено для суда. Но оставался и малый остаток тех, кто сохранил верность Богу и переходил в число спасенных. Наш Бог милостив, когда люди обращаются к Нему за помощью. Вот почему Его суд действительно справедлив. В 10 главе книги пророка Иезекииля продолжается его видение о том, как слава Господа покидала храм. Бог сверхъестественным образом перенес его в Иерусалим, чтобы показать все эти события, а потом позволил рассказать о них народу Израиля, уже угнанному в вавилонское рабство.
Лжепророки, угнанные в Вавилон, говорили, что в Иерусалиме все прекрасно. Иезекииль же, вернувшись из Иерусалима, возвестил истину о том, что Бог собирается разрушить город. А кроме того, Иезекииль еще раз объяснил, почему Бог это сделает и почему он хочет покарать свой народ. Когда мы читали предыдущую главу, мы видели, что эти люди сильно согрешили перед Богом, и Бог доказал это Иезекиилю. Мои уважаемые слушатели, давайте не будем забывать о том, что Бог — судья. Это один из неоспоримых фактов, связанных с нашим живым Богом. Мы не способны справиться со своим собственным грехом, и сам факт, что мы не можем избавиться от греха, является доказательством существования Бога. Колеса внутри колес, которые видел Иезекииль в своем видении, это символ силы Бога, принимающего активное участие в жизни людей. Слава Господа пребывала над крышкой ковчега, стоявшего во святом святых Иерусалимского храма. В результате у израильского народа было то, чего не было ни у одного другого народа, и нет даже у современной церкви — видимое присутствие Бога. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел перечисляет 8 уникальных особенностей народа Израиля, и одной из этих особенностей было присутствие славы Божьей. У израильтян была шехина, видимое присутствие славы Бога, свидетелем которого оказался пророк Иезекииль. Об этом мы читали в 1 главе его книги. А вот сегодня, в 9 главе, мы прочитали о том, как эта слава начала уходить из Израиля и покидать храм. А в 1 и 2 стихах 10 главы мы читаем: «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полный пригоршник горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах». Человек в льняной одежде должен взять с жертвенника горящие угли и разбросать их. Кровь жертвы бралась с жертвенника и проливалась на крышку ковчега. Но раскаленные угли — символ суда. Люди отказались от благодати и милости Бога. Они отвергли искупление, и теперь им предстоит суд. Все очень просто. Бог пожертвовал своим сыном ради вас. Он свят, поэтому он должен наказать нас с вами за грехи. Но по милости Бога умереть на кресте за наши грехи пришлось Христу. Христос стал жертвой умилостивления. Он стал крышкой ковчега для нас, грешников. И не только для нас, но и для всего мира. Вы можете припасть к этой крышке ковчега и принять даруемую Богом благодать спасения. Но если вы не хотите так поступать, то вам суждено предстать перед Божьим судом. Христос взял на себя вашу вину, и только так Бог может простить вас. Не потому, что вы славный малый или милая женщина, вы грешник, вы бунтовщик против Бога. И христиане — это всего лишь спасенные грешники, которые ничуть не лучше остальных людей. Но они согласились принять Божье спасение и потому получают власть не грешить. Итак, суд достиг Иерусалима, города, находящегося в центре всего мира. Иерусалим — священный город, его избрал сам Бог. Иерусалим будет столицей тысячелетнего царства, вечной столицей земли. Но сегодня это одна из горячих точек нашей планеты. Говорят, что Палестина стала центром земли во времена Авраама.
Потом, при Моисее и пророках, она стала центром истины. После явления Христа — центром спасения. Но вот когда иудеи отвергли Христа, Палестина стала горячей точкой земли и продолжает оставаться таковой уже многие сотни лет. В Писании предсказано, что во времена царства Мессии Иерусалим будет центром мира, а в дни новой вселенной — центром славы. И здесь, в 10 главе, мы можем прочитать описание видения, в котором Иезекииль рассказывает, как слава покидала Иерусалим. Но вечный замысел Бога, касающийся этого города, еще не завершен. Послушайте 4 стих 10 главы. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Шехина, слава Божья, находилась в святилище, то есть там, где люди получали возможность приблизиться к Богу. А теперь слава покидает святое место. Она витает над храмом и ждет, не вернутся ли люди к Богу. Прочту вам также стихи с 5 по 8. «И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами». И когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни, одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их». Рука символизирует способность Бога действовать. Во 2 стихе 18 псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Слово, которое переводится в этом псалме как «руки», означает «пальцы». То есть вселенная сотворена пальцами Бога. Но искупление человечества — более серьезное деяние, чем сотворение. Вот что пишет о нем пророк Исаия в 53 главе своей книги, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Здесь использовано уже другое еврейское слово, которое означает всю руку, от кисти до плеча. «Бог сотворил весь мир голыми руками, без всяких механизмов и приспособлений. Но чтобы рассказать об этом людям, ему приходится обращаться к терминам, к которым люди привыкли. Когда мы работаем, мы что-то делаем пальцами, а что-то всей рукой, от кисти и до плеча. Так вот, для сотворения вселенной Господу достаточно было воспользоваться просто пальцами рук, тогда как самые чудесные деяния Бога совершены руками. А что касается суда над вселенной, то его, как утверждает Иезекииль, также будут вершить руки, а не пальцы. И потому у нас есть еще один повод прислушаться к Писанию и оценить всю серьезность грозящего людям наказания. Послушайте также 9 стих 10 главы. «И видел я, и вот 4 колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза». Вы можете представить себе эти колеса? Они сверкают, как драгоценные камни, они постоянно движутся, потому что Бог все время занят. В 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 17, записаны такие слова Господа Иисуса Христа: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». А значит, мы можем ни на йоту не сомневаться в том, что наш Господь очень занят, потому что с того момента, как вознесся на небеса, Он постоянно ходатайствует за нас у престола Божия. Теперь я прочту вам стихи с 10 по 14.
«И по виду все четыре сходные, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Галгал», и у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо Херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Бог никогда не возвращается, чтобы подобрать потерянное. Ему не нужно отклоняться от маршрута. Он движется вперед к осуществлению своего замысла. Конечно, это очень образная, символическая картина. Я не хочу вдаваться в подробности, но я считаю, что здесь нам рассказывается о четырех Евангелиях. Лицо орлиное — это божественность Христа, отраженная в Евангелии от Иоанна. Лицо львиное — это лев из колена Иудина, царская власть Христа, отраженная в Евангелии от Матфея. Лицо человеческое — это человеческая природа Христа, отраженная в Евангелии от Луки. И, наконец, лицо Херувима, иногда в этом контексте упоминается телец. Это Христос как раб, заместительное служение Христа, отраженное в Евангелии от Марка. Иисус пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести вечную жизнь. Он стал для нас крышкой ковчега, той самой, на которую смотрел Херувим в храме, и на которую проливалась жертвенная кровь. В 15 стихе Иезекииль напоминает нам о своем первом видении. «Херувимы поднялись, это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре». А потом он рассказывает о том, как слава Господа покидала храм. Послушайте стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Херувимы поднялись и стали в восточных воротах храма. И слава Господня двинулась вслед за ними. Таков был печальный финал, причиной которого стало отступничество народа Божия. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иезекииля заканчивается. Ждем вас на нашем следующем занятии. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Мужи веры. Татьяна Никольская. Главные годы. Из жизни Федора Конторовича. В конце 1990 или в начале 1991 года в церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Москве начались занятия по подготовке к крещению очередной группы новообращенных. Беседы проходили прямо в церковном зале, и слушатели плотно заняли первые ряды. Во время переклички прозвучала фамилия Конторович. «Меня заинтересовало, кто это?» Откликнулся интеллигентного вида немолодой мужчина, седоволосый, с бритым лицом и усами. Довольно скоро его имя стало на слуху у всей церкви. Уверовав уже в зрелом возрасте, Федор Самуилович Конторович словно стремился наверстать упущенное, помогая везде, где в нем нуждались. Он служил пресвитером в Санкт-Петербургской церкви ЕХБ, одновременно являлся сотрудником Миссионерского союза «Свет на Востоке», активно занимался миссией среди еврейского народа. Самуилович Конторович родился в 1935 году в городе Витебске в еврейской семье. В начале Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Северный Казахстан. Когда был освобожден Витебск, семья вернулась из эвакуации в родной город. Федор часто болел, поскольку в Казахстане перенес малярию и брюшной тиф. Выходила мальчика Сара, бабушка по материнской линии. Федор Самуилович рассказывал о себе, что, будучи евреем, долгое время жил, не осознавая себя таковым. Правда, в СССР национальность человека была записана в паспорте и могла повлиять на его положение. Например, во время знаменитого дела врачей отец Федора был уволен с работы, а сыну по окончании школы вместо золотой медали подарили книгу, название которой он не запомнил, но содержание было философское, раскрывающее благотворное влияние культа личности Сталина на историческое развитие СССР. В возрасте 18 лет Федор Конторович уехал из Витебска в Ленинград, где поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт на специальность инженер-океанолог. В первые 3 года учебы он каждое лето на каникулах уходил в морские экспедиции и только после 3-го курса приехал в конце лета в Витебск навестить родных. В 1959 году молодой человек окончил институт и был направлен на работу в Атлантическую сельдяную научно-промысловую разведку в город Калининград. Перед отъездом Федор познакомился со своей будущей супругой Тамарой. Через некоторое время девушка приехала к нему. В январе 1961 года Федор и Тамара поженились. В 1964 году у них родился сын Сергей. Молодая семья недолго жила в Калининграде. Вскоре из-за ухудшающегося зрения Федору Самуиловичу запретили выход в море. Конторовичи вернулись в Ленинград, где глава семьи продолжил научную работу, правда, как сам определил, не по специальности. В 1971 году он защитил диссертацию по теме «Селективное кондуктометрическое определение ионов сульфата» и получил ученую степень кандидата химических наук. Он читал лекции руководству своего ведомства, Госкомитета по науке и технике СССР, публиковал научные и методические работы. Жизнь текла спокойно и, казалось бы, благополучно. Однако в какой-то момент перестала приносить удовлетворение. Все чаще Федор Самуилович Конторович задумывался о смысле существования. Несмотря на широкий кругозор, он мало знал о религии, в основном черпал информацию из продуктов антирелигиозной пропаганды вроде фильма «Тучи над Борском». Лишь дважды, случайно увидев у знакомых Новый Завет, он из любопытства полистал книгу. В 1989 году, проходя с женой мимо кинотеатра «Знания» на Невском проспекте, Федор Самуилович увидел афишу фильма об Иисусе Христе. Он уговорил Тамару Григорьевну пойти на сеанс. «Мне и сегодня трудно осмыслить то, что произошло со мной во время фильма», — рассказывал он. «Я был просто потрясен, не мог понять, почему у меня потекли слезы. Со мной что-то произошло. При выходе из зала продавали Библии. Я, не раздумывая, купил». После этого случая, около 2 лет, Федор Самуилович Конторович искал свой духовный дом. Побывал в синагоге, в православном храме. В сентябре 1990 года, прогуливаясь с женой в Озерках, он увидел молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Не без колебаний, в памяти всплыли страшилки о сектантах, Конторовичи решили заглянуть туда. Войдя в зал, Федор Самуилович ощутил доброе, горячее переживание возвращения домой после долгой разлуки. Нечто подобное он пережил в студенческие годы, когда после долгого отсутствия приехал в родной Витебск. Так он обрел свой духовный дом, где примерно через 2 недели совершил на богослужении молитву покаяния, а в феврале 1991 года принял водное крещение. Крестил его пресвитер Максим Степанович Стащак. Интересно, что именно в церкви на Поклонной горе до своего закрытия в конце 1930-х годов, это был православный храм, в детстве крестили Тамару Григорьевну. В отличие от большинства русских протестантов, Федор Самуилович не считал обидным слово «сектант». Он полагал, что истинных христиан не бывает много, поэтому в глазах окружающих они неизбежно выглядят таковыми. Однажды к нему на беседу пришла женщина с сыном-подростком. Заметив на шее юноши православный крестик, Федор Самуилович сказал полувопросительно, полуутвердительно: «Крест должен быть в сердце, да?» В другом случае, когда кто-то из православных знакомых спросил, не собирается ли Конторович перетянуть его в баптизм, тот ответил: «Стойте, как научены». Примерно через 7-8 месяцев после крещения Федор Самуилович Конторович начал проповедовать в общинах ЕХБ Ленинградской области. В то время многие начинающие служители и группы молодежи по воскресеньям отправлялись за город. Свою первую проповедь, посвященную притче о сеятеле, Федор Самуилович произнес в церкви ЕХБ города Выборга в октябре 1991 года. А через 2 года после крещения он оставил работу ради церковного служения. Его избрали диаконом, а в 1996 году – пресвитером церкви. Местом первого самостоятельного служения Федора Самуиловича Конторовича стал город Приозерск, где около 1990 года появилась маленькая община ЕХБ. В 2002 году верующим удалось приобрести и благоустроить молитвенный дом, где они собираются до сих пор. Чтобы добраться из Санкт-Петербурга в Приозерск, Федор Самуилович каждый раз совершал 3-часовое путешествие на электричке. Еженедельные ранние поездки были трудными, но энергия пастора возрастала по мере приближения электрички к Приозерску. В вагон подсаживались верующие из окрестных поселков, начиналось общение, проповеди, пение христианских гимнов и благовестие пассажирам. Он не был воскресным пастором, приезжавшим только на богослужение, но проявлял неформальный интерес к каждому человеку. А поскольку члены церкви жили в разных местах Приозерского района, он нередко проходил пешком большие расстояния, чтобы навестить людей по домам. В дальнейшем, из-за ухудшения здоровья, Федор Самуилович Конторович отошел от руководства Приозерской общиной, но периодически навещал ее, а во время своего последнего приезда выступил на богослужении с проповедью, благословил город Приозерск и церковь. Через некоторое время уверовали сын Сергей и невестка Маргарита. Они тоже стали членами церкви ЕХБ и до своей эмиграции в Израиль работали в миссионерском союзе «Свет на Востоке». Собственно, через Маргариту Краснову о Федоре Самуиловиче узнал один из руководителей миссии Вальдемар Цорн. Познакомились, и я ему сразу предложил стать представителем журнала «Минора» в нашем новом офисе в Санкт-Петербурге. Он согласился, говорит: «Ты мне такие предложения осторожней делай, я их как волю Божью принимаю». К тому времени Федор Самуилович уже участвовал в служении среди евреев. Правда, после крещения его убедили, что отныне он не еврей, а принадлежит к другому Божьему народу – церкви. Но встречи с антисемитами постоянно напоминали Конторовичу о его еврейском происхождении. В 1995 году Миссионерский союз «Свет на Востоке» приступил к изданию еврейского миссионерского журнала «Минора». В 1996 году там появилось свидетельство Федора Самуиловича Конторовича «Я был слеп и прозрел», а с номера первого за 1997 год его фамилия указывалась в списке членов редколлегии. Объем статей Конторовича бывал великоват для малоформатной «Миноры», поэтому печатались они нечасто, но нравились и запоминались читателям. Например, офицер российской армии Евгений Ципруш, прочитав в «Миноре» статью Федора Самуиловича Конторовича, по-новому пережил свою веру в Мессию. Между ним и Конторовичем завязалась переписка, которая стала для Евгения колоссальной поддержкой в трудное время. Ныне Евгений Ципруш – мессианский служитель и музыкант известной мессианской группы «Новое вино». К сожалению, в 2004 году по ряду причин журнал «Минора» перестал распространяться в России. Примерно в это время прекратил существовать и клуб друзей «Миноры». В 2004 году в издательстве «Свет на Востоке» вышла книга Федора Самуиловича Конторовича «Размышления над посланием римлянам». Особый акцент в ней сделан на двух тезисах: «Тайна спасения человека» и «Тайна спасения еврейского народа». Это размышление, а не богословский трактат. Вместе с тем, после книги Марцинковского «Христос и евреи», написанной еще в 1920-е годы, книга «Размышления над посланием римлянам» стала одной из первых работ российского автора на тему духовного спасения еврейского народа. Федор Самуилович Конторович интересовался еврейской традицией, окончил программу заочного еврейского образования «Лимудиум» Института изучения иудаизма в СНГ. С большим увлечением и удовольствием он проводил по субботам в церкви на Поклонной горе занятия по изучению Библии, которые верующие вспоминают до сих пор. По крайней мере, под конец жизни он осознавал себя не только христианским служителем, но также и мессианским раввином. Федор Самуилович Конторович застал начало процесса, когда по мере угасания интереса протестантов к миссии среди евреев возрастало их увлечение иудаизмом как таковым. Однажды, будучи в гостях у Конторовичей, я увидела висевшие на стене любовно изготовленные поделки с еврейской символикой. Заметив мой интерес, Федор Самуилович сказал с какой-то грустью, что среди людей, приславших эти подарки, евреев нет. Насколько можно судить, он ценил доброе отношение многих протестантов к еврейскому народу, но главной его мечтой был поворот иудеев к Христу, а не христиан к иудаизму. Кроме сотрудничества в «Миноре», Федор Самуилович активно печатался в журнале «Вера и жизнь». Его дружба и сотрудничество с миссией «Свет на Востоке» продолжались до конца его жизни. Сколько хватало сил, здоровья и зрения, не оставлял он и служения в церкви, уделял внимание каждому. Как-то я была в церкви, настроение у меня было грустное. Возможно, не один Федор Самуилович заметил это, но именно он подошел тогда, несколькими фразами сумел ободрить и утешить. Федор Самуилович Конторович скончался 13 августа 2011 года. Похороны состоялись 17 августа. Более 20 лет назад он вошел в церковь на Поклонной горе и сразу почувствовал себя дома. Теперь духовная семья прощалась с ним. На панихиде выступали разные люди, молодые и старые, служители и простые верующие. Но складывалось впечатление, что каждый из них потерял близкого и надежного друга. Да, собственно, так оно и было. Федор Самуилович Конторович

0: Стоит задуматься. Блес Паскаль. Молитва. Все мы знаем Блеза Паскаля как человека науки. Главным делом своей жизни великий французский ученый считал защиту христианской веры. Паскаль был убежденным верующим, и мечтой его жизни было написать книгу, содержащую полную научную критику атеизма. Паскаль, как серьезный человек и ученый, понимал, что делает. Книгу эту он написать не успел, умер, но остались его записки, которые были впоследствии опубликованы под названием «Мысли о религии». Блез Паскаль. Молитва. Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты, владыка, ты, господин, поступай со мной согласно твоей воле. Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно твоей. Я одно знаю, Господи, за тобой идти хорошо, обижать тебя плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня, здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах твоего провидения, перед которым преклоняюсь, но которое не пытаюсь понять.
1: Из нашей истории. Свет Востоку. Русский миссионерский союз для распространения Евангелия в Вернигероде, 1924 год. Является ли Библия истиной? Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие, больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 1 Иоанна 5:9. Одни утверждают, что Библия потеряла свое значение для современного мыслящего человека. Другие, наоборот, ценят ее очень высоко. Кто прав, покажут следующие строки. Библия имеет удивительное прошлое. Бесчисленное множество людей подвергалось пыткам, мучительной смерти и сожжению на костре за распространение чтения Библии. Были случаи, что людей, имевших в доме Библию, сажали в тюрьму. Тысячи экземпляров этой книги были сожжены. Не было книги, которую бы так опровергали. Число книг, написанных на всех языках, в опровержении Библии превышает несколько тысяч томов. Неоднократно Священное Писание подвергалось критике и осмеянию в газетах и журналах учеными и философами. Все старались доказать, что Библия не является единственным источником истины и Словом Божьим. В 1778 году скончался в ужасном отчаянии писатель Вольтер, злейший враг Иисуса Христа. Он предсказывал, что через 100 лет христианство будет уничтожено. В 1809 году умер английский ученый Пен, горько разочаровавшийся в жизни. Ему казалось, что своими остроумными сочинениями он разрушил до основания веру в истину Священного Писания. Чего же они достигли всеми этими усилиями и стараниями? Совершенно противоположного тому, к чему стремились. Ныне миллионы верующих христиан свидетельствуют об истине Библии. Мало того, они не перестают восхвалять величие и силу Слова Божьего, сделавшегося для них светильником среди мрака человеческих мнений и заблуждений. Как было в прежние века, так и в наше время – бесчисленное множество верующих готово принести в жертву семью, честь, имущество и жизнь, отстаивая истину.

истину Библии. Ежегодно тратятся огромные суммы на печатание и распространение Библии. На Земле существует более 100 библейских обществ, распространяющих ежегодно миллионы экземпляров Библии, Нового Завета и отдельных частей Писания. Число распространяемых Библий возрастает ежегодно на 4,5 миллиона. Если допустить, что с течением времени половина всех книг Священного Писания пропадет, то на каждого 10-го человека Земли придется, тем не менее, по одной Библии. Подведя итоги 1900-летней борьбы с Библией, мы видим, что все ее хулители и противники оказались постыженными. Библию нельзя сравнить ни с одной книгой, когда-либо написанной на Земле, потому что через нее сам Бог говорит людям обо всем, что им нужно знать о вечном спасении. Библия говорит о любви Божьей, явленной в Сыне Божьем Христе, и о пути к спасению погибших грешников. Библия состоит из 66 книг. Между написанием первой книги и последней прошло около 1500 лет. Авторами являются 30-40 человек, живших в различные времена и принадлежавших к различным сословиям. Среди них были цари, министры, полководцы, врачи, пастухи, рыбаки и пророки. Одни части Библии были написаны в Вавилоне, другие – в Риме, Иерусалиме, Греции. Принимая во внимание все вышеприведенные аргументы, невольно приходишь к заключению, что эта книга могла возникнуть только под особым покровительством Бога. Вдохновителем Библии является Дух Святой. Это подтверждается словами «изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. В Библии сообщаются не выдумки и мечтания людей, а приводятся самые достоверные факты из жизни. Апостол Иоанн Богослов пишет, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, возвещаем вам. 1 Иоанна 1, 1-3. Библия неопровержима, потому что она свидетельство об Иисусе Христе, Сыне Божьем, распятом и воскресшем. Она выше всего когда-либо созданного людьми в искусстве и науке. Она есть свидетельство Божье. Библия – Слово Божье, вечное и неприходящее. Матфея 24:35. Читатель, возможно, скажет, «Всего этого недостаточно для меня. Мне нужны более явные доказательства». Такие доказательства даются самой историей. Когда Вавилон и Ниневия еще находились на высоте славы и величия, Библия уже предсказала, что они будут разрушены. Иеремия 51.2, Сафония 2.13. Кроме того, в Библии сказано, что Египет будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Иезекииля 29.15. Что Тир будет местом для расстилания сетей среди моря. Иезекииля 26.5. Что Иерусалим будет попираем язычниками. Луки 21.24. Все это исполнилось в точности и служит ясным доказательством, что это пророчество не было произносимо по воле человеческой, но было вдохновлено Духом Божьим. 2 Петра 1:21. Самые важные библейские истины имеют силу возродить человека к новой жизни. Это подтверждается свидетельством миллионов людей, когда-то живших в тяжелых грехах, но обратившихся к Богу и начавших новую жизнь благодаря тому, что их коснулось Слово Божье. Постоянное чтение Библии – очень полезное средство для укрепления в вере и познания Бога и небесных тайн. Нет в мире книги, подобной Библии. Ее удивительное прошлое, ее обетование и пророчество, а главное, ее божественная сила возрождать людей к новой жизни, доказывает, что Библия – Слово самого Бога. Каково твое отношение к Библии? Является ли содержание Библии светильником ноге твоей и светом стезе твоей? Псалом 118:105. Читал ли ты слова, говорящие о спасении погибших грешников? Исследуй свою жизнь во свете Слова Божьего. Господь говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно? Иоанна 7:17. Читай Библию, и она покажет тебе путь к вечной жизни. Если не покоришься Слову в нынешнее благоприятное время, оно осудит тебя в вечности. Отвергая Библию, ты проведешь вечность во мраке,
о мучениях и скорбях. Читай Библию. Это слово живого Бога. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Навина 1:8.

поддерживает ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Тимур и муравей. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб свой летом, собирает во время жатвы пищу свою. Книга притчи Соломоновых, 6 глава, 6 по 8 стихи. Тимур или Тамерлан, храбрый вождь одного азиатского народа, преследуемый врагами, спрятался в развалинах дома. Там он заметил муравья, поднимающего на высокую стену пшеничное зерно, которое было больше самого муравья. 69 раз падал муравей с зерном вниз, и все же в 70-й раз удалось ему поднять зерно наверх. «Я был близок к отчаянию», — рассказывает позже Тимур, «но это насекомое поддержало мою надежду и преподало мне прекрасный урок терпения, труда и выносливости». Да, от муравья можно научиться. Чему же мы можем научиться у муравья? Во-первых, у муравья нет начальника, ни приставника, ни повелителя, но он прежде трудится. Труд есть закон человеческого существования. Он вменяется в обязанность каждому человеку. Бог сотворил человека для труда и дал ему для этого необходимые члены. Празднолюбец, следовательно, уклоняется от порядка Божия и от цели творения. Люби труд. Если он не нужен тебе для твоего содержания, то, может быть, нужен как лекарство. Труд есть здоровье для тела и польза для души. Все хорошее в жизни приобретается упорным трудом. Во-вторых, муравей собирает во время жатвы пищу свою. Какая мудрость! Однажды спросили у мудреца о том, какое дело самое важное, какой человек самый важный и какое время в жизни самое важное. И мудрец ответил, «Дело самое важное то, чтобы быть в любви со всеми людьми. Человек самый важный тот, с кем в эту минуту ты имеешь дело, потому что никогда не можешь знать, будешь ли еще иметь дело с каким-либо другим человеком. Время же самое важное только настоящее, потому что в нем одном человек властен над собою».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Поделись игрушками. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Книга притчи, 3 глава, 28 стих.
2: Не трогай, это моя машинка. И ведерко тоже мое, оно мне сейчас понадобится. Ой, ты сейчас поломаешь мою лопатку. Почему ты не принес свои игрушки? Это все мое, понял?
1: Заявил малыш соседу по песочнице. Тот обиженно надул щеки. Костик, почему же ты не поделился с мальчиком своими игрушками? Спросила мама малыша. Нехорошо быть жадным. Тебе же неприятно, когда кто-нибудь не дает тебе поиграть ведерком или мячиком. Поделись с мальчиком своими игрушками, сынок. Он поиграет и отдаст.
2: Я ему завтра дам, сказал малыш.
1: Может быть, иногда и мы поступаем, как этот малыш. Но Слово Божье учит нас поступать по-иному. Именно в тот день, когда Володя прочитал утром стих из книги притчи 3.28, в школе с ним произошел интересный случай. На переменке, когда мальчики играли своими машинками, к ним подошел директор школы и сказал: «Ребята, кто подарит мне машинку?» Ребята подумали, что директор шутит. Но когда Сергей Александрович повторил свою просьбу, некоторые мальчики сказали, что должны сначала спросить разрешения у родителей. Другие, опустив головы, молчали. Володя вспомнил библейский стих и протянул директору игрушку.
2: «Возьмите мою, Сергей Александрович!»
1: Директор взял машинку и внимательно посмотрел мальчику в глаза.
2: «Как тебя зовут?» – спросил он после короткой паузы. «Володя Севастьянов».
1: «Вот что, Володя, большое тебе спасибо. Теперь ты мой друг». И он вернул мальчику его игрушку. Потом, подумав, достал из кармана красивую ручку и протянул ее своему новому другу.
2: «Это тебе, в честь нашей дружбы».
1: Послушание словам Иисуса всегда приносит благословение.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

милостивое сердце. Сделаем небольшую горницу, пусть он заходит туда». 4 книга Царств, 4 глава, 10 стих. Многие проповедники, перефразируя слова Господа, говорят: «По нашей любви друг к другу все узнают, что мы христиане. Если сердце ваше полно благости Божьей, не сомневайтесь, окружающие вас люди поймут, как вы любите Бога и какое место Он занимает в вашем сердце. Люди заметят это, и Его любовь, пребывающая в вас, станет для них благословением». Без сомнения, эта любовь Божья руководила женщиной-сынамитянкой, когда она заботилась о возлюбленном Богом пророке Елисее. Заметив, что ему негде поесть и негде отдохнуть, эта благочестивая женщина поспешила на помощь. Так уж устроен мир, что добрые дела естественны для доброго сердца. Сначала она упросила его прийти к ней в дом и принять от нее пищу. Потом она спросила мужа, нельзя ли устроить небольшую комнату, в которой этот человек Божий мог бы спать и молиться. Когда эта комната была готова, у Елисея появился еще один дом, вдали от родного дома. Должно быть, в своих изнурительных странствиях он с нетерпением ждал, когда можно будет зайти в сонам и отдохнуть. Присмотритесь повнимательнее к этой сынамитянке. Посмотрите, как благочестиво она поступила. Заметив нужду чужого человека, она поспешила ему на помощь. Далее, она с радостью служила нуждающемуся, не думая о собственном покое. Она заботилась о благе ближнего, и она не ограничилась одним добрым делом, а помогала Елисею всем, чем могла. Хотите знать, какой Он наш Бог? Тогда смотрите на Его благость, потому что именно она считается суммой всех Его свойств, выражением Его беспредельной любви, святости и божественного совершенства. Радуйтесь Его близости, и пусть тепло и свет Его благости преображают вас. Ваша жизнь может стать отражением того, что открывается вам, когда вы созерцаете благость Божью. Тогда вы сможете помочь и другим людям увидеть изумительную красоту Божьей благости. Это просто. Пусть ваши добрые дела свидетельствуют о том, каков Бог, и о том, что вы знаете Его. Как подсказывает нам апостол, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Так кому же вы поможете сегодня?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Мир вам, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья. У каждой церкви есть своя история. Я думаю, вы согласитесь со мной, что она не остановилась, она продолжается. Она как книга деяния, которая как бы не закончена. Она продолжается и сегодня, потому что церкви, они служат, они живут, они передают свое поколение друг другу. Я думаю, что многие из вас, особенно старшее поколение, среднее, они помнят историю той церкви, где они жили, той церкви, где они родились духовно. И, конечно, есть радостные, есть печальные воспоминания. Мы недавно выставили в YouTube некоторые фрагменты истории церкви Шымкента. Мы даже не знали, что будет такой отклик с разных стран. Думаем, ну, у всех это есть. Оказывается, давно не смотрели, стали звонить, писать, где вы это взяли. Многие стали вспоминать тех, с кем служили, с кем радовались, с кем плакали. Даже один старец написал, что внуки, они так прям, ну извините, прилипли к экрану и смотрели, какой же был их бабушка и дедушка. Я привез еще некоторые видеоматериалы, если кому-то нужно, можно потом через ваших операторов передать. Интересно, что некоторые люди, которые мелькают там в кадрах, уже нет на земле, а другие продолжают служить. К сожалению, сегодня некоторых нет с Богом. Они ведь рядом были, совершали служение. Как на это реагировать? Что говорит Господь, Его Слово об этом? Мы сейчас выслушали прекрасный гимн в прекрасном исполнении. Я помню, как его пели 30 лет назад. Я помню, был у нас такой служитель, который играл на музыкальном органе. И он солировал. Я вот прямо сейчас помню, как это звучало в гимн. Он очень всегда был трогателен, горько плакал Христос. И мое впечатление от церкви, которую когда-то меня привел Господь, когда-то меня привели люди, это люди, которые даже радовались со слезами. Я помню молитвы со слезами. Недавно нас посетили некоторые сестры вот с вашего побережья. Ну, обычно вот люди, знаете, молятся, а тут молитва и со слезами. Я сразу думаю, кто это? Кто-то новый человек. Потом узнал эту сестру. Я помню, большинство гимнов хора были в миноре. Я помню людей, которые были отзывчивые, жертвенные, понимающие люди. Люди, которые любили всех. И особенно тех, кто еще не был с Богом. И знаете, они особо любили тех, кто падал. Кто, знаете, может быть, падал раз за разом. Некоторые бригадиры, они брали на работу к себе людей, пропащих грешников. Кто-то, знаете, крутил пальцем у виска, говорит, они ж тебе только проблемы. Что интересно, через некоторое время эти люди обращались к Господу. Сегодня некоторые из них служат в церкви. Эти братья и сестры, они работали себе в ущерб, чтобы приобрести кого-то для Господа. Они знали время, когда нужно плакать, потому что так говорит Писание. Всему свое время. Екклезиаст 3 глава 4 стих написано: «Время плакать и время смеяться, время сетовать». Мы знаем, что люди плачут по разному поводу, в разное время. Но Писание говорит: всему свое время. Плач обычно выражает скорбь, сожаление, обиду, горе, потерю, бессилие, утрату. Я обратил внимание, когда сейчас хор пел этот гимн, один из ваших старейших служителей, он вот так сделал. Когда плачет Христос, это касается сердец. Когда плачут близкие к нам люди по отношению к нашей скорби или потере, или какой-то утрате, это касается сердца. Когда умирает близкий человек, обычно плачут самые родные. И знаете, не только у гроба, вы, наверное, попадали в такую ситуацию, когда через некоторое время вы сталкиваетесь с какой-то вещью, с каким-то предметом, который принадлежал этому человеку. И вы плачете. Потому что с этим связана целая жизнь. В Израиле тоже оплакивали умерших, оплакивали жен, служителей некоторых царей. Так поступил Авраам, когда он оплакал Сару. Так Иосиф плакал о своем отце Иакове. Божий народ оплакивал умерших служителей. Мы читаем во Второзаконии 34 главе, что народ оплакал Моисея, и они делали это 30 дней.
Израиль оплакивал благословенных царей, потому что, как мы сказали, плач выражает некое почтение. Во втором Паралипоменон, 35 главе, написано, как народ оплакал Иосию в песне плачевной. Вы знаете, что есть книга «Плач Иеремии», которая тоже в какой-то мере, и даже здесь написано, что вот они, эти слова, вписаны в книгу плачевных песней. Интересно, что Израиль не оплакивал тех царей, которые ввели народ в грех, которые ввели его в идолопоклонство. И один из таких царей был Иорам, 2 Паралипоменон, 21 глава, о нем написано, что он был 32 лет, и он отошел неоплаканный и похоронен не в царских гробницах. Далее мы читаем Экклезиаста о приоритетах в этой сфере. Почему это важно, вот таким образом реагировать на некоторые обстоятельства жизни? Здесь написано, что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это своему сердцу. Много лет назад у меня в Израиле умерла мама. Я живу в Казахстане, и у меня не получилось быть там. И мы сделали дома небольшой обед. И ко мне пришел пресвитер нашей церкви на то время, Стефанович Виталий Вениаминович, со своей супругой. И он так сидел рядом, поглаживал меня по плечу. И он говорит, я сегодня должен был быть идти на свадьбу. Но я пришел в этот дом, потому что это дом плача. Я на всю жизнь запомнил толкование этого стиха, практическое толкование, применение его в жизни. Это человек, который умел плакать с плачущими. И написано потому, что он сказал, лучше пойти в дом плача. Какой выбор сегодня делают христиане, когда они узнают, когда в чьем-то доме беда, они идут на свадьбу или идут на похороны? Почему лучше пойти, живой приложит к своему сердцу? То есть он размышлять будет об этом. Он будет размышлять о бренности бытия и вечной жизни. Он услышит полезное для своего сердца, но увидит слезы других. Его сердце станет мягче. Иисус имел обыкновение бывать там, где умер сын у вдовы. Дочь у начальника синагоги, он был в доме Лазаря, в доме своих друзей. Можно задать вопрос, когда я последний раз был в доме плача? Некоторые люди избегают лишний раз переживания, не знают, что сказать, а иногда и не надо ничего говорить. Нужно просто рядом сесть. Нужно просто, как этот служитель, положить руку на плечо. Нужно просто вместе поплакать. Я заметил, что я очень часто бываю на похоронах. Ну, как часто. И я заметил, что я туда иду не потому, что я хочу поплакать, а потому, что мне надо сказать проповедь, потому что мне надо выразить соболезнования, кому-то надо спеть, кому-то прочитать стих, кому-то помочь физически. Но Писание говорит, вы должны идти туда, потому что это будет полезно для вашего сердца. Сегодня весь мир куда-то торопится. Но интересно, даже в этом мире есть люди, которые не пройдут мимо чужой боли. Я недавно услышал, как известный артист, он вообще всегда такие шуточные роли играет, но он увидел на дороге аварию, машина сбила мать с ребенком. Ребенок был где-то 6-7 лет, мать погибла, ее тело было обезображено. Он остановился, хотя он очень торопился. И люди бывают любопытные, рассматривают. Он снял свой пиджак, накрыл ее. Мальчик сидел на обочине, здесь мерили все. И этот мальчик как бы остался где-то в стороне. Этот артист, он всегда носил красный галстук. Он сел рядом с этим мальчиком, который плакал, который не знал. И он этот галстук повесил ему. В результате этого он опоздал на встречу, очень важную встречу с иностранной делегацией, которая его ждала 1,5 часа. Руководитель делегации, когда этот человек зашел без пиджака, без галстука, с завернутыми рукавами, он просто встал и ушел. Через несколько лет этот руководитель делегации узнал, почему этот артист опоздал на эту встречу. Его пригласили в Японию, и около 80 человек встречали этого человека без пиджаков, с завернутыми рукавами и без галстуков. Он не пришел, он не прошел мимо чужой боли, он был как добрый самарянин.
Он был тот, который сел рядом с тем, кто, с кем надо было рядом поплакать. Далее сказано, что сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучшим. Образ мыслей становится чутким, мягким, переживающим за других людей. Интересно, что Писание даже говорит о мудрости человека. Написано: «Мудр или разумен кто из вас? Докажи это добрым поведением, с мудрой кротостью». Я думаю, как интересно. Сердце мудрых в доме плача. Мудрые люди идут не туда, где веселье. Они идут там, где горе, где беда, где переживания. В доме плача можно услышать мудрые наставления. Иисус как-то сказал, Луки 6 глава: «Горе вам, смеющиеся ныне». Я не говорю о простой улыбке, о простом радостном таком общении, но написано: смехотворство неприличного. Смех – это не всегда плохо. Ведь веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Но я замечал, что люди иногда, даже на поминальном обеде, когда рядом сидит человек, у которого умер близкий человек, они начинают рассказывать какие-то смешные истории. Плакать не заставишь. Хотя в Азии, в Юго-Восточной Азии, наверное, есть одна страна, в которой в определенные дни заставляют всех плакать. И если ты не плачешь должным образом, тебя посадят в тюрьму, тебя оштрафуют. Екклесиаст пишет: «Отходит человек вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы». Это было естественно для израильского народа. Это было естественной реакцией на смерть. И во времена Иисуса люди продолжали оплакивать умерших. Правда, не всегда искренне. Вы, наверное, помните, когда в Луки 8 главе Иисус идет в дом начальника синагоги, и написано: «Все плакали», или не просто плакали, они рыдали о ней, 51 стих. Он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним. Как будто у этих людей выключили кнопку. Какая-то несостыковка. Получилось, что это превратилось в какой-то ритуал без участия сердца. И, извиняюсь, еще один пример из моей личной жизни. После похорон моего отца в Израиле, я был там на похоронах, пришли женщины. Они очень сильно плакали. И моя мама так расстроилась, она говорит: «Ну, может быть, пусть они уже остановятся». И тогда человек, который руководил этим всем, он говорит: «Остановитесь». Ну, там на иврите сказал: «Знаете, кому-то кнопку выключили». Они перестали плакать и ушли. И он им дал за это деньги. Но те люди, кому люди умершие были дороги, они всегда плакали о них искренне. Иоанна 11 главе мы читаем, что когда иудеи, которые были с Марией, и когда она куда-то встала и поспешно вышла, они сказали: она пошла на гроб, то есть или к могильной пещере, плакать там. Слезы других, они трогают сердца. Так было с Иисусом, когда он увидел ее плачущую, 11 глава, 33 стих, и пришедших с ней плачущих, он сам воскорбел духом. И когда он посмотрел, написано, Иисус прослезился. И люди говорят: смотрите, как он любил его. Когда мы плачем об умершем человеке, люди оценивают нашу любовь к этому человеку. Это демонстрирует любовь. Давайте теперь посмотрим, как поступала первая церковь по отношению к тем, кто пострадал за Христа. Деяния 8 глава. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем. Хранить было доверено особенным людям. Это была честь и привилегия помыть тело, завернуть. Сегодня у нас все это делают особенные фирмы. Они за это получают деньги. Кто-то раскапывает могилы. Интересно, но все оплакивали. Это право никто не забрал. Отдельные Божьи люди имели особые чувствования не только к своим супругам, пророкам, благочестивым царям, героям веры. Знаете, кому? К отпавшим от Бога, погибающим. Кто даже в свое время приносил им большие проблемы, вплоть до смертельной опасности. 2 Царств, 1 глава, 17 стих написано: «И оплакал Давид
Кого? Саула? Давид, что ты делаешь? Этот человек тебе столько проблем, он столько за тобой гонялся. Но он оплакал. Он повелевает петь об этом человеке плачевную песнь. Он упоминает его сильные стороны. Он говорит, это был сильный человек, это был воин. Он ничего не говорит о том, что он непослушный, о том, что он потерял веру,

боли, наши сердца становятся мягче. Жаль, что в этом иногда я не бодрствую. Давид, оплакивая Саула, даже, как я сказал, написал песню. 2 Царств, 1 глава, 17 по 25 стих. «И оплакал Давид Саула. Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Дочери, вспоминайте о том, какие одежды вам подарил Саул. Ничего о негативе». Я думаю, от этого родилась такая традиция, что на похоронах, если говорят, то говорят что-то доброе, а если хотят плохое сказать, то никогда этого не делают. Когда Господь называет Давида мужем по сердцу Божьему, я думаю, что одной из причин было то, что Давид умел, или его сердце было настолько мягким по отношению к своим врагам, по отношению к тем, причинял ему боль. Это подобно сердцу нашего Спасителя. Хотят ли христиане быть людьми по сердцу Бога? В чем именно это давно проявляться? И мы далее видим, что Давид печалился и плакал не только о гибели своих гонителей, но даже о тех людях, о которых другие не плакали. 1 Паралипоменон, 13 глава, когда было поражение Озы, написано, он очень опечалился. Вы знаете, можно по-разному реагировать на неосторожность молодого поколения в вопросах священнодействия. Ты куда? Ты что делаешь? Давид опечалился. Как Давид, сегодня было упоминание об Авессаломе, как он отреагировал на смерть того сына, который его предал, который на него восстал, кто-то бы сказал, да по делам ему, он заслужил это. Но он говорит, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Написано, он закрыл лицо свое, 2 Царств, 19 глава, и громко взывал, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. Но посмотрите, что говорит Иав. Говорит, Давид, что ты здесь нюни распустил? Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших жизнь твою, жизнь сыновей и дочерей твоих, жизнь жены, жизнь наложниц твоих. Два человека, две реакции. И знаете, интересно, вот Бог показывает состояние сердец этих людей и последствия в жизни. Один плачет о восставшем на него сыне, другой негодует. И мы знаем, кем станет Давид и как он поступал со сложными людьми из его среды. Но что сделает Иав, в конце концов, он убьет Авессалома, висящего на дереве. Потом он убьет двух великолепных воинов в дни, когда нельзя было поднимать меч. И Давид завещал уже Соломону, этот человек не может уйти с миром с этой земли. Вы знаете, можно предположить на основании того, что случилось с Иовом, что тот, кто носит обиды, кто вот, простить это значит, переводится оставить, предоставить этот вопрос Богу. Но такие люди, если не оставляют, они способны на очень нехорошие поступки. Мы видим, что Иав, он убивает при определенных обстоятельствах Авессалома. Писание говорит, что кто ненавидит, тот сам пребывает в смерти. Почему я опять об этом говорю? Но я увидел в Писании, что Божьи люди плакали не только о родных, героях веры, о тех, кто упал. Мы живем в такие времена, когда не только на Израиле сатана восстал, но когда он восстает и на церковь, когда он восстает на верующих людей, и мы видим, что немало людей падают и отходят от веры. Их вера разрушается, они увлекаются какими-то страстями. Они больше говорят о том, что в мире, нежели о том, что в их сердце, или что-то сказать о Боге. Я увидел, что Божьи люди, черпая силы у Бога, пропитаны Божьим Словом и Его мышлением, они плакали о таких людях. Они проливали слезы. Это был не ритуал, это была естественная реакция их сердца, когда кто-то был поражен грехом, когда кто-то падал. И это делали и Божьи люди, и пророки, и апостолы, и сам Иисус Христос. А раз они так делали, Писание говорит, что
Церковь Божья должна в этом подражать. И это даже мы встретим тексты, которые говорят, что это было повеление

и в древние времена, и во времена Первой Церкви. Посмотрите, в 1 Царств 6 главе написано, когда Господь поразил 50 тысяч 70 человек, когда они заглядывали в ковчег, написано, заплакал народ. Можно было сказать, ну зачем вот это любопытство? Они заплакали, потому что они потеряли часть близких и дорогих для них людей. Это был чей-то дедушка, бабушка, мама, папа, брат, сестра, племянник, муж, жена, невеста, жених. Божьи пророки писали о плаче, и они говорили, когда приходили трудные времена, что нужно сделать. Сегодня выставляются разные экономические программы. Надо вот это делать, надо вот это. Но в книге Иаиля, 2 главе, с 12 по 19 стих написано. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». И знаете, интересно, там написано, кто знает, не сжалится ли он, не оставит ли благословения, хлебного приношения, возлияния Господу Богу вашему. Он говорит, созовите народ, соберите собрание. Я вспоминаю, как в Новом Завете сказано, как Иисус зовет. И там говорит, я купил что? Поле, другой я женился. Но здесь написано, позовите отроков и грудных младенцев принесите. Пусть выйдет жених из чертога своего. У меня сегодня свадьба, братья и сестры. Я не могу прийти на собрание. Мне надо приготовить стол, у нас тут такие украшения. Он говорит, нет. Вам важно быть здесь, на собрании. Вам важно быть, вот как брат сказал, что беда с севера придет. Пусть невеста выйдет из своей комнаты. Сестра сегодня рассказала стих, что нужно со слезами молиться о спасении наших близких. Хор пропел гимн, что Христос плакал о тех, которые не приняли Его. Вы знаете, иногда мы думаем, что это относится только ко взрослым людям. Но здесь написано «придите и отроки, и даже малые дети». Дорогая молодежь, может быть, ваши друзья, может быть, ваши родители, ваши бабы, вы с Господом, а один нет. У нас очень много молодых людей, им очень сложно, потому что у них все родственники неверующие. Они испытывают огромное давление, им негде преклонить колени, чтобы помолиться. Но Писание говорит, не нужно ожесточаться. Молитесь со слезами за своих родных и близких, за своих младших братиков, за сестер, которые живут греховной жизнью. Здесь написано, между притвором и жертвенником доплачут священники. Помните, как иудеи убили Захарию? Где? Между храмом и жертвенником. Но здесь нужно было плакать. А ведь мы тоже царственное священство. Служители Господни, и вы знаете, там написано «доплачут священники». И дальше, я думаю, идет текст, который они должны были проговаривать со слезами. «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, да пощадит народ свой». И написано, ответит Господь, и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб, и вино и елей будут насыщаться. Кто-то иногда думает, почему некоторые не плачут. Не о своем падении, не о том, когда падает другой. Интересно, что Иеремия, он жил во времена, когда люди были лишены способности сожалеть и плакать. И Писание говорит, что это было неким наказанием от Бога. Люди почему-то стали черствыми. Ибо так говорит Господь, Иеремия 16 глава с 5 стиха. «Не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление, и умрут великие и малые на земле, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, не будут прилавлять для них хлеб в печали утешения об умершем». Иногда люди, которые сидят у гроба, они плачут, и им водички дают. Но здесь даже этого не будет. Не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери. Есть и другие причины отсутствия слез. И недавно специалисты сделали такой вывод по поводу реакции людей на смерть при боевых действиях. В первые дни войны люди плачут о погибших, а потом просто привыкают к факту смерти. Сохрани, Господь, Церковь Божью, привыкнуть, что люди отходят от Бога.
что они живут греховной жизнью, что они стоят одной ногой в погибели. Можно привыкнуть к этому. Как это исправить? Нужно понимать, что все мы на духовной войне. Враг наносит удары, он рыкает, он искушает, он обольщает. И есть те, кого он уже поразил и ранил, и они падают. Нужно просто понимать, что возмездие за грех – смерть. Иногда это физическая смерть, иногда это вечное отделение от Бога. И если бы христиане достаточно понимали, четко понимали весь ужас той участи тех, которые падают и не поднимаются. Какая реакция церкви на этих людей, безразличие или скорбь? А если нет сожаления, нет слез, что еще нужно делать, чтобы это исправить? Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога, что Он оставил такие удивительные наставления, чтобы дети Божьи, Церковь Божья могла правильно реагировать на скорбь других людей, на трудности других людей, на то, когда кто-то живет в грехе и не раскаивается, на то, чтобы иметь чувствование Христово, на то, чтобы Бог использовал слезы каждого из нас для того, чтобы люди, которые увидят эти слезы, увидели любовь друг к другу, увидели переживание за них, за тех, кто упал, за тех, кто ожесточился. Слезы не нужно прятать. Бог дал эти чувства человеку. Мы продолжим, если Бог позволит, вечером говорить на эту тему. Давайте мы сейчас помолимся. Аминь.

Когда друзья покажут спины, в часы немыслимых тревог не позволяй, чтоб сердце в льдину вдруг превратилось, знает Бог. Когда остался без поддержки родным, чужая боль твоя, не осуди любимых в спешке. Так нужно, значит, для тебя, когда твой путь лежит через бездну и некому руки подать, теряешь всякую надежду. Бог хочет ближе к тебе стать. Не он ли это допускает, остановив привычный бег? Бог твое сердце сокрушает через обстоятельства. В судьбе так хочется расправить крылья, но не дается тот рывок. И выплакав свое бессилье, поймешь, что очень близок Бог. Плотских эмоций боль уймется, доверишь все, как есть ему, и вера птицею взметнется, прорвав сгустившуюся тьму. Когда друзья покажут спины в часы немыслимых тревог, беги скорей к Божьему Сыну, покой и мир у Его ног.

Вы прослушали первую часть темы «Время плакать». Говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да благословит вас Бог, дорогие слушатели!

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссен.
1: Мир вам, дорогие братья, сестры. Хочу от сердца поблагодарить, что... Спасибо. Я хотел от сердца поблагодарить, что вы молились за меня. Я действительно ощущал вот эту молитвенную поддержку. Сегодня особенно. Ну и вообще в своей жизни. Это так ценно. Знаете, было время, когда я как-то стеснялся, не хотел говорить о своих проблемах, переживаниях. Я думаю, ну что я буду людям доставлять, ну, эти переживания. Потом читаю, апостол Павел пишет послание к Ефесянам и говорит, молитесь и о мне. Думаю, ну надо же, да. А потом читаю, Иисус Христос просит учеников, чтобы они молились за Него там в Гефсимании. И я стал искать молитвенников. Знаете, это большое благословение, когда за тебя молятся. Хочу вам просто дать такой совет. Я прочитаю два текста из Священного Писания. Первый текст – послание к филиппийцам, 4 глава, с 9 стиха. «Чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте». Это апостол Павел говорит. «И Бог мира будет с вами». Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем». Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И второй текст, второе послание к Тимофею, 3 глава сначала. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Аминь». 55 лет назад я отдал свое сердце Господу. Сегодня как-то особо вспоминал этот день. Знаете, мне 70 лет. Я так подумал, в Библии написано, дней лет жизни ваших 70. Я думаю, ну в принципе, Бог подарил мне вот эти 70 лет жизни. 55 лет назад, когда я покаялся, я помню, как сейчас. Вот я получил вот это свидетельство Духа, что я прощен. Он пришел в мою жизнь, и Он сказал, ты прощен. Это не, просто невозможно передать вот эту радость. Я помню, я шел по городу своему, и мне казалось, что мои ноги не касаются земли. Мой дух ликовал. И знаете, я думал, как я буду жить дальше? И тогда действительно, как вы слышали сейчас, вот тогда у нас молодежь пела эту песню, и я ее так принял в сердце молитвенно и сказал, Господи, я хочу, чтобы такой была моя жизнь. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели. Если отдаться, так нафиг. Если служить так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Я не могу сказать, что всегда так было. И в своей проповеди я хотел показать на моменты некоторые, которые помогали мне вот снова и снова иметь эту силу Божию. И хотел показать на моменты слабости, немощи. Может быть, это чья-то ситуация, и вам поможет это восстановиться. Потом, помню, шли годы, и я полюбил, очень полюбил Олю, свою супругу. Знаете, когда я с ней познакомился, ну как, я видел ее в молодежи, но ближе стал молиться. Я сначала молился Господу, и знаете, чувства мои растут. И я подошел к ней и сказал, знаешь, Я хочу создать христианскую семью. Я хочу, чтобы Христос был моей жизнью. Я прошу тебя, и где-то месяц, может, немножко больше, я говорю, молись об этом Господу, если Бог расположит твое сердце, ты сможешь полюбить меня и примешь это как волю Господа. Я буду счастлив. И так случилось. Она сказала мне, да. И знаете, мы тогда стали думать над девизом нашей семейной жизни. И мы выбрали стих 1, 33 Псалом, 4 стих. Там такие слова. «Величайте Господа со мною, и особый упор мы делали, и превознесем имя Его вместе». Я хочу сказать, это дает огромное счастье служить Господу. Огромное счастье. И это было 49 лет назад. 48 лет мы могли жить вместе и служить Господу. И вы знаете, я хотел это сказать для славы Господа сейчас. Когда Господь забирал мою спутницу жизни к себе, я помню, последние дни уже мы вся семья были вместе, кто только мог. И мы видели, что для Оли смерть было приобретение. Это было настолько удивительно, когда уже незадолго до того, как она ушла, нас посетил врач, он каждый день там приезжали, и он смотрел так, и ничего не может помочь, и понять, у нее лицо сияет. Она идет навстречу Господу. В таком, знаете, состоянии, когда она была в коме, приходила в себя снова, она говорила, я уже на пути. И я говорю, а куда Оля? Она говорит, Господу. Я на пути Господу уже. И уже в последний момент я что-то ей сказал. Я говорю, а что ты видишь, Оля? И она два раза сказала, я вижу небо. И знаете, врач смотрит, когда пришла к нам, и она ничего не может понять. Человек умирает, а лицо ее сияет. И вот такая атмосфера была труднопередаваемая. Особого благоговения и присутствия Бога. Я свидетельствую вам, Бог был нам настолько близко, я думал, если я пошевелюсь, я задену Его. Как написано, если я пойду и долиной смертной тени, ты со мною. Я тогда сказал этой женщине, я говорю, так и так, мы дети Божии. Мы верим в потустороннюю жизнь. Христос спас ее, ну как мог. Объяснила, и вдруг смотрю, она заплакала, эта женщина-врач, и говорит, какие вы счастливые люди. Это для нас было тоже сильным свидетельством. И помню такой последний момент, вы уж меня поймите правильно, я хотел, ну, то, что на сердце. Вот сегодня, когда у меня были приступы, я тоже вспоминал эти события, просто от избытка сердца думал, чуть-чуть поделюсь. Я помню, я стоял рядышком на коленях возле кровати, дети вокруг. И вот она меня так нежно-нежно прижала к себе и сказала, я буду ждать тебя. Знаете, наши дети потом говорили, папа, это было слово веры. Она понимала, что она не уходит в никуда. А есть ли там что-то или нету, да? Знаете, это было приобретение. Она говорила, я люблю вас, но я так радуюсь, что я иду к Господу. И это тоже свидетельство веры. Знаете, это такое счастье иметь решение, чтобы Христос стал нашей жизнью. И тогда действительно смерть – приобретение. Что давало право апостолу Павлу сделать такое заявление? Он сказал, «Все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе». Вы знаете, не из лучших мест он сделал это заявление, он находился в темнице. И могли возникнуть вопросы, но если ты все можешь, почему ты в тюрьме? Почему ты не на свободе, если ты все можешь? И знаете, апостол Павел, у него была праведная молитва. У него были праведные мышления. Я, к сожалению, не слышал эту тему, но об этом брат Ануар сегодня говорил. Чувствование и помышления Христовы. Это было его частью. Он сказал, что как совет дает людям, что ему приносило вот эту праведность, то есть мир в сердце. Он говорил, что чисто, что свято, что любезно, что достославно, то только добродетели похвала о том помышляйте, и Бог любви и мира будет с вами. У него была праведная жизнь. И он мог сказать эти слова. И знаете, чтобы никто не подумал, что он хвалится, он сказал, могу это в укрепляющем меня Иисусе Христе. Иначе это невозможно. Вот сила в Боге, быть сокрытым в Нем, чтобы на самом деле Он был нашей жизнью, не просто на словах. Вы помните, есть такая замечательная история, когда Бог призвал Моисея на служение. Мы читаем об этом в книге Исход, 3 главе. Он пасет овец у тестя своего Иофора, и вдруг он видит, горит куст, терновый куст. Ну, я думаю, не первый раз он видел горящие кусты в пустыне. Ну, посмотрел, через время опять смотрит. Я так себе это рисую, странно. Этот или другой опять смотрит, почему не сгорает? Сухой терновник, он же должен сгореть. И он говорит, пойду и посмотрю на это великое явление. Отчего куст горит и не сгорает? Вы знаете, терновый куст – это символ презренного и отверженного. Когда первые люди согрешили, Бог сказал, проклята из-за вас земля. Тернии волчьи произрастит она. И теперь горит терновый куст и не сгорает. И когда он подошел ближе, он услышал голос, сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И Моисей понял, в чем секрет, отчего куст не сгорал. Там был Бог. Там был Бог. И вы знаете, вот этот призыв сделал его вождем народа Божьего. И когда он еще не хотел, как-то не соглашался, кто я, почему я должен пойти к самому сильному правителю того времени, туда, откуда он бежал. И Бог сказал ему, я пойду с тобою. И это было все. Когда ты в Боге, и Бог в тебе. И Бог пользовался этим человеком. И я хотел бы, чтобы это была для нас очень сегодня важная иллюстрация. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я думаю, что речь здесь идет не только о материальных ценностях, где апостол Павел говорит, он как пример это приводит. Он говорит, я научился, я доволен, говорит. И вот это довольство пришло, потому что он все принимает, как любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И даже тюрьма. Но, говорит, я научился сохранять вот это довольство, вот эти отношения через укрепляющего меня Иисуса Христа. И это очень важно. И он не преувеличивает, он не хвалится, он делает акцент на Иисуса Христа. Все возможно, когда мы доверяем Ему на 100%. Что Он Бог всемогущий. Тогда все возможно верующими, когда мы полагаемся на Его силу, силу Господа. И эту силу дает Господь для того, чтобы исполнять волю Божию. Это тоже очень важный момент. И апостол Павел это подчеркивает в своем свидетельстве. Бог дает силу для того, чтобы Павел исполнил волю Божию. Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы сейчас вот все проверили свою жизнь. Библия говорит нам, что в последние дни наступят времена тяжкие. Апостол Павел пишет послание к Тимофею, что наступят времена, когда люди отступят от истины. А во втором послании он говорит, отрекутся от силы Божией. Апостол Павел говорит, я могу все, имея эту силу Божию. А Писание говорит, нам наступят времена, тяжелые времена, когда люди от этой силы отрекутся. То есть, они отвергнут эту силу, и они сделают это с усилием. Они откажутся от этой силы. И знаете, есть очень сильное искушение последнего времени, когда человек не имеет этой силы, он впадает в искушение изобразить эту силу всевозможными новыми формами, методами служения и так далее. Но человек изображает

сказал, ты жалок, нищ, слеп, наг. Он говорит, но дает шанс. Он говорит, я стою у двери сердца твоего. Он предлагает им стать такими, какими они пытались себя показать, но не имея этого. Он говорит, я стою у двери сердца и стучу. Если кто откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мною. Где эта сила? Я вспоминаю историю, которая описана в Слове Господнем. Мы читаем об этом в первой книге Царств. И там описывается семья священника Илии. Читать тяжело. Написано, Слово Божие было редко. Видения были нечасты. Светильник еще не погас, но он уже угасал, и глаза священника смежались. И какой результат? Писание учит нас, мы читаем 118-й Псалом, как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему, то есть сила в слове Господнем. И мы сейчас находимся в искушении, когда люди отказываются от слова, отвратятся от истины и обратятся к басням, написано. И какие были результаты? Сыновья священника, Илии, тоже были священники. Но написано, они Бога не знали. Они были люди негодные. Они своей жизнью отвращали народ Божий от жертвоприношения. И в своем состоянии греховном они дошли до того, что они спали с чужими женщинами у входа в скинию. Бог останавливал, удерживал, но они не обращали на это внимания. И тогда Бог пришел со своим приговором. Он сказал такие слова, «Я сделаю дело, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах, потому что не вечно Духу Божий быть пренебрегаемому человеками. Сила есть». И эта сила в Боге, в Слове Божьем. И поэтому, друзья, это настолько важно. И если, может быть, кто-то, сидя здесь, проверяя свое сердце, приходит к выводу, что это его состояние. Вы просто утратили эту силу. Вы по инерции еще как бы несете это имя. Знаете, как написано, они говорят, что знают Бога, но делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Может быть, в душе уже пусто, и нету этой силы. Трудно признаться в этом. Нету желания молиться, нету желания быть в общении со святым и праведным Богом. Но знаете, чтобы что-то делать, для Бога нужно говорить с самим Богом. Нужно иметь вот это общение. Видения были нечасты, то есть связь с Богом была прервана временами, какие-то всплески, и поэтому не было силы. К большому сожалению, я встречаю в своей жизни людей, которые долгое время отказывались признавать отсутствие Божьей силы. И они прибегали к различным уловкам, чтобы изобразить эту силу. Это страшное мучение. Это состояние примерно, знаете, которое было у Давида, царя, когда он находился в греховном состоянии. Знаете, внешне ничего не поменялось, он сидел на троне, корона была на голове. И в народе, я думаю, очень уважительно о нем говорили. Потому что он взял бедную вдову в жены и согласился воспитывать чужого ребенка. Ведь он так все это представил, Давид. Но потом пришел человек Божий. И Давид впоследствии признался. Он сказал, что у него не было силы. Бог с ним перестал разговаривать. И он говорит, свежесть моя исчезла. День и ночь тяготела надо мной рука твоя. И Давид начал понимать, что Дух Божий его оставляет. Сердце у него грязное. И он вопиет Богу и говорит, Духа твоего святого не отними от меня. Он говорит, сердце

Чисто сотвори во мне, Боже. Писание говорит нам, что рука Господа не сократилась, но беззаконие ваше, говорит Господь, произвели разделение между вами и Богом вашим. И нету этой связи, нету этого контакта, и поэтому нету силы Божией, нету силы жить жизнью победы, нету силы служить Ему с радостью, нету общения. Это очень печальное состояние. Друзья, сегодня у нас такой замечательный девиз. Для меня жизнь Христос. Правда ли это? Правда ли это? Знаете, когда я сидел, как-то помню, у могилы своей супруги, просто там поехал немножко порядок привести, там цветочки полить, сел на скамеечку там и сижу, и знаете, пришло искушение. Я хочу поделиться. Сатана мне говорит, там ничего нету. Оттуда никто не приходил. Что ты возомнил себе? Вы знаете, искушения могут быть очень разные. Даже, может быть, страшно это сейчас произнести, что я сказал. Но знаете, тут же мне Дух Святой показал картину, когда Христос был введен в пустыню, и сатана говорит Сыну Божьему, ты не Сын Божий. Ты не Сын Божий. И если ты Сын Божий, ну скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. У нас у всех могут быть искушения. И знаете, я помню вот этот момент, я смотрел на небо, я тосковал, я должен это признать, на сердце мир, не было ропота, огорчения, скучал очень сильно, и сейчас скучаю. Но знаете, в какой-то момент я стал молиться, сказал, Господи, я не хочу, чтобы небо было теперь ближе только потому, что Оля там. Ты прости меня, если я огорчил тебя. Я хочу, вот как Иов сказал, чтобы мои глаза узрели тебя. И знаете, Бог и это сделал. Он сделал это в моем сердце. Он снова, знаете, обновил вот эти чувствования в моем сердце тогда. И я вспомнил, как апостол Павел из этого же послания филиппийцам, он говорит о том, что у него такое состояние, говорит, да, что он как бы стоит перед выбором. Он говорит, да, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Но он говорит, что если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Не знаю, что избрать. С одной стороны, много труда. Но он говорит, я хочу жить, если жизнь приносит плод. А хотя, говорит, разрешиться быть со Христом несравненно лучше. И поэтому, говорит, влечет меня то и другое. И когда Христос на самом деле является нашей жизнью, тогда у нас есть радость служить Ему и есть радость идти к Нему. Никакого страха. Я хочу свидетельствовать вам, когда мы видели вот этот подвиг веры, вот это приобретение, которое было для моей супруги, мои дети потом говорили, папа, смерть не страшна, мы больше не боимся смерти. Мы видели, как мама с глубоким миром, с такой особой верой и с радостью пошла туда и говорила, я буду ждать вас, никаких сомнений. Когда жизнь Христос, тогда и смерть приобретение, и это очень важно. Я хочу спросить вас, друзья, вот так искренне пред Богом, живете ли вы осознанно в присутствии Господа? Сегодня была эта тема, вот каковы мысли человека в сердце его, таков и он. Бог знает правду нашей жизни. Насколько мы действительно соединены с Ним, любим Его Слово, радуемся возможности общаться с Ним. Или мы стали просто религиозными людьми. Это очень важно. Помню, может, эту историю вы уже слышали многие, но хочу повторить. Как-то моя одна соседка, с которой и многие годы мы жили рядышком, мне говорит, Франц, ты знаешь, говорит, вот смотрю я на одну вашу верующую, говорит, если у вас все такие, говорит, к вам никто не придет.
Я говорю, а что такое? Она говорит, ну она такая дерзкая, наглая, ты бы послушал, как она разговаривает. Мы работаем на большом предприятии вместе. Ну я говорю, а кто такая, как фамилия? Она говорит, ну я тебе ее не выдам, я не поступлю так, как она поступает, говорит. Я ей тогда говорю своей соседке, Люда, ну ты поговори с ней, скажи, ты же христианка. Я же, глядя на твою жизнь, могу прийти к Богу, могу не прийти. Я же должна в твоей жизни увидеть Христа. Действительно Он живет в твоем сердце или нет? Ну, наставляй ее, поговори с ней. Она говорит, Франц, да все я уже говорила, бесполезно. Потом я стал усердно молиться. Через небольшое время вдруг она меня подзывает и говорит, слушай, сработало. Я говорю, что сработало? Поменялось, говорит. Я говорю, что ты ей сказала? Она говорит, в очередной раз, когда она опять вела себя очень нехорошо, я ей сказала, а между прочим, Франц мой сосед. Она говорит, моментально поменялась, говорит. Она говорит, моментально поменялась. И знаете, что было тяжело слушать? Она сказала, она не боится Бога. Бог не живет в ее сердце. Она тебя боится. Она тебя боится. Друзья, это так важно. Научиться жить в присутствии Бога. Писание говорит, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Мы должны научиться жить с Ним. Вот правда ли это наша? Или кто-то утерял уже эти отношения? Может быть, кто-то в своей самоуверенности живет, как, помните, Самсон, он хорошо начал. Написано, Дух Божий действовал через него, но постепенно один грех за другим, постепенно один грех за другим. И знаете, и где-то Бог ему еще и силу давал. Помните, он челюстью ослиной победил 1000 человек. Ворота взял в Газе, снял с петель там и отнес куда-то. Но Бог говорил с ним, удерживал его, останавливал его, а он шел дальше, дальше. И потом там есть один стих, который должен заставить дрогнуть всех. Написано, он открыл ей все сердце свое. Вот этой блуднице, грешной женщине, он открыл все свое сердце. Не было места для Христа. И потом она в очередной раз узнала, наконец, в чем его сила. И когда она стригла его волосы, она снова сказала, «Самсон, филистимляне идут на тебя». И он своей самоуверенностью встал и сказал, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». И написано, «А не знал, что Господь отступил от него. Не вечно Духу Божию быть пренебрегаемому». Друзья, сатана обманывает очень многих людей. Подобно людям Лаодикии. Мы не можем заглянуть в сердца друг к другу. Но знаете, это очень нелегко. Может даже стыдно признать, что ты эту силу утратил. Что Бог на самом деле с тобой уже не разговаривает. Да, мы можем со всеми сказать, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, но насколько это соответствует действительности. Это очень важный момент. Знаете, один мне брат рассказал такой случай, как-то он ехал в поезде, и в этом поезде, говорит, с ним ехал один мужчина тоже. Они вдвоем были в купе, и вот этот мужчина вел себя очень-очень странно, говорит. Он, говорит, на каждой станции он вскакивал, говорит, смотрел в окно, читал название станции, а потом тяжело вздыхал, опять садился и не шел на контакт, не разговаривал. Печальный, угрюмый, едет дальше. Опять следующая станция, он вскакивает, опять читает. Ну и наш брат не выдержал и говорит, слушайте, извините, но вы как-то ведете себя странно. На каждой станции вы вскакиваете, читаете название, потом тяжело вздыхаете и едете дальше. В чем дело? И он говорит, на каждой станции я убеждаю, что я сел не на тот поезд. А наш брат говорит, а почему вы не выходите? Вы знаете, я думаю, многие на многих станциях уже убеждали, что они едут не в том направлении. И если поезд их жизни будет двигаться дальше, они не попадут в жизнь вечную. Друзья, если вы не уверены, что вы в правильном отношении с Богом, что поезд вашей жизни движется не в ту сторону,
И на каждом собрании или конференции, и многократно вы читали название станции, которая уводит вас дальше и дальше от вечности. Остановитесь. Скажите Господу свое сердце. Вы знаете, Давид, когда он покаялся, он сказал там такие слова: «Ты праведен в приговоре твоем». А какой приговор был? Когда пророк пришел к нему и рассказал эту историю про бедного, богатого человека, помните, богатый пожалел взять, когда гости к нему пришли, из стад своих овечку, и у бедного взял последнюю, и Давид слушал, слушал он, я думаю, не выдержал, сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это дело». И тогда был приговор: «Ты этот человек, ты вынес приговор». И Давид потом в молитве покаяния, 50-й псалом, говорит: «Ты праведен в приговоре твоем». Да, это правда. Достоин смерти, достоин наказания. Но Духа твоего святого не отними от меня. То есть он понимал, что Бог оставляет его. Может, это был последний шанс, последняя остановка. Принять решение, остановиться, сесть на правильный поезд жизни, стать частью Христа, попросить прощения, может, открыть дверь. Может быть, у кого-то Христос тоже уже за дверью сердца, он стучит, и он говорит: «Если кто отворит дверь, войду к нему, прощу, помилую, восстановлю». Друзья, не обманитесь. И знаете, что особо помогло Давиду? Это осознание этой мысли, он это сказал в молитве покаяния. Он сказал: «Лукавое пред очами твоими сделал». Он пришел к осознанию, что в тот момент, извините, когда он лежал с Версавии, Бог смотрел на него. Если бы он его убил, он был бы прав, уничтожил бы его. Бог продлил свое милосердие. Друзья, Бог знает нашу жизнь, Он знает правду нашей жизни. Он все знает. Мы изображаем христианство или мы на самом деле дети Божьи? Мы декларируем, что Христос наша жизнь или это правда нашей жизни? Может, где-то у кого-то что-то надломилось, и вы прекрасно понимаете, что ваше состояние неправильное. Друзья, мы много молились, чтобы Дух Божий коснулся каждого сердца. Сегодня день, вот это время, где Бог протягивает нам свои пронзенные руки. Он хочет помочь каждому восстановить, обновить, поправить светильник жизни, все простить. Чтобы это были наши слова, которые сказал когда-то апостол Павел: «Все могу, но не своей силой, а силой Бога». Когда восстановлены отношения, когда получил снова прощение, когда вошел в эту связь, когда снова полюбил Писание, когда снова восстановил молитвенные отношения с Богом, когда исповедал свои грехи и беззакония пред святым и праведным Богом, и Бог простил, все простил. Я хотел бы от имени Иисуса пригласить тех, кто сейчас нуждается в духовном обновлении. И вы понимаете, вот Бог сейчас рядом. Я верю, что Он с вами говорит. Мы просили Его об этом, умоляли Его продлить свое долготерпение, свою милость для каждого. Может быть, кто-то просто нуждается в обновлении. Вы понимаете, что вы утратили вот эту живую связь. Друзья, вы можете это сделать. Духа не угашайте, друзья. Так хотелось бы, чтобы мы все могли сказать сегодня: действительно, для меня жизнь Христос, и все могу, потому что теперь отношения восстановлены в укрепляющий меня Господи Иисусе Христе.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
1: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел дни возвратить,

Друг мой, поверь, и у тебя молодость быстро пройдет, стайкою туч.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иероваам II. Иероваам II был правнуком Иуя, помазать которого на царство Бог повелел пророку Илье, 3 царств 19-16, и который был помазан одним из сынов пророков по указанию пророку Елисея, 4 царств, 9 глава, с 1 по 10 стих. Военачальники затрубили трубою и провозгласили Иуя царем, который в первую очередь убил Иорама, сына Ахавова, царя Израильского. А Иезавель, жена Ахава, по приказу Иуя, была выброшена из окна царского дворца, потоптана лошадьми и съедена псами. Воцарившись, Иуй объявил себя усердным поклонником Ваала и призвал всех служителей этого лжебога на великую жертву. Собравшись в капище Ваалово в Самарии, он приказал перебить всех до единого, статую Ваала разбил, капище разрушил и на его месте велел сваливать нечистоты. За это Бог обещал Иую, что сыновья его до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом. 4 царств, 10 глава, с 18 по 31 стих. Иероваам II был третьим в роде Иуя, и о нем так написано в 4 книге царств, 14 глава, с 23 по 29 стих. В 15 год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодный в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иероваама, сына Иоасова. Прочее о Иеровааме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Ямав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иероваам с отцами своими, с царями израильскими. К сожалению, летопись царей израильских не сохранилась. И о подвигах Иероваама можем говорить только на основании записанного в 4 книге царств, 14 глава, с 23 по 29 стих и некоторых пророчеств Осии и пророка Амоса. До воцарения Иероваама II было такое бедствие, что не оставалось в Израиле ни заключенного, ни оставшегося. Это странное описание одни понимают как означающее, что не оставалось в Израиле ни рабов, ни свободных. Другие же понимают как означающее, что не оставалось в Израиле ни живущих за крепкими городскими стенами, ни находящихся в открытых местах, которые бы не страдали от притеснителей. В такое время пророк Иона передал Иеровааму слово Господне, чтобы он выступил на защиту своего народа. Иероваам II послушался пророка, совершил какие-то подвиги и восстановил пределы Израиля от Ямафа далеко на севере до моря пустыни, то есть до Мертвого моря. Избавление, однако, было доставлено не его мудростью или благочестием, а потому что не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной и спас их рукою Иероваама, сына Иоасова. О самом же Иеровааме II так написано. «И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиль в грех». Это значит, что он продолжал поклонение золотым тельцам, какие были поставлены в Эфиле, в Дане и в Самарии, и придерживался религиозных обычаев, немного отличных от соблюдавшихся в Иерусалиме. У него были свои священники и пророки, которые заботились о поддержании царской власти, а не о славе Божьей. Пророк Осия жил и пророчествовал в дни Иеровоама, сына Иасова, царя Израильского. Осии 1.1. Из книги этого пророка видно, что Иеровоам покупал себе благорасположение царя Ассирийского, и это развязывало ему руки в борьбе с противниками. Пошел Ефрем к Ассуру и послал к царю Иареву. Осии 5.13. Поскольку в списке царей ассирийских имя Иарев не встречается, некоторые переводчики Библии понимают это слово как определение к царю великому. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Оси 8.9. Название Ефрем, как самого сильного колена в Северном или Израильском царстве, употреблено пророком вместо Израиль. Пророк Осия осудил ложную надежду на иноплеменников, а особенно на золотого тельца, которому поклонялись, и возвестил: «За тельца Бев-Авена вострепещут и жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». Осии 10 глава, с 5 по 7 стих. Название Бев-Авен, дом обмана, пророк употребил вместо названия Вифиль, по-еврейски Бейт-Эл, дом Божий, где находился и золотой телец, и капище, построенные Иеровоамом I, и откуда ложное вероучение распространилось по всему царскому царству Израильскому. Мирная жизнь, доставленная дипломатией и победами Иеровоама II, содействовала росту гордости и самоуверенности. Ефрем говорил: «Однако я разбогател, накопил себе имущество». Оси 12.8. Это довольство привело к тому, что блуд, вино и напитки завладели сердцами их. Оси 4 глава, 11 стих. Духовное же состояние, так описал пророк: «Суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни боговедения на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились». Оси 4 глава, с 1 по 2 стих. И пророк около 750 лет до Рождества Христова предвозвестил такую будущность Израилю: «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его, и будут скитальцами между народами». Оси 9 глава, 17 стих. Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Оси 3 глава, с 4 по 5 стих. Пророк Амос, один из пастухов фикойских, был послан Богом из Иудеи в Ифиль в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Амоса 1 глава, 1 стих. В его пророчествах имеется некоторое сходство с пророчествами Осии, потому что они жили в одно время и одинаково видели как человеческие неправды, так и грозящие людям суды Божьи. Пророк решительно передавал слова Божьи: «За то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, Вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Амоса 5 глава с 11 по 12 стих. Опустошены будут жертвенные высоты Исааковы и разрушены святилища Израилевы. И восстану с мечом против дома Иеровоамова. Амоса 7 глава 9 стих. К чести Иеровоама II нужно отнести то, что на донос священника Амасии Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева, земля не может терпеть всех слов его, Амоса 7:10, не видно, чтобы царь приказал посадить пророка в тюрьму или изгнать из страны. Одни Иеровоама II начинается период служения пророков, которые ясно видели, что перемена династии или царствующего дома не производит нужной перемены в сердцах ни царей, ни народа. И эти пророки начали возвещать пришествие Мессии, праведного царя из дома Давидова, а свои писания и поучения оставляли в назидание всем верующим в живого и истинного Бога. Пророк Амос, возвестивший суд Божий над нечестием, передал и эти слова Божьи. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю». Амоса 9 глава, 11 стих. Что апостолы понимали как обетование о строительстве Церкви Христовой? Деяния апостолов, 15 глава, с 13 по 18 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Мужи веры. Татьяна Никольская. Главные годы. Из жизни Федора Конторовича. В конце 1990 или в начале 1991 года в церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Москве начались занятия по подготовке к крещению очередной группы новообращенных. Беседы проходили прямо в церковном зале, и слушатели плотно заняли первые ряды. Во время переклички прозвучала фамилия Конторович. Меня заинтересовало, кто это. Откликнулся интеллигентного вида немолодой мужчина, седоволосый, с бритым лицом и усами. Довольно скоро его имя стало на слуху у всей церкви. Уверовав уже в зрелом возрасте, Федор Самуилович Конторович словно стремился наверстать упущенное, помогая везде, где в нем нуждались. Он служил пресвитером в Санкт-Петербургской церкви ЕХБ, одновременно являлся сотрудником Миссионерского союза «Свет на Востоке», активно занимался миссией среди еврейского народа. Самуилович Конторович родился в 1935 году в городе Витебске в еврейской семье. В начале Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Северный Казахстан. Когда был освобожден Витебск, семья вернулась из эвакуации в родной город. Федор часто болел, поскольку в Казахстане перенес малярию и брюшной тиф. Выходила мальчика Сара, бабушка по материнской линии. Федор Самуилович рассказывал о себе, что, будучи евреем, долгое время жил, не осознавая себя таковым. Правда, в СССР национальность человека была записана в паспорте и могла повлиять на его положение. Например, во время знаменитого дела врачей отец Федора был уволен с работы, а сыну по окончании школы вместо золотой медали подарили книгу, название которой он не запомнил, но содержание было философское, раскрывающее благотворное влияние культа личности Сталина на историческое развитие СССР. В возрасте 18 лет Федор Конторович уехал из Витебска в Ленинград, где поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт на специальность инженер-океанолог. В первые три года учебы он каждое лето на каникулах уходил в морские экспедиции и только после третьего курса приехал в конце лета в Витебск навестить родных. В 1959 году молодой человек окончил институт и был направлен на работу в Атлантическую сельдяную научно-промысловую разведку в город Калининград. Перед отъездом Федор познакомился со своей будущей супругой Тамарой. Через некоторое время девушка приехала к нему. В январе 1961 года Федор и Тамара поженились. В 1964 году у них родился сын Сергей. Молодая семья недолго жила в Калининграде. Вскоре из-за ухудшающегося зрения Федору Самуиловичу запретили выход в море. Конторовичи вернулись в Ленинград, где глава семьи продолжил научную работу, правда, как сам определил, не по специальности. В 1971 году он защитил диссертацию по теме «Селективное кондуктометрическое определение ионов сульфата» и получил ученую степень кандидата химических наук. Он читал лекции руководству своего ведомства, Госкомитета по науке и технике СССР, публиковал научные и методические работы. Жизнь текла спокойно и, казалось бы, благополучно. Однако в какой-то момент перестала приносить удовлетворение. Все чаще Федор Самуилович Конторович задумывался о смысле существования. Несмотря на широкий кругозор, он мало знал о религии, в основном черпал информацию из продуктов антирелигиозной пропаганды вроде фильма «Тучи над Борском». Лишь дважды, случайно увидев у знакомых Новый Завет, он из любопытства полистал книгу. В 1989 году, проходя с женой мимо кинотеатра «Знания» на Невском проспекте, Федор Самуилович увидел афишу фильма об Иисусе Христе. Он уговорил Тамару Григорьевну пойти на сеанс. «Мне и сегодня трудно осмыслить то, что произошло со мной во время фильма», — рассказывал он. «Я был просто потрясен, не мог понять, почему у меня потекли слезы. Со мной что-то произошло. При выходе из зала продавали Библии. Я, не раздумывая, купил». После этого случая, около 2 лет, Федор Самуилович Конторович искал свой духовный дом. Побывал в синагоге, в православном храме. В сентябре 1990 года, прогуливаясь с женой в Озерках, он увидел молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Не без колебаний, в памяти всплыли страшилки о сектантах, Конторовичи решили заглянуть туда. Войдя в зал, Федор Самуилович ощутил доброе, горячее переживание возвращения домой после долгой разлуки. Нечто подобное он пережил в студенческие годы, когда после долгого отсутствия приехал в родной Витебск. Так он обрел свой духовный дом, где примерно через 2 недели совершил на богослужении молитву покаяния, а в феврале 1991 года принял водное крещение. Крестил его пресвитер Максим Степанович Стащак. Интересно, что именно в церкви на Поклонной горе до своего закрытия в конце 1930-х годов, это был православный храм, в детстве крестили Тамару Григорьевну. В отличие от большинства русских протестантов, Федор Самуилович не считал обидным слово «сектант». Он полагал, что истинных христиан не бывает много, поэтому в глазах окружающих они неизбежно выглядят таковыми. Однажды к нему на беседу пришла женщина с сыном-подростком. Заметив на шее юноши православный крестик, Федор Самуилович сказал полувопросительно, полуутвердительно: «Крест должен быть в сердце, да?» В другом случае, когда кто-то из православных знакомых спросил, не собирается ли Конторович перетянуть его в баптизм, тот ответил: «Стойте, как научены». Примерно через 7-8 месяцев после крещения Федор Самуилович Конторович начал проповедовать в общинах ЕХБ Ленинградской области. В то время многие начинающие служители и группы молодежи по воскресеньям отправлялись за город. Свою первую проповедь, посвященную притче о сеятеле, Федор Самуилович произнес в церкви ЕХБ города Выборга в октябре 1991 года. А через 2 года после крещения он оставил работу ради церковного служения. Его избрали диаконом, а в 1996 году – пресвитером церкви. Местом первого самостоятельного служения Федора Самуиловича Конторовича стал город Приозерск, где около 1990 года появилась маленькая община ЕХБ. В 2002 году верующим удалось приобрести и благоустроить молитвенный дом, где они собираются до сих пор. Чтобы добраться из Санкт-Петербурга в Приозерск, Федор Самуилович каждый раз совершал 3-часовое путешествие на электричке. Еженедельные ранние поездки были трудными, но энергия пастора возрастала по мере приближения электрички к Приозерску. В вагон подсаживались верующие из окрестных поселков, начиналось общение, проповеди, пение христианских гимнов и благовестие пассажирам. Он не был воскресным пастором, приезжавшим только на богослужение, но проявлял неформальный интерес к каждому человеку. А поскольку члены церкви жили в разных местах Приозерского района, он нередко проходил пешком большие расстояния, чтобы навестить людей по домам. В дальнейшем, из-за ухудшения здоровья, Федор Самуилович Конторович отошел от руководства Приозерской общиной, но периодически навещал ее, а во время своего последнего приезда выступил на богослужении с проповедью, благословил город Приозерск и церковь. Через некоторое время уверовали сын Сергей и невестка Маргарита. Они тоже стали членами церкви ЕХБ и до своей эмиграции в Израиль работали в миссионерском союзе «Свет на Востоке». Собственно, через Маргариту Краснову о Федоре Самуиловиче узнал один из руководителей миссии Вальдемар Цорн. Познакомились, и я ему сразу предложил стать представителем журнала «Минора» в нашем новом офисе в Санкт-Петербурге. Он согласился, говорит: «Ты мне такие предложения осторожней делай, я их как волю Божью принимаю». К тому времени Федор Самуилович уже участвовал в служении среди евреев. Правда, после крещения его убедили, что отныне он не еврей, а принадлежит к другому Божьему народу – церкви. Но встречи с антисемитами постоянно напоминали Конторовичу о его еврейском происхождении. В 1995 году Миссионерский союз «Свет на Востоке» приступил к изданию еврейского миссионерского журнала «Минора». В 1996 году там появилось свидетельство Федора Самуиловича Конторовича «Я был слеп и прозрел», а с номера первого за 1997 год его фамилия указывалась в списке членов редколлегии. Объем статей Конторовича бывал великоват для малоформатной «Миноры», поэтому печатались они нечасто, но нравились и запоминались читателям. Например, офицер российской армии Евгений Ципруш, прочитав в «Миноре» статью Федора Самуиловича Конторовича, по-новому пережил свою веру в Мессию. Между ним и Конторовичем завязалась переписка, которая стала для Евгения колоссальной поддержкой в трудное время. Ныне Евгений Ципруш – мессианский служитель и музыкант известной мессианской группы «Новое вино». К сожалению, в 2004 году по ряду причин журнал «Минора» перестал распространяться в России. Примерно в это время прекратил существовать и клуб друзей «Миноры». В 2004 году в издательстве «Свет на Востоке» вышла книга Федора Самуиловича Конторовича «Размышления над посланием римлянам». Особый акцент в ней сделан на двух тезисах: «Тайна спасения человека» и «Тайна спасения еврейского народа». Это размышление, а не богословский трактат. Вместе с тем, после книги Марцинковского «Христос и евреи», написанной еще в 1920-е годы, книга «Размышления над посланием римлянам» стала одной из первых работ российского автора на тему духовного спасения еврейского народа. Федор Самуилович Конторович интересовался еврейской традицией, окончил программу заочного еврейского образования «Лимудиум» Института изучения иудаизма в СНГ. С большим увлечением и удовольствием он проводил по субботам в церкви на Поклонной горе занятия по изучению Библии, которые верующие вспоминают до сих пор. По крайней мере, под конец жизни он осознавал себя не только христианским служителем, но также и мессианским раввином. Федор Самуилович Конторович застал начало процесса, когда по мере угасания интереса протестантов к миссии среди евреев возрастало их увлечение иудаизмом как таковым. Однажды, будучи в гостях у Конторовичей, я увидела висевшие на стене любовно изготовленные поделки с еврейской символикой. Заметив мой интерес, Федор Самуилович сказал с какой-то грустью, что среди людей, приславших эти подарки, евреев нет. Насколько можно судить, он ценил добрые отношения многих протестантов к еврейскому народу, но главной его мечтой был поворот иудеев к Христу, а не христиан к иудаизму. Кроме сотрудничества в «Миноре», Федор Самуилович активно печатался в журнале «Вера и жизнь». Его дружба и сотрудничество с миссией «Свет на Востоке» продолжались до конца его жизни. Сколько хватало сил, здоровья и зрения, не оставлял он и служения в церкви, уделял внимание каждому. Как-то я была в церкви, настроение у меня было грустное. Возможно, не один Федор Самуилович заметил это, но именно он подошел тогда, несколькими фразами сумел ободрить и утешить. Федор Самуилович Конторович скончался 13 августа 2011 года. Похороны состоялись 17 августа. Более 20 лет назад он вошел в церковь на Поклонной горе и сразу почувствовал себя дома. Теперь духовная семья прощалась с ним. На панихиде выступали разные люди, молодые и старые, служители и простые верующие. Но складывалось впечатление, что каждый из них потерял близкого и надежного друга. Да, собственно, так оно и было. Федор Самуилович Конторович достиг успеха во всех областях земной жизни. Уважаемый человек, талантливый ученый, руководитель, любимый муж и отец. Но самым драгоценным обретением стали для него вера в Христа и годы яркого самоотверженного служения, главные годы его жизни, что принесли много добрых плодов. Татьяна Никольская, доцент Санкт-Петербургского христианского университета, кандидат исторических наук, член Союза писателей России.

0: стоит задуматься. Блез Паскаль. Молитва. Все мы знаем Блеза Паскаля как человека науки. Главным делом своей жизни великий французский ученый считал защиту христианской веры. Паскаль был убежденным верующим, и мечтой его жизни было написать книгу, содержащую полную научную критику атеизма. Паскаль, как серьезный человек и ученый, понимал, что делает. Книгу эту он написать не успел, умер, но остались его записки, которые были впоследствии опубликованы под названием «Мысли о религии». Блез Паскаль. Молитва. Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты, владыка, ты, господин, поступай со мной согласно твоей воле. Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно твоей. Я одно знаю, Господи, за тобой идти хорошо, обижать тебя плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня, здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах твоего провидения, перед которым преклоняюсь, но которое не пытаюсь понять.
1: Из нашей истории. Свет Востоку. Русский миссионерский союз для распространения Евангелия в Вернигероде, 1924 год. Является ли Библия истиной?

Тысячи экземпляров этой книги были сожжены. Не было книги, которую бы так опровергали. Число книг, написанных на всех языках, в опровержение Библии превышает несколько тысяч томов. Неоднократно Священное Писание подвергалось критике и осмеянию в газетах и журналах учеными и философами. Все старались доказать, что Библия не является единственным источником истины и Словом Божьим. В 1778 году скончался в ужасном отчаянии писатель Вольтер, злейший враг Иисуса Христа. Он предсказывал, что через 100 лет христианство будет уничтожено. В 1809 году умер английский ученый Пен, горько разочаровавшийся в жизни. Ему казалось, что своими остроумными сочинениями он разрушил до основания веру в истину Священного Писания. Чего же они достигли всеми этими усилиями и стараниями? Совершенно противоположного тому, к чему стремились. Ныне миллионы верующих христиан свидетельствуют об истине Библии. Мало того, они не перестают восхвалять величие и силу Слова Божьего, сделавшегося для них светильником среди мрака человеческих мнений и заблуждений. Как было в прежние века, так и в наше время бесчисленное множество верующих готово принести в жертву семью, честь, имущество и жизнь, отстаивая истину Библии. Ежегодно тратятся огромные суммы на печатание и распространение Библии. На Земле существует более 100 библейских обществ, распространяющих ежегодно миллионы экземпляров Библии, Нового Завета и отдельных частей Писания. Число распространяемых Библий возрастает ежегодно на 4,5 миллиона. Если допустить, что с течением времени половина всех книг Священного Писания пропадет, то на каждого 10-го человека Земли придется, тем не менее, по одной Библии. Подведя итоги 1900-летней борьбы с Библией, мы видим, что все ее хулители и противники оказались постыженными. Библию нельзя сравнить ни с одной книгой, когда-либо написанной на земле, потому что через нее сам Бог говорит людям обо всем, что им нужно знать о вечном спасении. Библия говорит о любви Божьей, явленной в Сыне Божьем Христе, и о пути к спасению погибших грешников. Библия состоит из 66 книг. Между написанием первой книги и последней прошло около 1500 лет. Авторами являются 30-40 человек, живших в различные времена и принадлежавших к различным сословиям. Среди них были цари, министры, полководцы, врачи, пастухи, рыбаки и пророки. Одни части Библии были написаны в Вавилоне, другие – в Риме, Иерусалиме, Греции. Принимая во внимание все вышеприведенные аргументы, невольно приходишь к заключению, что эта книга могла возникнуть только под особым покровительством Бога. Вдохновителем Библии является Дух Святой. Это подтверждается словами «изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. В Библии сообщаются не выдумки и мечтания людей, а приводятся самые достоверные факты из жизни. Апостол Иоанн Богослов пишет, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, возвещаем вам. 1 Иоанна 1, 1-3. Библия неопровержима, потому что она свидетельство об Иисусе Христе, Сыне Божьем, распятом и воскресшем. Она выше всего когда-либо созданного людьми в искусстве и науке. Она есть свидетельство Божье. Библия – Слово Божье, вечное и неприходящее. Матфея 24:35. Читатель, возможно, скажет, «Всего этого недостаточно для меня. Мне нужны более явные доказательства». Такие доказательства даются самой историей. Когда Вавилон и Ниневия еще находились на высоте славы и величия, Библия уже предсказала, что они будут разрушены. Иеремия 51.2, Сафония 2.13. Кроме того, в Библии сказано, что Египет будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Иезекииля 29.15. Что Тир будет местом для расстилания сетей среди моря. Иезекииля 26.5. Что Иерусалим будет попираем язычниками. Луки 21.24. Все это исполнилось в точности и служит ясным доказательством, что это пророчество не было произносимо по воле человеческой, но было вдохновлено Духом Божьим. 2 Петра 1:21.

Самое важное, библейские истины имеют силу возродить человека к новой жизни. Это подтверждается свидетельством миллионов людей, когда-то живших в тяжелых грехах, но обратившихся к Богу и начавших новую жизнь благодаря тому, что их коснулось Слово Божье. Постоянное чтение Библии – очень полезное средство для укрепления в вере и познания Бога и небесных тайн. Нет в мире книги, подобной Библии. Ее удивительное прошлое, ее обетование и пророчество, а главное, ее божественная сила возрождать людей к новой жизни, доказывают, что Библия – слово самого Бога. Каково твое отношение к Библии? Является ли содержание Библии светильником ноге твоей и светом стезе твоей? Псалом 118:105. Читал ли ты слова, говорящие о спасении погибших грешников? Исследуй свою жизнь во свете Слова Божьего. Господь говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Иоанна 7:17. Читай Библию, и она покажет тебе путь к вечной жизни. Если не покоришься Слову в нынешнее благоприятное время, оно осудит тебя в вечности. Отвергая Библию, ты проведешь вечность во мраке, о мучениях и скорбях. Читай Библию. Это слово живого Бога. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Навина 1:8.

Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

Евангелие от Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

Евангелие от Иоанна, глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих,

Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, сегодня вы услышите заключительную часть из книги Вильгельма Буш «Приди домой».

Откровение сердец. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Однажды старый христианин встретился с одним молодым человеком. Молодой человек сильно жаловался на условия, в которых ему приходилось жить. Эти условия были якобы невыносимы. Старик спросил: «Ты уже молился о том, чтобы Бог вывел тебя из этих трудностей?» «Нет», — ответил юноша, — «этого я еще не делал». «Ну тогда сделай это». Через несколько месяцев они снова встретились. Молодой человек совершенно изменился. Старик спросил его: «Ну и как ты освободился от своих трудных обстоятельств?» «Нет», — ответил юноша, — «обстоятельства не изменились. Но мне все равно стало легче. Я теперь познал мое собственное сердце и сердце моего Спасителя». Странный ответ, но хочу вам сказать, что это очень хороший ответ. В каком бы положении вы ни были, какие нужды не притесняли бы вас, какие бы боли вас не мучили, для нас есть только одна, единственная истинная помощь. Мы должны познать наше собственное сердце и сердце нашего Спасителя. В этом нам поможет наш сегодняшний текст. Сердце старшего сына. Скажу вам сразу, куда я мечу. Я хочу вам показать, что сердце человека злое и продано греху. Мне так часто приходится слышать предложение: «Нужно верить в доброе в человеке». Об этом Слово Божье ничего не знает. Напротив, оно говорит: «Пойми, что твое сердце злое и испорченное. Увидь, наконец, свое зло и погибшее состояние, и покайся». Много лет тому назад, посещая семьи членов общины, я, войдя в одну квартиру, столкнулся там с одним очень возбужденным молодым человеком. «Вон отсюда!» – закричал он, увидев меня. «Но почему?» – спросил я. В ответ он крикнул: «Я потерял веру в человечество, и вы не можете мне ее вернуть». «Замечательно!» – воскликнул я. «Мы подходим друг к другу. Я тоже уже давно потерял веру в человечество». «Как так? Вы же должны ее поддерживать». «Нет». И тогда мы сели, и я ему показал, как Библия раскрывает вину и погибшее состояние человека. Так что человек теряет веру в себя и вместо этого находит лучшую веру в Господа Иисуса. Посмотрим на старшего брата в притче. Как же он слеп по отношению к самому себе. Он с гордостью говорит: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Таким он видит себя. Но каким его видит отец? В первую очередь, совершенно черствым человеком. Сын говорит: «А когда пришел этот сын твой, разве это не его брат? Какое холодное выражение! Но разве мы другие? Сердце человеческое такое бессердечное, такое черствое, такое холодное». Дальше хуже. Как выражается этот старший сын? «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами?» Во всей истории грех блудного сына не был так отвратительно и так жестоко выставлен на показ. О нем говорилось только намеками. А этот человек вытаскивает его наружу. Человек совершенно слепой по отношению к своей собственной вине. Да, мы такие. Наш вопиющий грех мы не хотим видеть. Но вину других, ее мы с удовольствием распространяем. Этим мы судим других, это дух осуждения. А потом это жадность. Старший брат смог бы простить блудному сыну нарушение шестой заповеди. Но то, что он растратил деньги, это не дает ему покоя. Как захватывает и нас это земное мышление, ищущее спасение в том, что нам все равно придется оставить при смерти, и пренебрегающее вечными благами. Бессердечность, дух осуждения, земное мышление – это признаки павшего человека. Но самое печальное еще не названо, а именно – презрение к тому, что единственно может нас спасти. Презрение к милости Божьей в Иисусе. Старший сын с презрением говорит: «Этому твоему опустившемуся сыну ты заколол откормленного теленка». Рассказывая это, Господь Иисус смотрел на фарисеев, на устах которых еще лежала насмешка. Он принимает грешников и ест с ними.
Плотский человек считает милость не только скучной, но и достойной презрения. Что должно произойти в сердце, прежде чем оно увидит себя в своем грехе и возжаждет милости Божьей? Сердце младшего сына. Даже говорить об этом как-то неловко, но фактов не изменишь. Сердце младшего сына раскрыто здесь в ярком свете. Расточивший имение свое с блудницами. Здесь обнаруживается сила, правящая и бушующая в сердцах молодых и старых – разврат. Правда, в этом отношении наш век уже дальше притчи Иисуса. Эти оба сына знали – разврат – это грех. Наш век этого больше не знает. В этой области провозглашена так называемая свобода. Поэтому я, как проповедник Слова Божьего, должен проповедовать и закон Божий. Половым сношением место только в браке. Половые сношения вне брака и до брака Библия называет блудом. Слово Божье со всей серьезностью предупреждает нас. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Я думаю, что Бог будет судить и очень многих молодых христиан. Ах, если бы их сердца изменились в этом отношении. Господь Иисус говорит: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». И я повторяю, блудников и прелюбодеев судит Бог. Младший сын приступил все границы и полностью предался своим страстям. От этого он стал глубоко несчастным. И сегодня все еще так, что как раз этот грех делает людей несчастными. Но это еще не приводит к изменению сердца. Сердце блудного сына изменилось только в тот момент, когда он осознал «я согрешил», и он признался в этом отцу. Как раз в этой области наш век совершает большой грех. И этот грех Валаама вкрался и в народ Божий. Не хотим ли мы вернуться домой? Вернись домой. Жизнь новую пей в милости его любви. Простить тебя угодно Богу в своем долготерпении. Осмелься прийти к его сердцу, у него есть утешение от всех болей. Он может вылечить все раны, очистить от всех пятен. Итак, немедленно вернись к нему и останься у него навсегда. Сердце отца. Как ужасно заглядывать в сердце человека. И если кто познает только свое собственное сердце, тот придет в отчаяние. Но как прекрасно заглянуть в сердце Иисуса. Старший сын хотел его упрекнуть. Но о какой милости говорит его упрек? Твой сын вернулся, и ты заколол ему откормленного теленка. В начале нашей главы фарисеи тоже упрекали Спасителя, говоря, он принимает грешников. Да, он делает это, слава Богу. Он их не только принимает. Нет, он даже заплатил за них весь долг. Понес за них наказание на кресте. Он их очистил и освободил. Он пригласил их на свой вечный радостный пир. Какое же сердце имеет наш Спаситель? Он знает нас настолько, что не находит в нас ничего достойного любви. И все же он тот, сердце которого трепещет и ждет, придем ли мы к нему. В заключение еще одно предупреждение. Один наглый грешник, будучи предупрежден о суде Божьем, насмешливо сказал: «Бог должен прощать, это его работа». Нет, это не так. Он вовсе не должен, не обязан прощать. Милость Божья в Иисусе открыта только для тех, кто его боится, кто живет в истине и совершает покаяние. Для них эта милость безгранична. Человек перед выбором. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Здесь Библия нам показывает потрясающую картину. С одной стороны, широкий мир, в котором младший сын стал таким несчастным. Мир, оставшийся таким же, каким он и был, лицемерным, соблазнительным, полным лжи и несчастий. С другой стороны, отцовский дом. Здесь слышатся хороводы и пение, потому что блудный сын вернулся домой. Песня Церкви Иисуса Христа. Между этими двумя фронтами стоит человек. Это старший сын. До сих пор было совершенно естественно, что он принадлежал к отцовскому дому. А теперь вдруг что-то изменилось. Отцовский дом ему больше не нравится. Вот он стоит. Упрямый, замкнутый,
и все же колеблющийся. Один голос в его сердце говорит: «Уйди от отца! Чего ты еще хочешь у него?» Но другой голос его предостерегает. Человек перед выбором. Как много людей на него похоже. Кто-то пережил нечто ужасно тяжелое. Теперь он возмущается. «Если Бог так со мной поступает, то я не хочу иметь с ним дело». Другого сильно соблазняют радости этого мира. «Почему бы мне не жить, как живут другие?» Они все уже давно порвали с Божьими нормами. Так человек, подобно старшему сыну, стоит перед выбором. Но тут к нему подходит отец. Под отцом подразумевается Господь Иисус. И то, что он здесь говорит, он говорит всем, желающим его покинуть. «Сын мой». Этим словом Господь Иисус напоминает нам, кому мы, собственно, принадлежим по праву. «Сын мой». Да, Господь имеет на нас право. Кто уходит от Него, тот строит всю свою жизнь на ужасном правонарушении. Иисус Христос имеет на нас право. Причем двойное. Во-первых, Он нас создал. Он дал нам жизнь и дыхание. Поэтому мы принадлежим Ему. Во-вторых, Он нас искупил. Господь Иисус заплатил за нас самую высокую цену. Свою кровь, пролитую за нас. «Вы куплены дорогою ценой», — говорит нам Слово Божье. Поэтому он один, имеет право положить на нас руку и сказать: «Ты принадлежишь мне». Есть такая короткая детская песенка. В ней описывается, как бывает смешно и глупо, если ребенок становится, так сказать, самостоятельным и убегает от родителей. Маленький Ванечка убежал один в большой мир. Ах, как много сегодня таких маленьких Ванечек, надменно и смешно убегающих от своего Спасителя. Но это не только смешно, это трагично. Пророк Исаия однажды пожаловался, я хочу пожаловаться вместе с ним. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а народ мой не разумеет». Здесь Слово Божье говорит следующее. Человек, отвернувшийся от своего Господа Иисуса, тупее вола и осла. Осел, убежавший от своего владельца, вскоре найдет нового господина. И человек без Иисуса тоже найдет других господ. Об этом можно многое сказать. Но вы только посмотрите вокруг, и у вас будет достаточно потрясающего наглядного материала. «Сын мой», — говорит отец. В греческом подлиннике в этом месте написано очень нежное слово, которое дословно означает «дитя мое». Господь Иисус — не жестокий господин. Он нежно кладет на колеблющегося человека свою руку, пронзенную руку, и говорит: «Ты мое дитя. Ты не можешь этого оспорить. Поэтому скажи мне с радостью «да». Ты всегда со мною». Тут отец напомнил своему старшему сыну о прошлом. Он как бы сказал: «Смотри, твой младший брат не был всегда со мною. И каким он стал из-за этого бедным, несчастным, виновным, а ты всегда был со мной». Тем самым он напомнил сыну о том, что было, о прекрасном времени в отцовском доме. Сколько там было радости и мира. Кто хочет покинуть Господа Иисуса, тот должен отдавать себе отчет в том, что он оставляет. Может быть, у тебя была набожная мать. Помнишь ли ты, как успокаивалось твое сердечко, когда она пела вместе с тобою: «Я овечка Иисуса, и поэтому я всегда радуюсь, что у меня есть мой добрый пастырь». И этого доброго пастыря ты хочешь покинуть, и хочешь сам искать себе пастбище. Ты погибнешь и истомишься в пустыне этого мира. Помнишь, как ты во время конфирмации пел: «Я хочу остаться у тебя, Иисус, где мне будет лучше, чем у тебя, Господь Иисус Христос». Как билось при этом твое молодое сердце. У тебя были самые честные намерения. А теперь ты хочешь все забыть. Как будет увещевать тебя совесть, если ты выбросишь свой конфирмационный лозунг? Может быть, ты был в христианском кружке молодежи. Как было прекрасно, когда вы все вместе пели песни об Иисусе. И ты чувствовала, что только Иисус делает молодость радостной и светлой. Ты был в беде, твое сердце было удручено и озлоблено, но ты знал, куда тебе можно пойти. Ты знал мастера в оказании помощи. Как тебе полегчало, когда ты поспешил к нему.
Не должны ли мы признать, что самые лучшие и блаженные часы нашей жизни были те, когда мы были вместе с Иисусом? «Сын мой, ты всегда со мною», — сказал отец. И как бы продолжил. «И все это ты теперь хочешь покинуть? Все это больше не должно играть роли? Знаешь ли ты, на что ты хочешь поменять все это?» «Да, а на что меняют Иисуса?» «Я могу вам сказать. Меняют на то, что Господь скажет. Теперь ты вовеки будешь без меня. В вечности без Иисуса. Вечно вдали от Него. Вечно покинутый и отвергнутый Богом. Это ад». Если бы каждый, желающий отвернуться от Иисуса, давал себе отчет в том, что он может выбирать только между двумя альтернативами – спасение или ад. Кто это понял, тот скажет вместе с Асафом. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку» – 72-й Псалом. «И все мое твое». Отец стоит перед старшим сыном. Тот хочет убежать. Тогда отец говорит: «Не бежать ты должен, а наоборот, по-настоящему прийти домой. Ты жалуешься, что тебе не дали и козленка, чтобы повеселиться с друзьями. Ах, сын мой, ведь это от тебя зависит. Ты не был по-настоящему дома. Ты мог бы просто брать, ведь все мое принадлежит тебе». Есть так много людей, которые уходят от Иисуса, потому что думают, что Он им ничего не дал. Если это и у нас так, то в этом виноваты мы сами. Значит, мы еще никогда не были по-настоящему у Иисуса. Вы только посмотрите, что Сын Божий предлагает нам. «Все мое твое». Это слово встречается в Библии еще в одном месте. Там Господь Иисус говорит Богу: «И все мое твое, и твое мое». Евангелие Иоанна, 17 глава, 10 стих. Итак, Сыну Божьему принадлежит все богатство Божье. И теперь Он говорит нам: «Все мое твое». Кто это примет верой, тот, так сказать, получит наследство от Бога. Это и есть Евангелие. Библия часто говорит о том, что мы через Иисуса становимся детьми Божьими и наследниками Божьими. Мне хотелось бы много рассказать о том, какими богатыми мы станем. Но это длилось бы бесконечно. Скажу только, что мученики, видать, знали, почему им лучше было пойти на смерть, чем отказаться от вечного богатства детей Божьих. «Пусть каждый любит, кто хочет. Я люблю Иисуса. Он – моя цель». Приглашение к радости. Тебе надобно было радоваться и веселиться. Читали ли вы в книге «Исход» необычайное описание того, как Бог дал Израилю свои заповеди? Община Ветхого Завета собралась у горы Синай. Уже много дней они видели перед собой эту испещренную ущельями скалистую гору, создающую потрясающее впечатление в своем величественном одиночестве. Но сегодня она в тысячу раз страшнее. Вся гора дымилась. Густое облако стояло над ней, а из облака раздавались громы и сверкали страшные молнии. Вся гора сильно тряслась. Потом раздался сильный трубный звук. Библия говорит: «Потому что Господь сошел на гору в огне». Народ испугался, отступил и встал вдали. А Моисей вступил во мрак.

Эта книга о радости. Создав людей, Бог дал им прекрасный Эдемский сад. Его самой первой заповедью людям было «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Он дал им радость и благополучие. Бог не виноват в том, что случилось грехопадение, что человек отпал от Бога, что сатана приобрел влияние на людей, что появились грех, страдания, смерть. Нет, это не Божья вина. Он желает нам добра. И сегодня Он желает нам добра, нам, детям отпавшего мира. Почти на каждой странице Слово Божье говорит нам, Божья цель состоит в том, чтобы мы стали радостными и бодрыми. Мирские люди не верят этому. Они считают нашего Бога темным, мрачным Богом. А Его детей они считают мракобесами и обскурантами. Его Евангелие они считают тяжелой, обременительной вещью, подавляющей всякую жизнерадостность. Как плохо они знают Библию. Уже в Ветхом Завете звучат слова «Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. В Новом Завете мы слышим ликующие хоры ангелов. Мы слышим призыв Павла «Радуйтесь всегда в Господе». Нам открывается новый мир, в котором Бог отрет всякую слезу с наших глаз. Откровение, 21 глава, 4 стих. Библия – это книга о радости. Однако это не поверхностная радость, какую бы так охотно хотел иметь мир. Она подобна зарытому сокровищу, которое нужно выкопать. Люди хотят радость, которую можно мгновенно купить, как билет в кино. Но эта радость и выглядит соответственно. Радость, предназначенная нам Богом, совершенно другая. Радость, пережитая учениками при воскресении, они приобрели только после того, как пережили Страстную Пятницу. Радость в Господе, покой и надежду может приобрести только тот, кто в глубоком покаянии умер вместе со Христом. Путь же к радости будущего мира идет через много горя и скорбей. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» – 125-й Псалом. Но на радость и веселье направлены Божьи намерения в отношении нас. А почему мы не радуемся и не веселимся? Старший сын стоит перед отцом. У него мрачное лицо. Нет, он не радуется и не веселится. А почему нет? Потому что он противится воле и намерениям отца. Многие из нас тоже не радуются и не веселятся, потому что они противятся воле и намерениям Бога. Расскажу вам небольшую историю о финской баронессе Матильде Вреде, которая очень многим людям послужила благословением. Однажды к ней в дверь позвонили. Открыв дверь, она увидела перед собой цыганку, предлагавшую свои услуги. Она якобы может предсказать будущее. Матильда пригласила ее в свой дом, дала ей поесть, а затем сказала: «Вы пришли, чтобы мне погадать, но сначала я погадаю вам». Заглянув ей в глаза, она сказала: «Я вижу, что вы созданы для того, чтобы быть хорошим и прилежным человеком. У вас очень хорошие задатки, но вы разрушаете свою жизнь. Вы обманываете людей, воруете, лжете. Но вы недовольны собой и живете в постоянном страхе, не так ли?» Тут девушка заплакала и сказала: «Да». Матильда Вреде показала ей путь к обращению и к жизни с Богом. Я тоже могу так гадать, как Матильда Вреде. Среди нас много таких, которые идут по злому пути и творят недостойные перед Богом дела. Они изувечивают и заглушают свою совесть. Однако с неспокойной совестью невозможно быть радостным и веселым. Есть среди нас и такие, которых Бог ведет по трудному пути, и теперь их сердце восстает против Господа и Его водительства. Но так невозможно быть радостным и веселым. Есть здесь и люди, подобные старшему брату. Дух Святой давно уже их зовет к Спасителю в Царство Милости, но они противятся. Они хотят самоутвердиться в своей непогрешимости. Они не хотят крови Христа. Однако кто противится зову Святого Духа, тот не может быть радостным и веселым. Как можно стать радостным и веселым? Наша притча дает нам ясный и четкий ответ. Только милостью Божьей, явившейся грешником в Господе Иисусе. Наш текст говорит: «Надобно радоваться и веселиться».
потому что блудный сын

0: вернулся домой. Нужно радоваться и веселиться, когда видишь, как милость Божья в Иисусе принимает и изменяет погибшего грешника. И тем более нужно радоваться и веселиться, если сам познаешь эту милость. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю. Неприходящие вещи мира сего, неверное выполнение долга не могут сделать нас по-настоящему радостными. Только то дает нам вечную радость, что описал Хиллер в своих стихах. «Чудная милость оказана мне, милость, которой я не заслужил. Я удивляюсь, как благ Бог ко мне, сердцем я злым его так возмутил. Радость и жизнь моя доля отныне, славлю ту милость, подаренную им». Эта радость сохраняется даже в самый трудный час, на смертном одре. Когда во время прошлой войны умер один мой знакомый, то начальник написал, что его последнее слово было «умирать не страшно». Прекрасно прожить жизнь с Иисусом и быть вместе с Ним. Познанная милость Божья в Иисусе позволяет человеку радоваться и веселиться даже при смерти. Научиться правильно видеть. «Брат твой сей был мертв и ожил». Господь Иисус пришел в Вифсаиду. Там вокруг Него снова столпился народ, любопытные, ищущие помощи, жаждущие спасения. Вдруг к Нему протолкнули через толпу слепого. «Господи, исцели его!» Они вытянули шеи, взобрались на выступы стены, все хотели что-то увидеть. Представление волшебника с бесплатным входом, так они себе это представляли. Но Спаситель взял слепого за руку и вывел его вон из селения. Толпа, как зачарованная, смотрела обоим вслед. Господь славы взял за руку жалкого павшего человека и вывел его в уединенное место. А потом Иисус положил обе свои руки слепому на глаза. «Видишь ли ты что-нибудь?» – спросил Господь. Слепой открыл глаза, его лицо засияло радостью. Свет проник в его глаза. Он увидел тихую дорогу. Там вдали толпились люди. Правда, он нечетко видел их. «Вижу проходящих людей, как деревья», – ответил он на вопросы Иисуса. Но этого для Господа недостаточно. Человек должен по-настоящему видеть. Такова его воля. Спаситель вновь положил руки на глаза слепого, и теперь он видел четко. Людей вдали и своего помощника, стоявшего перед ним. Мы тоже должны по-настоящему видеть. Естественно, в переносном смысле. Сегодняшний текст – это попытка научить нас правильно видеть. Правильно видеть брата. Представим себе еще раз ситуацию, в которой были сказаны эти слова. Перед воротами отцовского имения стоит старший сын. Его лицо мрачное и недовольное. А в сердце бушует гнев и презрение к младшему брату. Зачем он постоянно наводит суматоху? Сначала он просто ушел, потом растратил все деньги. А теперь явился как нищий попрошайка, а старик еще устраивает ему пир. Перед разгневанным сыном стоит отец. Он прерывает его досадные мысли. «Послушай-ка», — говорит он, — «ведь это твой брат. Ты даже не знаешь, в какой беде он был мертв. И ты не представляешь, что случилось, он ожил». Спаситель хочет научить нас правильно видеть людей. Ведь мы видим их только как слепой, сказавший «вижу людей, как деревья». Мы видим людей, соотечественников, товарищей, соседей, друзей, противников. «Ах, — говорит Иисус, — тебе следовало бы видеть, что они твои братья и сестры». Тебе следовало бы видеть их так, чтобы сердце твое плакало, если они живут в смерти, и ликовало, когда они приходят в жизнь. Каин сказал, «Разве я сторож брату моему? Так и мы все. Ведь мы Каины». Как-то я встретил пожилого мужчину. «Как дела?» – спросил я. Он ответил, «Я так одинок». При этом он жил в доме, в котором жило примерно 50 человек. Никто не видел, что там был одинокий брат. Я по-настоящему заметил, как мало мы в действительности видим друг друга, когда один юноша покончил жизнь самоубийством. И никто не знал, почему. Ведь у него были родители, друзья, священник был. Неужели никто не видел, какое бремя втайне тяготит его? Нет, ведь каждый был занят только самим собою. Правильно видеть человека. О, если бы мы этому научились. Может быть, ярый ненавистник Христа всего лишь заблудившийся сын, не могущий найти дорогу домой. Может быть, твой сварливый сосед всего лишь нуждается в любви, может быть, он пережил уже много разочарований. «Это твой брат», — сказал отец в притче. «Если бы ты его любил, то ты видел бы его жалкое прошлое и его теперешнее спасение. Если бы ты любил его. Только кто любит, видит по-настоящему другого человека. Я знаю, кто нас безмерно любит, кто в совершенстве понимает нас и досконально знает нас. Это Иисус, Сын Божий, который даже называет нас своими братьями. Правильно видеть мир. В свое время блудный сын ушел в мир. О, как прекрасен был этот мир! Он имел в виду не мир, созданный Богом, нет, мир, сформированный человеком. Ему была важна не красота солнца, когда оно на восходе отражается в миллионах росинок. Его не интересовали тихие лесные поляны или созревающие хлеба, над которыми поют жаворонки. Что вы? Блудного сына тянуло в мир нечто совсем другое. Мир, окружающий нас. Большой город. Эротика, секс, рестораны, удовольствия, кинотеатры, люди, новости, кабаки. Какими разными красками переливается этот мир? Каким он был прекрасным? Он никогда не спрашивал отца о том, что тот думает о мире. Теперь он слышал, если только слушал, не спрашивая. Этот пестрый мир – это могила. «Твой брат был мертв», – сказал отец. «Раскусили ли мы уже этот мир? Какими важными кажутся себе люди со своими новостями? О, это последняя мода. Сейчас практически все носят такие прически. Все слушают этот шлягер, смотрят этот фильм. И там что-то происходит, и там. И как они подкарауливают друг друга, как они охотятся за славой, как стремятся иметь связи. И кроме того, забота о пище. И у каждого так и так есть какая-нибудь ссора. И они не находят больше времени для сна. Они такие живые, эти люди. О воскресенье и речи быть не может. Разве это не полный жизни мир? И вот приходит Божье Слово, все отметает и говорит: они мертвы. Мертвы в грехах и преступлениях, вдали от Бога. Мертвые люди, мертвые для Бога, гонимые делами смерти. Этот брат твой был мертв. Библия говорит: не любите мира. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. И они возмущаются. Что за отрицающая мир книга? Что нам ответить? Бедный мир. Никто тебя так не любит, как мы, христиане. Мы даже выступаем в твою защиту перед Богом. Но твой характер нам не нравится. Господь Иисус учит нас правильно видеть этот так называемый мир. Кто научился правильно видеть, тот слышит слово. Не любите мира. Как можно любить смерть и его существо, если знаешь жизнь? Такая жизнь есть в Сыне, примирившем нас с Богом. Правильно видеть силу Божью. Отец в нашей притче описывает изменения, произошедшие в блудном сыне, потрясающими словами: «Он был мертв и ожил». Вот оказывается, что делает Евангелие милости Божьей в Иисусе. Оно делает мертвых живыми. Если мы хотим понимать библейский язык, то мы должны научиться думать по-другому. Мы говорим о смерти, когда у кого-то перестает биться сердце. «О, — говорит Библия, — эта смерть не важна. Если умрет мирской человек, то смерть не имеет значения. Ведь для Бога они уже давно были мертвы. Это всего лишь последний шаг к суду. А если умрет примиренное дитя Божье, то здесь смерть тоже не имеет значения, теперь он только полностью приобретает вечную жизнь». Что же такое смерть в библейском понимании? Смерть – это естественное состояние не обратившегося к Богу человека. От природы мы мертвы во грехах, нарушениях заповедей Божьих и делах разума. Но тут наш текст говорит: мы можем ожить, а именно через Евангелие милости Божьей в Иисусе. Это Евангелие – самая большая сила. Апостол Павел однажды сказал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья». В греческом тексте написано: «Оно есть динамис Божий». Это означает то же, что и динамит. У мира есть динамит, которым он может убивать. У нас есть динамит, который оживляет человека. О, если бы мы правильно видели Евангелие. У нас, может быть, есть дома Библия, стоит в шкафу красивая книга в черном переплете с золотым обрезом. И мы думаем, немного старомодная, но все же почтенная книга. Хорошая религиозная книга для детей, утешительная книга для стариков. Какая ошибка. Это динамит, способный оживлять черствые мертвые сердца, так что они смогут петь со всеми святыми. «Иисус мой, жизнь моя, дороже удел мой всего, и так, доколе жив я, желаю прославлять Его». Действительное бедствие и настоящая помощь. Он пропадал и нашелся. В Библии рассказывается потрясающая история о царе Сауле. Этого человека мучила мысль, что пастух Давид хочет завладеть его троном. Так вся его жизнь стала ужасным мучением. Он устраивал самые тяжелые военные походы, чтобы найти и поймать Давида в ущельях и пустынях. Если бы его кто-нибудь спросил: «Саул, ты так плохо выглядишь, ты такой нервный, что с тобой?» Тогда бы он ответил: «Имя моей беде Давид». Потрясающее в этом необычайном библейском рассказе следующее. Давид абсолютно не хотел причинять зло Саулу. Беда Саула имела совершенно другую, намного более глубокую причину. Бог отверг его. Саул потерял свою родину в живом Боге. Но эту настоящую свою беду Саул не видел. Не похожи ли многие люди на Саула? Они стонут о том и о сём. Они жалуются о разных бедах. Но свою действительную беду они не видят. И настоящей помощи они не знают. Действительная беда – это бездомность души. В нашем тексте отец еще раз характеризует всю историю жизни блудного сына одним предложением: он пропадал и нашелся. Рассмотрим сначала первую часть этой истории. Он пропадал. Когда блудный сын шумно и весело, с помпой, уходил от отца, он еще совсем не понимал, что это означало для его жизни, что он теперь бездомный, без родины. Первое время он этого даже не замечал. Ведь он получил от отца значительную сумму денег. Пока были деньги, он мог обманываться насчет своей действительной ситуации. Но со временем имущество было растрачено. И теперь ему стало ясно: ведь у меня нет дома. Наступал вечер, приближалась ночь. Все спешили домой. Птички прятались по своим гнездам, а блудный сын стоял одинокий на дороге. «Я не могу пойти домой. У меня больше нет дома, нет родины». Затем наступила зима, подули холодные ветры. Люди собирались у огня в своих теплых домах, а блудный сын стоял на улице и мерз, испытывая на себе слова песни. Вороны кричат, и стаи в город летят. Скоро снег пойдет, горе тому, у кого родины нет. Это картина потерявшей родину души. Наша душа имеет родину в мире с Богом. Мир с Богом мы обретаем только через Господа Иисуса, потому что Он своей смертью дарит нам прощение вины и оправдание перед Богом. Поэтому можно сказать: настоящая родина души только у Спасителя. А если кто не может назвать Иисуса своим Господом и Спасителем, то его душа поистине бездомная. Эта внутренняя бездомность ужасна у людей и народов, отказавшихся от Евангелия. Они живут подобно блудному сыну. Сначала они ничего не замечают, потому что у них еще есть определенное имущество, полученное из отцовского дома. Еще есть воспоминания о Боге и о Его любви. Еще не забыты Божьи заповеди. Еще есть какое-то представление о христианской семейной жизни, христианском образе жизни. Но потом все эти ценности утрачиваются. И обнаруживается бездомность души. Как много таких бездомных душ, в том числе и среди нас. Люди без Иисуса находятся во власти внутренней бездомности. «Я не могу пойти домой» – это, собственно, наша беда. Настоящая помощь – возвращение домой. Приходилось ли вам уже видеть совершенно счастливого человека? Не правда ли, его нужно долго искать? У каждого свои проблемы, каждый ищет помощи где-нибудь. Один говорит: «Мне было бы легче, если бы у меня было больше денег». Другой думает: «Мне стало бы легче, если бы я был совершенно здоров». Третий: «Мне было бы легче, если бы у меня была другая работа», и так далее. Неужели вы действительно думаете, что исполнение этих желаний может сделать нас счастливыми? О нет! Не успеют нам помочь в одном деле, как появятся другие проблемы, нужды и желания. Есть только одна настоящая помощь для нас – возвращение домой нашей бездомной души. Он пропадал и нашелся. Так отец описал историю своего сына. Он нашелся. Значит, есть возможность для бездомной души вернуться домой. Однажды я получил трогательное письмо от молодого солдата. В нем он напомнил мне о том, как в 1938 году он пришел ко мне, будучи несчастным, привязанным к греху человеком. Затем он продолжил. «Я стал таким радостным с тех пор, как спустя полтора года внутренней борьбы, в праздник Пасхи 1939 года, я, наконец, нашел моего Спасителя Иисуса Христа, вернее, Он меня нашел. И я смог стать Его собственностью. С тех пор я смог познать благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». В 1931 году я путешествовал по Америке. Путешествие, знаете ли, приятное занятие. Я увидел много интересного. Но я еще хорошо помню час, когда, вернувшись на родину, я въезжал из Бремерхафена в Бремен. В поезде было много народу, было очень жарко. Но мне все было нипочем, ведь это моя родина. Каждое дерево и каждый сад наполняли мое сердце радостью и блаженством, а язык... Все люди говорили на языке, который я понимал и любил. Замечательно возвращаться домой. Об этом могут рассказать наши солдаты, вернувшиеся домой с фронтов. А тем более, когда бездомная душа возвращается домой, к Господу Иисусу, к Спасителю. Весь мир не может предложить нам ничего подобного. Мне не нужно оставаться за дверью, нет, Иисус впустил меня. Истинный помощник Иисус. Однако я все время говорю о тексте в слегка измененном виде. В Библии не написано «он пропадал и вернулся домой», а «пропадал и нашелся». Это как раз и дает истинное глубокое освещение данного вопроса. Наше погибшее состояние и наша бездомность настолько велики, что никто из нас не может своими силами обратиться и искать отцовский дом. Немного выше это выражается так: «плотский человек мертв». Но Бог через Иисуса заботится о нас. Он идет вслед за нами, ищет нас и милостиво нас принимает. Он пропадал и нашелся. Это возможно только с тех пор, с каких существует тот, кто рассказал эту историю. Иисус – Сын Божий. С тех пор, как Он умер на кресте за грешников и воскрес для нас из мертвых, с тех пор есть возможность и нам пережить то же самое, так, чтобы о нас можно было сказать «Он пропадал и нашелся». История без конца. Он же сказал ему: «Тебе надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Один мой знакомый любит читать захватывающие приключенческие рассказы, но у него странная привычка. Прочитав первые 10 страниц, он сначала заглядывает в конец, чтобы узнать, чем все закончится. Если конец хороший, герой будет спасен, или влюбленные поженятся, тогда он успокаивается и продолжает читать сначала. Представляю себе, что будет, если такому читателю впервые попадется в руки рассказ о блудном сыне. Вот он удивится. Ему придется долго искать в конце, чем же кончится история. Но его поиск будет напрасным, так как у этой истории нет конца. Уже долгое время мы каждое воскресенье изучаем эту историю. Мы открыли в ней много странного и замечательного. Но самым странным, мне кажется, то, что у этой истории нет конца. Почему Господь Иисус не рассказал эту историю до конца? Что означает это отсутствие конца? А это означает вопрос фарисеям. Люди часто ломали себе голову об Иисусе. Обычно безуспешно. Только одна определенная группа людей может понять, кто такой Иисус. Люди с проснувшейся совестью, жаждущие получить прощение грехов и приобрести мир с Богом. Или, если выразиться иначе, грешники, желающие получить спасение, они понимают, Иисус – это спаситель грешников. Это особенно подчеркивается в рассматриваемой нами 15 главе Евангелия от Луки. Она начинается так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Весть о грехе, покаянии и милости еще во все времена раздражала нежелающих покаяться, уверенных в своей непогрешимости людей. Как сегодня, так и во все времена. Так в нашем тексте появляются фарисеи и ворчат. Он принимает грешников и ест с ними. В ответ Господь Иисус сказал: «Расскажу вам одну притчу». И он рассказал им об отце, у которого было два сына. Младший сын потребовал выплатить ему свою долю, покинул отца и ушел в дальние страны. Там он растратил свое имение и стал человеком практически нищим. Ко всему несчастью, в стране наступил голод. Молодой человек нанялся в свинопасы. Но от всей этой нужды и нищеты он вернулся домой, осознал свою вину и получил прекрасный прием у отца. Когда Иисус рассказывал эту историю, мытари и грешники, как зачарованные, слушали его. Они кивали друг другу головами. «О, эта история про нас! Да, нас приняли!» Но Господь Иисус продолжил. «Там есть еще старший брат. Он пришел с поля, услышал праздничное веселье и подозвал слугу. Что все это значит? Узнав, что его брат вернулся домой, он пришел в ярость и отказался войти в отцовский дом. Отец тогда вышел к нему и попросил: «Тебе надобно радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил». Тут Господь Иисус прервал свой рассказ. Фарисеи хорошо поняли его. Они поняли, что под образом старшего брата подразумеваются именно они. И они знали: «Теперь мы должны написать конец рассказа. Теперь вопрос ставится нам. Хотим ли мы тоже войти в царствие милости или все-таки остаться снаружи?» Они ушли, оставив вопрос без ответа. Вопрос задается и нам. Художники уже часто писали картины, эскизы на мотив притчи о блудном сыне. Есть две трогательные картины Дюрера, на которых блудный сын стоит среди свиней и бьет себя в грудь. Французский художник Бернан нарисовал сына, как он возвращается домой. Бернан написал еще одну картину, на которой изображен отец, как он высматривает сына. У Рембрандта есть целый ряд прекрасных картин на мотив нашей притчи. Однако странно, что, насколько я знаю, нет ни одной картины с изображением старшего сына. Если бы я был художником, я бы написал такую картину. На переднем плане стоит старший сын, надменный, уверенный в своей непогрешимости, несокрушимый. В его лице отражается сопротивление этому отцовскому дому, в котором господствует милость и торжествует любовь. Перед ним стоит отец, исполненный бесконечной любви к этому сыну. Он зовет его и просит не уходить. Видим ли мы перед собой эту картину? Тогда мы понимаем, почему никакой художник не хотел ее написать. Ему бы пришлось придать старшему сыну свои собственные черты. Ведь то, что здесь рассказывается, это история каждой души, сталкивающейся с Евангелием. Там есть двери, узкие врата, ведущие в отцовский дом, в царство милости, где царствует мир и радость в Духе Святом. И там стоит Спаситель и приглашает, зовет. Дух Святой призывает в сердце. Ты должен тоже, наконец, полностью последовать за Спасителем. Ты должен покончить с просто формальной принадлежностью к христианству. Ты должен, наконец-то, тоже обратиться и получить уверенность в своем спасении. Но омраченное сердце противится и возмущается. Я ведь и так хороший, и кто знает, какие будут последствия от такой, так называемой, полной отдачи. Как много людей стоят так перед открытой для них дверью и все же не делают последнего шага. Поэтому Господь Иисус и не рассказал конца истории. Ты сам своей жизнью должен его написать. Таким образом, Господь Иисус спрашивает каждого из нас: как ты теперь поступишь? Сделаешь ли ты последний шаг в отцовский дом или нет? О том, как история все же пришла к концу. Знаете, когда эта история пришла к концу? Тогда, когда фарисеи вместе со всем народом Ветхого Завета стояли перед дворцом Понтия Пилата. Перед ними на каменном помосте Гавафа стоял человек, который рассказывал им эту историю. Человек, изобразивший себя в этой истории отцом, Иисус Христос. Он стоял в терновом венце, избитый, весь в крови. В то время фарисеи написали таки конец истории, крича: «Распни! Распни его!» Это конец. Старший брат распял отца на кресте. Он убил отца. Это ужасно. Кто теперь все еще верит в мир и в человечество, тот глупец. Но здесь есть еще большое «но». Живой Бог использует и злую природу людей для построения своего царства. Так этот крест Иисуса – не заключительный аккорд, а, можно мне так сказать, начальный. Именно своей смертью Иисус Христос стал отцом из нашей истории, отцом, принимающим блудных сыновей. Так как теперь Он унес их вину. Теперь Он приобрел для них новую одежду праведности. А с тех пор, как Он воскрес, Он неустанно простирает свои пронзенные руки грешникам, желающим спасения.
1: Сегодня вы прослушали заключительную часть из книги Вильгельма Пуш «Приди домой».

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Кукольный доктор» читает Наталья Исмаилова.
1: Отец Кристины сдержал свое слово. Кукла пришла по почте в длинном деревянном ящике через 3 дня после его отъезда в Париж. Все лучшие куклы прибывают из Парижа. Там их называют «пупе», когда спрашивают о них у продавщиц в магазине. Кристина была в саду с тех пор, как встала, ожидая почтальона. Между деревьями была небольшая щель, откуда можно было видеть, как он идет по дороге. Они с Роем, как только заметили его вдалеке, побежали ему навстречу через сенокосное поле. Бегать по полю было запрещено до окончания сенокоса. Но когда ждут куклу из Парижа? Отец Кристины был очень внимательным. Он прислал самую красивую куклу и к тому же целый гардероб одежды. Там был крошечный черепаховый гребень и кисточка для пудры. Ее глаза открывались и закрывались, а брови были из настоящих волос. Для куклы это было очень необычно. «Ее будут звать Джоан», — сказала Кристина. Она всегда любила это имя. Так звали ее первую няню. Кристина сразу же понесла Джоан к маме. Рой бежал за ней с коробкой, оберточной бумагой, бечевкой и платяным шкафом. Крисси поминутно повторяла: «Смотри, не урони кисточку! Держи крепче зеркальце!» и тому подобное.
2: «Она просто великолепная!» — воскликнула миссис Тивертон. «Лучшей куклы на свете нет!» «Крисси, дорогая, будь с ней очень осторожна!» «Я не знаю, но лучше бы отец взял что-нибудь покрепче. Это слишком хрупкое!» «Я думаю, что вам лучше играть с ней только в комнате. Да, это самое лучшее. После сегодняшнего дня вы должны играть с ней только в доме». Так Джоан прибыла в Мейплтон. Как Кристина любила свою куклу в тот первый день. Она всюду носила ее с собой и все ей показывала. Девочка носила ее по всему дому, на чердак, по всему саду и к маленькой черной печке под оранжереей. Затем она понесла ее в деревню, чтобы познакомить ее с почтальоншей, которая жила за медной оградой в бакалейной лавке. Пошла в конюшню, чтобы поцеловать генерала Гордона, старого белого коня. Джим, который ухаживал за генералом, был единственным человеком, который не восхищался куклой. Но как можно было ожидать приятного чувства от мальчика, который натравливает собак на крыс? Через 2 или 3 дня после этого Рой отправился на реку ловить рыбу. Он должен был идти один, потому что Кристина хотела поиграть с Джоан в детской. Не прошло и получаса, как он услышал шаги в высокой траве и позади себя. Подняв глаза, он увидел Кристину. После того, как Кристина решительно отказалась идти с ним на рыбалку, Рой был удивлен, увидев ее. Еще больше он удивился, увидев, что девочка принесла с собой Джоан.
3: «А что мама сказала, что ты можешь взять с собой куклу?» – спросил он.
2: «Нет», – сердито ответила Кристина. «Но я не думаю, что она будет возражать».
1: Рой выглядел встревоженным. Мама не часто устанавливала правила, чтобы помешать их игре, а когда это делала, то любила, чтобы ей повиновались. Она, конечно же, запретила Кристине выносить Джоан из дома. Мальчик промолчал. Кристина села и стала играть. Но она вовсе не была счастлива. Она была очень хорошая девочка и знала, что с ее стороны было неправильно ослушаться. Рой продолжал рыбачить.
3: «Рой, давай делать что-нибудь другое!» —
1: раздраженно произнесла Кристина через несколько минут.
3: «Так холодно сидеть здесь и ждать, когда ты поймаешь глупую рыбу, которая никогда не попадется. Давай лучше пойдем в пещеру».
1: Пещера представляла собой старую заброшенную печь для обжига извести, где вполне могли бы жить разбойники.
3: «Пошли!»
1: – согласился Рой.
2: «Я первая там буду!» – крикнула Кристина и побежала.
3: «Посмотрим!» – ответил Рой и побежал следом.
1: Они пробежали ярдов 100, когда Кристина вдруг упала. Рой все еще был на некотором расстоянии позади, так как собирал удочку. Он поспешил к Кристине. Мальчик увидел, что она встала на колени и с тревогой смотрит в лицо Джоан.
2: «О, Рой!» – простонала она. «У нее пропали глаза!»
1: Это была правда. Джоан, столь лучезарно наблюдательная, теперь повернулась к миру пустыми глазницами. Рой взял ее голову в ладони и покачал. Легкий звук сообщил, что пара некогда красивых голубых глаз теперь была внутри. Кристина в отчаянии опустилась на траву. Она прекрасно сознавала, что если бы она не была непослушной, этого бы никогда не случилось. Рой стоял рядом, чувствуя себя не менее несчастным. Вскоре он взял ее за руку.
2: «Пойдем», — сказал он, — «посмотрим. Может быть, Джим починит».
3: «Джим!» — возмущенно закричала Кристина, стряхивая его руку.
2: «Ну, все равно пошли», — настаивал Рой.
1: Кристина продолжала плакать. Через некоторое время она попыталась подняться, но вдруг снова упала. Она мгновенно перестала плакать.
2: «Рой!» — испуганно прошептала она. «Я не могу идти!»
1: Кристина растянула лодыжку. Рой со всех ног бросился к дому за помощью. Скоро старый садовник Стедер и Джим несли Кристину, а мать и няня шли рядом. Кристине тут же перевязали ногу и уложили в постель. Она плакала почти беспрерывно, хотя ее уверяли, что она прощена.
3: «Ее рыдание», — сказала кухарка, спускаясь вниз после 20-го посещения детской. «Ее рыдания такие душераздирающие, что я не выдерживаю. Все это время она просит эту несчастную куклу, у которой глаза стучат в голове, как шарики. Рой и Джим пытаются вытащить их вертелом».
1: Повар была совершенно права. Рой и Джим сидели в сарае для сбруи, держа куклу. Они осторожно ощупывали череп этой несчастной игрушки. Горничная наблюдала за происходящим без особого энтузиазма.
3: «Вы не сделаете этого!» – говорила она время от времени. «Вы не сможете вертелом сделать кукле глаза! Никто не сможет! Это просто невозможно! Вы должны отнести ее брату сестер Баннистер в Дормстейп! Он починит ее в один миг! Нет ничего, что он не мог бы починить!»
1: Наконец Рой в отчаянии сдался.
3: «Я отнесу ее брату сестер Баннистер», — сказал он, поднимаясь с куклой в руках. «Это всего в 6 милях отсюда».
1: Но внезапное появление фигуры в дверном проеме прервало его смелый план.
2: «Ничего подобного ты не сделаешь!» — воскликнула няня, схватив куклу. «Этот ангелочек наверху не перестает плакать о ней. Доктор говорит, что у нее сильный жар от того, что она сидела на мокрой траве».
1: Взмахнув своими пышными юбками и передником, няня с Джоан исчезли. Рой сунул руки в карманы и угрюмо побрел в сад. В небе, казалось, солнце больше не светило. На следующий день Кристина была очень больна. Дело было не только в лодыжке, но и в том, что она простудилась. Доктор сказал, что с ней нужно быть очень осторожными. Рой ходил с грустным лицом, потому что Кристина была единственной, с кем он играл. Он любил ее больше всех на свете. Мальчик никак не мог простить себе, что не смог починить кукольные глаза. Он хандрил все утро, то входя в дом, то выходя из него. Его то и дело отсылали прочь от двери Кристины, потому что она была слишком больна, чтобы выносить кого-либо в комнате, кроме няни. Она бредила и твердила, что ослепила свою куклу. Девочка плакала, требуя, чтобы ей снова вылечили глаза. Она никому не позволяла к ней прикасаться, так что починить Джоан казалось невозможным. Няня тоже плакала, и Рой присоединился к ней. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был так несчастен. Уходя, доктор выглядел очень серьезным.
3: «Эту куклу надо привести в порядок», — сказал он миссис Тивертон. «Она, очевидно, чувствительная маленькая девочка. Чувствую, непослушание вам и легкомысленного отношения к подарку отца очень удручает ее, не считая простуды и растяжения. Если бы мы могли снова поместить эти глаза на место, она поправилась бы во мгновение ока».
1: Рой и его мать слушали это замиранием сердца. Они знали, что руки Кристины прижимают Джоан к себе, и их невозможно разжать.
3: «Как бы то ни было, — сказал доктор, — я оставил ей лекарство, от которого она должна на немного уснуть. Я снова приду днем».
1: Рой замер в раздумье. Внезапно он принял решение и быстрым шагом направился к большой дороге. У ворот стоял Джим.
2: «Если меня будут искать, — крикнул он, — скажи, что я пошел к брату сестер Баннистер».
1: Мисс Сара и мисс Селина Баннистер жили в Дормстейпле столько, сколько помнили жители. Они были совсем не старыми. У них был красный дом с белыми окнами. Такие дома можно увидеть только в старых английских торговых городах. Перед ним была посыпана гравием дорожка в форме банана. Экипажи въезжали с одного конца и выезжали с другого, останавливаясь у крыльца посередине. Жалюзи были такого рода, что никто, кто находился снаружи, не мог ничего видеть внутри. А все, кто находится внутри, могли видеть все снаружи. Дверной молоток был из блестящей латуни. За домом был очень большой сад с кедром посередине. За садом была лужайка, на которую каждое зимнее утро слетались на завтрак сотни разнообразных птиц. Мисс Баннистер кормила их всех. К кедру и другим деревьям были прибиты коробки или ящички, в которых синицы или другие птички устраивали себе гнезда. За окнами у нее всегда висели половинки кокосовых орехов и куски сала. С одной стороны дома находилась конюшня и каретный сарай. С другой – бильярдная, служившая теперь мастерской. Эта мастерская и привела нас к брату сестер Баннистер. Брат был инвалидом, и к тому же его называли странным. Это означало, что он носил довольно потрепанную одежду, не интересовался городом и редко выходил за пределы дома или сада. Правда, ходили слухи, что руки у него золотые, и он может сделать все, что угодно. Что случилось с братом сестер Баннистер, никто, казалось, не знал, но это постепенно все больше и больше удерживало его в доме. Никто никогда не называл его мистером Баннистером. Все говорили, что он брат сестер Баннистер. Если бы вы могли видеть сестер, особенно мисс Селину, вы бы поняли это. Хотя у них были низкие грубые голоса, они были очень добрыми. Время шло, а брат не появлялся и, похоже, не мог больше заниматься садоводством. Сестры ломали себе голову, как бы найти ему какое-нибудь занятие. Он читал целыми днями, но от этого не было никакого толку. Однажды вечером, за несколько лет до этой истории, все трое сидели за чаем. Мисс Селина вдруг воскликнула.
2: «Придумала!»
1: Это было так неожиданно, что мисс Сара пролила свой чай, а брат бросил в чай 3 куска сахара вместо 2.
2: «Что придумала?» – воскликнули они в один голос. «Сегодня я разговаривала с миссис Бонифейс», — начала она. «Она говорила, как было бы хорошо, если бы в городе нашелся кто-нибудь, кто мог бы чинить игрушки. Бедная миссис Пайпер на базаре ничего не смыслит, а все плотники ничего не понимают, кроме книжных полок и ограждений для огурцов. Лондон так далеко.
3: Я согласилась с ней, даже не думая о Теодоре. Но это как раз то, что ему нужно.
4: Конечно,
1: поддержала мисс Сара. Он мог бы занять старую бильярдную.
2: Туда можно будет поставить печку, сказала мисс Селина.
3: И скамейку, добавила мисс Сара.
2: На пол можно постелить циновки из кокосовых орехов, продолжала мисс Селина.
3: Лучше линолеум, возразила мисс Сара.
4: «Циновки из кокосовых орехов!» – настаивала мисс Селина.
2: «Мы могли бы это назвать кукольной больницей!» – сказала мисс Сара.
4: «Лазарет!» –
1: предложила мисс Селина.
3: «Я предпочитаю больницу!» – возразила мисс Сара.
5: «Лазарет!»
1: – продолжала мисс Селина.
2: «Доктор Баннистер, домашний хирург, принимает ежедневно с 10 до часу».
3: «Это было бы самое приятное и доброе занятие», — сказала мисс Сара.
2: «И к тому же полезное».
1: «В этом-то весь смысл», — заметила мисс Селина. «Вот так 5 или 6 лет назад брат сестер Баннистер открыл кукольный лазарет. Но он не остановился на починке кукол. Он чинил и всякие другие вещи. Советовал длину хвостов для воздушных змеев, строил корабли и даже делал фейерверки. Рой пришел в Дормстейпл около 1 часа дня. Он был очень усталый, разгоряченный, пыльный и голодный. Несколько раз спросив дорогу, он остановился на пороге дома сестер Баннистер. Дверь открыла старая Мэри. Когда запах жареной птицы вырвался наружу, Рой понял, как он голоден.
3: «Я хочу видеть брата сестер Баннистер», — сказал он. «Пожалуйста».
6: «Ты опоздал», — последовал ответ. «Приходи завтра утром. Мистер никогда не принимает детей после обеда».
2: «О, но мне надо!» И Рой почти заплакал.
6: «Тише, тише!» — прицикнула Мэри. «Маленькие мальчики не должны говорить «надо».
2: «Ну, когда им надо, что еще они могут сказать?» – спросил Рой.
6: «Тише, тише!» – повторила Мэри. «Это наглость. А теперь беги и приходи завтра утром».
2: Для Роя это было уже слишком. Он закрыл лицо руками и заплакал по-настоящему. Он никогда не осмелился бы сделать это ради себя. Пока он стоял в таком отчаянии, кто-то положил руку ему на плечо и мягко подтолкнул в дом. Он услышал, как за ним захлопнулась дверь. Затем рука провела его по коридорам в большую мастерскую, и там он был освобожден. Рой огляделся. Это была самая очаровательная мастерская, какую он когда-либо видел. У окна стояла длинная скамья. Перед ней удобное кресло, а на скамье молотки, стамески и всевозможные инструменты. В одном месте лежал почти законченный корабль, в другом – заводной пароход. Пара рельсов, как змея, обвивала пол на циновке из кокосовых орехов, по которой, вероятно, бегал игрушечный поезд. Вдоль дороги были расставлены сигналы. На полках лежала цветная бумага, стояли бутылки, коробки и проволока. В одном углу стоял большущий воздушный змей высотой с человека с нарисованным на нем огромным лицом. На столе лежали несколько сломанных кукол. Все это он увидел в одно мгновение. Затем он взглянул на владельца руки, который все это время стоял рядом с ним, с веселым выражением на ласковом добром лице. Рой мгновенно понял, что это брат сестер Баннистер.
6: «Ну, — сказал брат, — значит, когда надо, то надо».
2: «Да, — робко ответил Рой.
6: «Совершенно верно, — сказал брат. «Надо» – очень хорошее слово, если у человека есть цель, чтобы исполнить его. А теперь скажи мне скорее, в чем дело? Думаю, что-то очень маленькое, иначе ты не смог бы носить его в кармане.
2: «Его нет у меня в кармане», – сказал Рой. «Его здесь вообще нет. Я хочу получить урок».
6: «Урок?» – переспросил удивленный мистер Теодор.
3: «Да, в починке глаз, когда глаза проваливаются внутрь и стучат там».
1: Брат сестер Баннистер сел. В этом маленьком, пыльном, нервном мальчике было что-то такое, чего его клиенты, часто в слезах, никогда раньше не проявляли. Доктор хотел понять это.
6: «А теперь расскажи мне все», — попросил он.
1: Рой рассказал ему все с самого начала.
3: «А как зовут твоего отца?»
1: Это был единственный вопрос, который он задал. Услышав его, брат поднялся.
6: «Ты должен подождать минутку», — сказал он.
3: «Но урок!»

0: обеда.
1: «Но урок!» – жалобно проговорил Рой.
0: «О, мы придумали способ получше, чем урок!» – сказала мисс Селина. «Мистер Баннистер поедет с тобой!»
2: Рою потребовалось некоторое время, чтобы оценить это. Но когда он понял, то был самым счастливым мальчиком в Дормстейпле. После он рассказывал, что никогда не пробовал курятины вкуснее. Не прошло и 3/4 часа, как карета уже ехала в Мейплтон. Брат сестер Баннистер сидел на заднем сиденье, обложенный подушками. Он не выносил тряски экипажей. Мисс Селина и мисс Сара ехали присматривать за братом. Рой сидел впереди.
0: «Вы никогда не видели таких озадаченных лиц, какие были у жителей Дормстейпла, когда экипаж проезжал мимо. Мистер Теодор никогда не выезжал из дому вот уж 20 лет. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с удивлением старой Мэри, которая весь остаток дня бродила по комнатам бормоча.
3: «Маленький наглец!»
2: У ворот Рой спрыгнул на землю и помчался к дому. Мать подошла к двери как раз, когда он подбежал.
1: «О, мама! Мама!» – воскликнул он. «Он сам приехал!»
2: «Кто приехал?» – спросила она, забыв упомянуть о долгом отсутствии Роя. «Я надеялась, что это доктор. Боюсь, что Кристине хуже. Она так и не уснула».
1: «Не переживай!» – успокоил Рой. «Я привез брата сестер Баннистер, который чинит кукол. Он в 2 счета поставит глаза на место, и тогда Криси поправится. Вот они!»
2: В эту минуту карета подъехала к крыльцу, но недоумение миссис Тивертон не исчезло. Напротив, оно усилилось, ибо она увидела перед собой 3 совершенно незнакомых ей людей. Мисс Селина, однако, поспешно подошла, взяв миссис Тивертон за руку, и объяснила всю историю, добавив: «Мы не войдем. Нам с сестрой нужно заехать еще кое-куда. Меньше чем через час мы вернемся за нашим братом, заберем его и не доставим вам никаких хлопот. Я знаю, как мало вы, должно быть, хотите сейчас даже тех, кого хорошо знаете». Несмотря на протесты миссис Тивертон, сестры уехали. Пока происходил этот разговор, Рой разговаривал с братом сестер Баннистер. Он обдумывал свою речь с самого начала, потому что это было очень важно.
1: «Пожалуйста, сэр, — сказал он, — пожалуйста, скажите, сколько будет стоить этот визит, потому что я хочу заплатить за него сам».
2: Брат улыбнулся.
0: «А что, если у тебя не будет достаточно? — спросил он.
1: «Ну, я думаю, что хватит, — ответил Рой. — У меня 7 шиллингов и 6. А когда ветеринар приходил к генералу Гордону, он взял всего 5 шиллингов.
2: Брат сестер Баннистер снова улыбнулся.
0: «Наш лазарет довольно необычный, — сказал он. — Мы вообще не берем денег. Мы берем обещания. Различные виды обещаний от разных людей в зависимости от их состояния. Мы просим детей богатых родителей пообещать отдать старые игрушки или книжки, или альбомы, или что-то в этом роде настоящим детским больницам. Мы находим, что это гораздо лучше, чем деньги. Деньги – это такая неприятность, люди всегда теряют ключ от копилки».
2: Рой был немного разочарован.
1: «Согласен, – сказал он, – однако я все равно заплачу. Можно только я?»
2: «Знаете, — добавил он, — вы всегда можете вскрыть денежный ящик, если дело дойдет до худшего. Кочергой можно».
0: Как раз в этот момент сестры Баннистер уехали, и миссис Тивертон пригласила их брата пройти с ней в комнату Кристины. Рой отдал бы все на свете, чтобы его пустили наверх, но так как это было запрещено, он пошел к Джиму и рассказал ему новости. Кристина с Джоан в руках стонала в постели, когда брат сестер Баннистер сел рядом.
2: «Пойдем», – мягко сказал он, – «я пощупаю твой пульс». Кристина устало протянула ему руку.
0: «О, нет, не твой пульс», – сказал он с легким смехом. «Я имею в виду твою маленькую леди. Я не твой доктор, я кукольный доктор».
2: Кристина удивленно

0: повернула к нему свое раскрасневшееся лицо.
1: «Кукольный доктор?»
0: Это было что-то новое. Он выглядел нормально, не наряжался, чтобы заставить ее чувствовать себя глупо или уговаривать принять ужасное лекарство.
1: «Это ваш экипаж, я слышала?» – спросила она.
0: «Да», – подтвердил он. «Я приехал по вызову. Сейчас очень много кукол болеет, так что я должен скоро уехать. Это довольно плохое время для кукол, особенно, как ни странно, для французских». «Моя французская», – сказала Кристина, заинтересовавшись по-настоящему.
2: «Ох, как любопытно», – воскликнул он. «А теперь нужно пощупать пульс». И он вытащил большие золотые часы. Миссис Тивертон смотрела на них со слезами на глазах.
0: Кристина не проявляла никакого интереса ни к чему и в течение многих часов не лежала так неподвижно в постели. Даже снотворное на нее не действовало. Брат сестер Баннистер держал крошечное запястье Джоан и выглядел очень серьезным. «Ах, милая», — сказал он, — «надо было послать за мной раньше, и тогда я мог бы вылечить ее здесь, в твоих объятиях, а так я должен отнести ее к свету. Не хочешь ли съесть это чудесное желе, пока я буду лечить мисс... Дай-ка подумать, как ее зовут?»
3: «Джоан», — ответила Кристина.
0: «Ах да, мисс Джоан. К тому времени, как ты покончишь с желе, я должен буду закончить свой визит». С этими словами он встал и понес Джоан к окну за занавеской, а миссис Тивертон подала Кристине желе.
1: «Кристина ела его», — говорила потом няня. «Как ягненок! Хотя и никогда не видела, чтобы ягненок ел желе».
0: Тем временем брат сестер Баннистер достал из кармана какие-то инструменты и тюбик клея. Приподняв волосы Джоан, он прорезал дырку в ее голове и деловито поправил механизм ее глаз. Все было сделано за 5 минут, как раз когда Кристина проглотила последний кусочек.
2: «Ну вот», — сказал он, возвращаясь к кровати, — «все в порядке. Я думаю, что наша пациентка теперь видит так же хорошо, как и раньше».
0: Кристина с радостным криком заглянула в лицо Джоан и откинулась на подушку в совершенном удовлетворении. Несколько минут ни миссис Тивертон, ни брат сестер Баннистер не осмеливались пошевелиться. В этот момент на цыпочках вошел доктор. Подойдя к кроватке, он посмотрел на Кристину.
2: «Она спит», — сказал он. «Прекрасно. Теперь все в порядке. Ей необходим был сон. Не позволяйте ей слышать ни звука в течение нескольких часов».
0: Роя они застали в ожидании новостей. Услышав их, он подпрыгнул от радости. Мама поймала его и обняла. «Ах ты, милый мой мальчик!» — воскликнула она и, повернувшись к доктору, рассказала ему всю историю. Он ушел, смеясь.
2: «Я сниму вывеску с моей двери, когда вернусь домой!» — крикнул он, отъезжая. «И пришлю ее вам, Баннистер! Вы настоящий доктор!»
0: Когда сестры вернулись, чай был уже готов. Миссис Тивертон и слышать не хотела, чтобы они уезжали без него. А когда через час они все-таки уезжали, то уже были близкими друзьями. С тех пор Рой и Кристина никогда не ездили в Дормстейпл без того, чтобы не зайти в Красный дом. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна, 15 глава.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассеею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся.

Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

0: Летит безжалостное время. Скоро и другие.
1: Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы – боги, и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 5 стих. По мнению древнегреческого поэта Эврипида, самый мучительный грех – это неисполнение своего долга перед родителями. И Божий суд за этот грех самый суровый. Мы уже упоминали несколько раз, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог требует «почитай отца твоего и мать». На самом деле почитание наших родителей, забота о них – это необходимая составляющая нашего христианского долга. Давайте никогда не забывать Божье наставление для нас – воздавать должное родителям, бабушкам и дедушкам. 1 Тимофея 5:4. Но как быть с замечательными вдовами, не имеющими детей, которые могли бы исполнить это наставление и позаботиться о своих матерях? Бог возлагает всю ответственность за этих вдов на церковь. Если, конечно, эти вдовы отвечают определенным требованиям. Два из этих требований мы сейчас рассмотрим. Запомните то, о чем сейчас пойдет речь, потому что это неотъемлемые черты благочестивой старости. Женщина веры. Как поступает женщина, любящая Бога, когда чувствует себя заброшенной и совершенно одинокой? Она полагается на Бога. Если точнее, она направляет свою надежду на Бога. Она уверенно возлагает свои надежды на Него. Она постоянно надеется на Господа, поэтому надежда становится ее постоянным образом мыслей. Она ко всему относится с надеждой. Ее доверие всемогущему Богу неизменно и непоколебимо. Одинока ли эта вдова? Нисколько. У нее есть Господь. Второе. Женщина молитвы. Как поступает женщина, любящая Бога, когда некому позаботиться о ее повседневных нуждах? Ее взгляд устремлен на Господа, и она верно доверяет Ему все свои нужды, тому, кто обещал, что она никогда ни в чем не будет нуждаться. Псалом 22:1. Она обращает к Богу моления и молитвы о своих личных нуждах. Подобно пожилой праведнице Анне, она женщина верной молитвы, продолжающая молиться и днем, и ночью. Как же разнообразны благословения жизни в вере. Испытайте их сейчас. Пусть через годы о вас скажут: она женщина веры, которая по-настоящему любит Бога и во всем Ему доверяет. Жизнь добрых дел. Вдовиц почитай. Вдовица должна быть известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всему доброму делу. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 3, 9 и 10 стихи. Как сомневающейся женщине понять, насколько значима ее жизнь? Женщина, любящая Бога и стремящаяся выполнять Его волю, ищет ответ на этот важный вопрос в Его слове. В сегодняшнем отрывке Бог дает список, благодаря которому мы можем проверить, насколько мы благочестивы и насколько наша жизнь наполнена добрыми делами. Эти требования в ранней церкви использовались, чтобы определять вдов, которых нужно было обеспечивать материально. Но они представляют собой и требования Господа к тем, кто стремится сделать свою жизнь полезной и прекрасной. Подумайте сейчас, сравните свою жизнь с Божьими требованиями. Поведение в целом. О женщине, любящей Бога, говорят хорошо, а ее поведение дома или где-либо еще не слышно и не говорится ничего плохого. Она заработала славу женщины, совершающей всевозможные добрые дела, включая следующие. Воспитанные дети. Порядок, в котором перечислены добрые дела этой благочестивой женщины, имеет свое значение. Забота о детях – первое в этом списке. Если вы сомневаетесь, насколько важна забота о детях в глазах Божьих, вспомните этот стих.
Далее – гостеприимность к посторонним. Следующее в списке – использование своего дома, своего домашнего очага, чтобы принимать путешествующих христиан и оказывать гостеприимность братьям по вере. Помощь бедствующим. Женщина, любящая Бога, направляет свои силы на помощь страдающим. Ее смиренное служение – это служение делами, воздающими славу Богу. Умывание ног святым. Любовь к Богу отражается в основном в сострадании и благосклонности. Если точнее, то, наверное, посещение нуждающихся и больных. Даже так, говоря и буквально, и образно, стремление к служению, проявляющимся в умывании ног. Преданность каждому доброму делу. Женщина, любящая Бога, усердно следует по жизни, совершая добрые дела. А теперь попросите у Господа о Его величайшей милости, чтобы и вам стать подобной таким великим женщинам, любившим Бога и желавшим служить Ему и Его народу. Жемчужины красоты и достоинства, чтобы старицы также вразумляли молодых. Послание к Титу, 2 глава, 3 и 4 стихи. Печалитесь ли вы, когда чувствуете, что стареете? Задумываетесь ли, чем вы будете заниматься на закате жизни? Хоть в современном обществе часто не уважают старших, сегодняшний отрывок из Писания ясно показывает почитание церковью пожилых женщин, показывает, какую важную ответственность несла за них церковь. По сути, старые праведницы играют в церкви чрезвычайно важную роль, отвечая на Божий призыв наставлять и вразумлять, воспитывать и ободрять молодых женщин в теле Христа. Да, старые женщины, в которые годы жизни воспитали спокойствие, сострадание, терпение, знание жизни, благочестивые познания, играют ключевую роль в жизни церкви в своей общине. Мы будем говорить о стихах из послания к Титу и восхищаться красотой и достоинством, которыми одарил нас Бог. Мы увидим, что Его Святое Слово сообщает нам о наших священных обязанностях. И если у нас получится, яснее представим все, что Бог задумал о нашей жизни. Но теперь найдите несколько минут, чтобы помолиться. Отложите на время все свои дела, уединитесь с Библией и еще раз просмотрите обращенные к нам Божьи слова о мудрости в послании к Титу. Прочитав эти стихи, вспомните, что всему свое время и время всякой вещи под небом. Екклесиаста 3:1. И задумайтесь о двух временах в вашей жизни – жизни женщины, любящей Бога. Время – молодая женщина. Бог задал вам посвятить себя любви к мужу и детям. Если у вас нет мужа и детей, Бог в любом случае желает, чтобы вы обучались домашнему хозяйству, достигали благочестивых черт благоразумия, чистоты, доброты, чтобы сердце ваше было предано служению. Времена пожилая женщина. Бог задал вам поделиться тем, что вы знаете, с молодыми женщинами, любящими Бога. За годы вы приобрели некоторые драгоценные знания, если хотите, жемчужины, которые вы можете передать тем, кого учите. Проявляя благоговейный дух, следя за тем, что говорите, тщательно сохраняя благочестие в своей жизни, передавая то, что знаете, вы делаете бесценный дар своей бесценной жемчужины красоты и достоинства Богу, Его церкви и женщинам, которые Его любят. Жемчужина благочестия. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих.
Библия часто рассказывает о благочестивых чертах характера, как о жемчужинах и драгоценных камнях. Поэтому давайте представим благочестивые черты, описанные в послании к Титу, как захватывающую дух связку обработанных жемчужин. Кто не восхищается прекрасным жемчужным ожерельем? Мягкое сияние жемчужин придает любой женщине изящество и очарование. Поэтому каждый день, возрастая в понимании Божьей красоты, мы будем нанизывать все новые жемчужины на изысканное ожерелье добродетелей, прославляющих Бога. Нас не должно удивлять, что Бог начинает это дивное ожерелье добродетелей жемчужины благочестия, чтобы старицы одевались прилично святым. Какая ослепительная жемчужина! Давайте подумаем о двух сторонах благочестивого поведения, которые связаны со следующими понятиями. Священное. Одно из значений этого слова – духовно и нравственно совершенное, относящееся к божеству, к истинам веры. Мы, любящие Бога, тоже священны. Мы – народ, живущий перед лицом Всесвятого Бога, исполняющий те священные обязанности, которым нас призывает Его Святое Слово. Более того, мы – царственное священство, призванное жить в святости. 1 Петра 2:9. Любое наше слово, любой наш поступок должен свидетельствовать о нашем священном служении Богу Всевышнему. Освященное. Это слово означает посвященное Богу, благословенное Господом. Мы, принадлежащие Господу, посвящены Ему, чтобы исполнять Его волю и Его благие замыслы. К Ефесянам 1:9-11. Бог призывает нас к такой жизни, которая была бы отражением Его ценностей. А поскольку Бог наш свят, свят, свят, Исаия 6:3, мы, Его народ, должны своим поведением чтить и славить Его. Такое поведение будет раскрывать в нас красоту Иисуса и даже побуждать других людей к такой же жизни, к жизни в радостном благочестии и поколении. Дорогая моя, загляните в зеркало Слова Божьего. Отражает ли ваша жизнь сердечное преклонение перед Богом и душевное согласие с Господом? Что прежде всего замечают в вас другие люди? А ведь они должны видеть прежде всего бесценную жемчужину радостного благочестия. Помните ли вы о близости Божией всегда, что бы вы ни делали, и делаете ли вы все как для Него? Пусть будут все ваши слова и поступки прекрасны, как жемчужины благочестия. Жемчужина безмолвия, чтобы старицы также не были клеветницы. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Ни одна жемчужина не сияет так сильно, как жемчужина безмолвия. Это не значит, что мы не можем произносить слов ободрения и наставления. Но добродетель безмолвия означает, что то, что мы произносим, должно быть на самом деле ободряющим и наставляющим. Апостол Павел наставляет молодого пастыря Тимофея в церковном служении, мудро говоря о том, что наставлять и воспитывать молодых женщин в приходе должны благочестивые пожилые. Но Павел предостерегает, что такие пожилые женщины не должны быть клеветницами. Хотя пожилой возраст очень часто может приносить людям нетерпимость, склонность к осуждению и тоске, пожилые праведницы во Христе должны, как пишет Ди Хайберт, пользоваться своим голосом для лучших дел, чем это. Давайте послушаем, что думает доктор Джин Гетц о том, как мы говорим. То, как мы используем свой язык, служит точным мерилом нашей христианской зрелости. Отражается во всем, что мы делаем, влияет на все, что мы делаем, и на всех, с кем вступаем в общение. Чтобы следить за своей речью, доктор Гетц
советует нам задавать себе такие вопросы перед тем, как рассказывать что-либо другому человеку. Правдивы ли эти сведения? Полезны ли они этому человеку или этим людям? Принесут ли они согласие и мир телу Христову? Поделиться этими сведениями самое ли милосердное, что можно сейчас сделать? Принесут ли эти сведения добрые плоды? Отражается ли в них мое смирение? Действительно ли я искренна и самоотвержена в желании рассказать об этом? Не превзята ли я? Справедлива ли я? Знаю ли я, как все было на самом деле? Внимательна ли я по-настоящему к человеку, которому собираюсь это рассказать? И если об этом заходит речь, то чем меньше мы говорим, тем лучше. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притчи 10:19. Поэтому молитесь перед тем, как говорить. Жемчужина дисциплины, чтобы старицы также не порабощались пьянству. Послание к Титу, 2 глава, 2 и 3 стихи. Ни одно состязание, будь то стометровка, бег на лыжах или на коньках, нельзя выиграть, не сосредоточив все внимание на финишной черте. Христианская жизнь – такое же состязание. Только эта дистанция длиной в целую жизнь. Писание призывает нас проходить эту дистанцию и говорит, как пройти ее правильно. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Евреям 12:1. Мы с вами говорим о тех требованиях, которые предъявляются во второй главе послания к Титу к женщинам, достойным наставлять и направлять младших сестер в церковной общине. Сегодня Бог указывает нам на трезвость, то есть жизнь в умеренности и дисциплине. Женщины не должны предаваться излишествам и всевозможным страстям, а должны строго следить за своими желаниями и привычками. Никакие излишества, бремя и препятствия не должны пятнать их доброе имя и мешать их служению. Эти женщины желают свергнуть всякое бремя и запинающий грех. Они всей душой преданы Богу, и взгляд их всегда обращен к Христу. Каждый их шаг по жизненному пути устремлен к Нему. Как научиться обходиться без излишеств? Пусть в этом вам помогут следующие библейские подсказки, и если вы этому научитесь, то добавите к своему ожерелью благочестивых качеств еще одну бесценную жемчужину дисциплины. Излишество. Не мешает ли мне это занятие или это привычка? Евреям 12:1. Целесообразность. Полезно ли это для меня? Выгодно ли это для меня? Благотворно ли это для меня? 1 Коринфянам 6:12. Подражание. Поступил бы так Христос при таких же обстоятельствах? 1 Иоанна 2:6. Проповедь Евангелия. Поможет ли это распространению Евангелия среди неверующих? Усилит ли мое свидетельство? Послужит ли крепкой основой для моей проповеди? Наставление. Укрепит ли это меня во Христе? 1 Коринфянам 10:23. Прославление. Прославит ли это Бога? 1 Коринфянам 10:31. И последнее. Пример. Станет ли это занятие подобающим примером? Праведным путем, по которому смогут последовать мои христианские сестры? Повредит ли это моей слабой сестре во Христе или укрепит ее? 1 Коринфянам 8:13. Несомненно, жемчужина дисциплины воистину драгоценна. Сосредотачивайтесь на ней, желайте ее, достигайте ее, показывайте и направляйте к ней ближних. О, как же эта жемчужина украшает любую женщину, любящую Бога.
Жемчужины мудрости. Чтобы старицы также учили добру. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Мы прочитаем еще немного о верных старицах, которые должны обучать своих молодых сестер следованию Божьим заповедям. Известные за свою преданность Господу, а не за сплетни и потворство собственным слабостям. Эти женщины должны помогать младшим женщинам как по возрасту, так и по вере в церкви. Независимо от того, можем ли мы себя отнести к старицам по возрасту, мы можем быть уверены в том, что учить добру, делиться жемчужинами мудрости – это благочестивая цель, которая достигается двумя способами. Во-первых, мы учим тем, как поступаем. Живя в соответствии со своими приоритетами, живя благочестиво, вы учите ближних, не говоря ни слова. Действительно, лучший способ наставления на пути Божьи – это подавать день за днем пример в повседневной жизни. Мы все нуждаемся в образе для подражания в жизни веры. И все мы знаем, что одна картинка может стоить тысячи слов. Поэтому по Божьей милости, по Его силе, вы можете учить ближних добру, поступая по собственной доброте. Во-вторых, мы учим тем, что говорим. Формальное наставление всегда было средством для обучения, сопровождающим прямой пример, и Бог дал вам длинный перечень тем, на которые можно беседовать. Вот три темы для начинающих. Знаете ли вы Христа? Так же, как все дороги ведут в Рим, все ваше учение должно приводить ко Христу. Рассказывайте людям, как стать христианкой, как наслаждаться уверенностью в спасении, безопасностью и своим положением во Христе, как возрастать в уподоблении Христу. Другое начало для темы разговора. Были ли вы замужем? Есть ли у вас дети? О, как молодым сестрам необходимо слушать, что вы знаете. Обдумайте все, что вы узнали, как жена и мать, а затем передайте эти жемчужины мудрости другим. Третья тема для начинания разговора. Научились ли вы управлять своим домом? Опять же, постарайтесь помочь своим опытом тем, кто все еще не справляется с домашним хозяйством. Подбодрите их, подскажите им, как лучше обустроить их дом, обучите их самому главному. Делитесь тем, что имеете, возлюбленная сестра. Делитесь опытом, знаниями, мудростью, которой вас наделил Бог. Показывайте, как вы служите и что вы знаете о служении Господу и женщинам, любящим Его.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Там было так прекрасно и чудесно до той злополучной ночи, когда над зданием реактора поднялся серый купол, который, передвигаясь, распространял горе и смерть, разлуки и слезы. До сих пор. Ведь ее болезнь, хотя это точно не доказано, могла быть вызвана именно радиацией. Спустя многие годы люди продолжают страдать. Ведь в те времена радиация многое изменила. Обожженные верхушки деревьев, будто огненным дыханием опаленная трава, страдающие птицы и звери, и огромные, как зонтики, мухоморы. Кругом боль и страдания людей, которых действительно коснулось горе. Наблюдая за парами грациозных лебедей, она опять вспомнила лебединую песню верности, ту, которую слышала более 20 лет назад, вскоре после взрыва. Потеряв свою подругу, которая тоже стала жертвой радиации, лебедь подарил широкому синему небу и внимательным людям свою последнюю песню и с криком бросился вниз, чтобы навсегда сложить крылья возле своей любимой. Лебединая верность, безграничная преданность. Неужели ей придется вот так же спеть свою последнюю песню любви своим детям и верности обещаниям, и сложить крылья? Неужели ей не доведется увидеть плоды своих долгих молитв? Неужели, уходя из этого мира, она так и оставит своего сына, не примирившимся с Богом? В какой-то мере она была спокойна за Наташу, хотя понимала, что дочери будет намного тяжелее, чем Сергею. Тем не менее, она знала, что Наташа тверда в своих упованиях, и ее надежда всегда на Бога, от кого покой и поддержка, в ком радость и счастье даже тогда, когда, кажется, их уже совсем не осталось. Но Сергей причинял ей страдания. Слезы горячим ручьем катились по ее щекам, и душа ее безмолвно рыдала. Ей было жаль себя, ведь она еще довольно молодая. Ей бы еще повести под венец свою любимую дочь, увидеть изменившегося сына и женить его, а потом еще и внуков понянчить. Почему же она лишена всего этого? Почему же на нее свалилось столько горя? Сперва похоронила совсем еще молодого мужа. Теперь и сама недалека от того же дня. Неужели ей предназначено такое короткое счастье и такая мучительная жизнь? А рядом галдели гуси, кричали лебеди. Этот шум был похож на плач ее души, ведь именно сейчас там был такой же хаос и беспорядок, расстройство и неугомонное возмущение. Почему? Почему же так происходит? Как она скажет об этом Наташе? Как известит Сергея? Сколько она еще протянет с таким диагнозом? «Мария Ивановна, что с вами?» Услышала она вдруг знакомый голос и открыла глаза. Рядом стояла Нэнси Ричардсон.
2: «Ох, Нэнси!»
1: Покачала она головой и снова залилась горькими слезами. Нэнси присела возле нее и, обнимая за плечи, растерянно проговорила: «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, дорогая моя». С того момента, как они познакомились на судебном заседании, и спустя долгое время, когда они встречались либо в церкви, либо по другим причинам, она полюбила эту женщину. Сейчас, видя ее такой расстроенной, она прониклась к ней с сожалением. «Расскажите мне, что с вами?» — попросила Нэнси, стараясь успокоить ее. Мария Ивановна подняла на нее глаза, полные страха и отчаяния, и дрожащим голосом ответила:
2: «Сегодня мне сообщили мой диагноз».
1: Превозмогая слезы и стараясь справиться с комом в горле, она продолжала:
2: «Моя болезнь, мои дети, что же будет дальше?»
1: И она снова залилась слезами. Нэнси смотрела на нее широко открытыми глазами. Она не знала истинной причины горя, но по всему было видно, что сегодняшняя новость была ужасной. Мария Ивановна рыдала, а Нэнси даже не знала, как ее утешить. Она вдруг подумала: «Почему же на земле столько горя? Разве для этой женщины мало того, что она потеряла мужа, что ее сын осужден за убийство? Зачем еще добавлять ей страданий? Где же справедливость? Где любовь и забота любящего Бога?» Ее душа на какое-то время застыла от тяжести горя. Она сидела и пустыми глазами смотрела на озеро, на котором так беззаботно резвились гуси и лебеди. Ведь у них нет проблем. Человеческое горе их не касается. А на долю людей выпало столько страданий и горя, столько потерь и слез. Она сама испытала много трудностей. Вскоре Мария Ивановна успокоилась и, глубоко вздохнув, сказала:
2: «Спасибо вам, Нэнси, за то, что посидели со мной в момент моих переживаний. Спасибо за то, что не задавали вопросов и ничего не говорили. Иногда самое главное — почувствовать рядом чье-то плечо. Вы сделали огромное дело для меня».
1: Нэнси опустила глаза. Она даже не подумала, как ужасно себя вела. Ведь она должна была утешить ее или хоть постараться сделать это. Однако сидела и молчала. Но Мария Ивановна так высоко это оценила. «Извините меня, Мария Ивановна, я поступила немного эгоистично, не пытаясь утешить вас», — все еще не поднимая глаз, сказала Нэнси.
2: «Нет, вы сделали огромное дело, моя дорогая», —
1: тихо возразила женщина.
2: «Ведь очень часто мы просто нуждаемся в друге. Нам не нужны его слова, только его присутствие. Таким другом всегда может быть Иисус. Но порой мы забываем, что Он всегда рядом. Вот я, например, в своем отчаянии думаю, что самое несчастное во всем мире, обиженное судьбой и забытая Богом. Но Он всегда рядом. И если даже Он прервет мою жизнь, я верю, что Он позаботится о моей дочери и особенно о Сереже, даже лучше, чем это сделала бы я».
1: Она умолкла, а Нэнси, взглянув на нее, подумала: «Какая же удивительная вера и незыблемое доверие, Мне бы такое. А Мария Ивановна, прерывая ее мысли, спокойно продолжила. Как будто говорила не о страшной болезни, а о небольшой занозе, которую легко можно извлечь. Вот рак легких, оказывается, и уже в последней стадии. Вот потому я и расстроилась. Новость печальная. И я стараюсь смириться с тем, что узнала. Для меня это тяжело. Но, думаю, будет легче. Ведь я знаю, что как только моя жизнь на земле закончится, на небе начнется вечное, лучшее. И рядом с Иисусом. Вот дети, они моя боль. Вдруг совсем рядом прокричал лебедь, приземляясь возле лебедки и восторженно бия крыльями. Мария Ивановна улыбнулась, наблюдая за любовной игрой птиц, и, поворачиваясь к Нэнси, сказала: «Хочешь, расскажу тебе о лебедях?» Нэнси заинтересованно взглянула на нее, подумав: «Что это с птицами? Мистер Квашневский постоянно рассказывает мне о птицах. Мой муж очень любил птиц. Теперь и эта женщина. Как будто ей не о чем больше говорить со мной». Тем не менее, она утвердительно кивнула головой. И женщина начала свой рассказ, переносясь мысленно в далекие годы и открывая Нэнси прошлое, над которым та никогда даже не задумывалась. Ведь она знала о взрыве только из школьных уроков истории. Ведь во время аварии она была еще совсем маленькая, а Мария Ивановна продолжала: «Лебеди поют о верности, о бесконечной любви, какая может быть только между любящими супругами или между матерью и детьми. Вот так и я скоро спою свою лебединую песню и сложу крылья, жизненные и усталые. И потом будет небо, огромное, безграничное». Она подняла глаза в небо, и Нэнси заметила, как одинокая слеза медленно скатилась по щеке. Они молчали. Говорила горе.

Сегодня вечером прилетела Наташа. Марии Ивановне предстояло еще много разных дел. И она твердо решила, что сегодня не скажет дочери о своем диагнозе. Пусть отдохнет с дороги. Пусть еще один день поживет без лишних тревог. Ведь, как всегда, она приедет с массой впечатлений и воспоминаний. Пусть порадуется. Мать планировала приготовить сегодня подарок Сергею на случай, если ее земной путь закончится быстрее, чем его тюремный срок. Она решила купить для него такую же Библию, какую подарила своим родным на Киевщине, и написать ему письмо. Она верила, что Бог ответит на ее молитвы, понимая, что его сроки и времена часто расходятся с нашими сроками. Тем не менее, она верила. Встав утром, она замесила дрожжевое тесто, чтобы испечь любимые Наташины пироги. Оставив его подходить, она направилась в христианский книжный магазин, но по дороге решила сделать остановку. Ей надо было поговорить с любимым, рассказать ему о страшном диагнозе в умиротворенной тишине и тени многолетних деревьев. Она знала, что он поймет, и ей станет легче. После посещения этого особого места ей всегда становилось легче. Она всегда чувствовала невидимое присутствие мужа, понимая, что эта их близость укоренилась и выросла за годы счастливой супружеской жизни. И теперь, когда его уже нет, эта близость поддерживает ее. Ей становится легче, когда она рассказывает ему обо всем, как будто он на самом деле рядом, при этом понимая, что такое родство душ ей дарит любовь, которая никогда не умирает, и ее не сотрут годы разлуки. Сегодня впервые она подумала о том, что время их разлуки сокращается. Прогрессирующая болезнь уменьшает это расстояние с каждым днем. И, несмотря на то, что на земле для нее наступит время расставания, в тот же миг будет и момент встречи. Слезы расставания и слезы радостной встречи будут в одно и то же время. Милый, нежно дотронувшись до холодной гранитной плиты, тихо сказала Мария Ивановна: «Я больна тяжелой, неизлечимой болезнью». Крупная горячая слеза, скатившись по щеке, упала на руку, обжигая ее кожу тишиной и печалью. И в тот же момент в ней сверкнул яркий солнечный луч и отблеск синего неба. Это сочетание было таким великолепным, что Мария Ивановна улыбнулась. В тот миг она почувствовала, что небо стало ближе. Оно просто склонилось к ней своей мечтательной голубизной и солнечным светом. Разве может быть что-то прекраснее неба? Хотя ограниченному человеческому сознанию даже невозможно его представить. Но оно существует. Оно так близко и так далеко. К тому же, там ее ожидает Спаситель и ее любимый муж. Но ее сердце земное, ее держит земное притяжение. «Мне печально», — продолжила Мария, все еще глядя на слезинку. «И только чуть-чуть радостно. Я еще не научилась радоваться вечности. Поэтому прости мои слезы. Знаешь, я переживаю о Наташе, страдаю из-за Сережи. Как они будут без нас, одни-одинешеньки?» Она говорила долго, пока не почувствовала облегчение. Потом,
Подняв глаза в небо, она тихо сказала: «Господи, я знаю, что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня, и чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Она покидала кладбище с обновленной надеждой и укрепившейся верой. Стоя возле машины, она оглянулась на могилу мужа и еле слышно шепнула: «До скорой встречи, дорогой!» В книжном магазине она отыскала Библию и, уплатив за нее, направилась домой. Дома Мария ожидала хорошо подошедшее тесто, и, делая пироги, она размышляла о письме. Она знала, что хотела сказать сыну. Тем не менее, у нее одна за другой рождались мысли. После обеда мать взялась писать письмо. Когда она села за стол, ее глаза наполнили слезы. Неужели они так расстанутся? Ему еще сидеть около 2 лет. Но протянет ли она столько? Немного успокоившись, она начала писать: «Мой дорогой и любимый сынок, не знаю, когда ты прочитаешь это письмо. Может быть, даже тогда, когда меня уже не будет в живых. Но хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя до последнего вздоха и непрестанно молила Бога о твоем спасении. И я понимаю, что тебе очень тяжело, и сознаю, что будет еще тяжелее. Но, пожалуйста, ради светлой памяти о твоем отце и матери, прошу тебя, примирись с Богом». Слезы застилали ее глаза. Это было тяжелее, чем она думала. Писать сыну письмо, понимая, что дни ее сочтены,

Я знаю, что ты очень любил своего отца. И если ты хочешь быть с ним, и если хочешь когда-то встретиться со мной, умоляю тебя, примирись с Богом. Я хочу, я желаю встречи с тобой, но это зависит от тебя. И поэтому я умоляю тебя сделать шаг, который может открыть перед тобой двери рая, подарить тебе вечность с теми, кто тебя любит, с тем, кто за тебя страдал и умер. Он любит тебя. Он любит тебя даже тогда, когда ты его отвергаешь. Он любит тебя и ждет. Пожалуйста, ответь ему. И я верю, что ты ответишь. Ведь в то далекое время, когда я только ожидала тебя увидеть, случилась беда на Чернобыльской электростанции, и я могла тебя навсегда потерять. Я просила Бога о чуде, и Он мне ответил. Я слышала голос: «Доверься мне, Он мой и твой, ты Его, сыночек, и ты мой. И я могу не стать свидетелем твоего решения, но верю, что ты ответишь. А я с надеждой и любовью буду ждать тебя у райских ворот. Ты придешь, Сережа. Я верю». Мать взяла в руки купленную Библию и, посмотрев на выгравированные слова, добавила: «Только Он знает намерения, которые имеет о тебе, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе, мой дорогой сынок, будущность и надежду. Позволь ему поскорее. С любовью и надеждой навстречу, твоя мама». Запечатав конверт с письмом, Мария положила его под обложку Библии. Скоро она поедет в аэропорт встречать Наташу. Но прежде ей нужно было сделать еще одно дело. Взяв в руки Библию, она совершила особую материнскую молитву. Мать просила Господа о том времени, когда ее сын возьмет в руки эту книгу. Она просила для него силы и терпения, просила для него прощения. Она говорила, что когда настанет время спеть свою последнюю песню любви и верности, она сложит крылья с надеждой, что и после смерти материнские молитвы способны творить чудеса. Течение совершил и веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Вспомнила она слова апостола Павла. Это была его лебединая песня. Он оставался верен тому, чему верил, и в чем наставлял других. Он был готов покинуть землю, зная, что ему готовится венец правды. Свою же лебединую песню Мария Ивановна скоро споет, веря, что ей тоже готовится венец правды. Такого же венца она ожидала и для своего сына, несмотря на его упрямство.

Наташа переступила порог дома и ахнула. В доме пахло ее любимыми пирогами с вишнями. «Мамочка, моя милая, ты такая добрая! Ты всегда помнишь о том,

0: что мне нравится. Спасибо тебе, что ты у меня есть!» Подойдя к матери, Наташа обняла ее. Сердце матери тревожно сжалось. Как она сможет сказать ей о своей болезни? Как сможет нарушить ее мир? Как сможет рассказать ей, что их время вместе ограничено? Ух! На ее плечи свалилась непосильная ноша. Она нежно посмотрела на дочь, а та защебетала о том, что очень рада за их родственников, о том, что делала и какие мероприятия провела их группа. «Ах, я забыла! Наши родственники передали тебе грибы!» Просияла в улыбке Наташа и рванулась к сумке. «Грибы?» – удивленно спросила мать. «С радиацией или без?» Наташа вынула из сумки большую коробку и осторожно достала оттуда деревянный сувенир. Большой пень, а на нем множество опят разного размера. Сбоку была приклеена выгравированная надпись «На память о далеких прекрасных временах». «Какая прелесть!» – восторженно сказала мать. Она действительно вспомнила о тех хороших временах, когда они мешками приносили домой грибы. Возле одного большого пня можно было насобирать ведро опят, а таких пней было множество. А потом всю зиму наслаждаться маринованными и сушеными опятами, приготовленными с картошкой, в салате и в любом другом виде. Да, времена были действительно хорошие. До взрыва. Потом все изменилось. Теперь только сувенир свидетельствовал о том далеком и прекрасном времени. «Мама!» – перебила ее мысли Наташа. «Расскажи, как Сережа? Я так соскучилась по нему. Мне так не хватает старшего брата. Ведь мы могли бы вместе ездить в поездки, на молодежные встречи, на собрания. Как он, мама?» «Все так же, доченька», – грустно ответила мать. «Ничего в его жизни не изменилось. Он рассказывал мне, что к ним в тюрьму раз в месяц приезжает группа молодежи с пастором, и там проводят служение. Остальные выходные они проводят их сами. В тюрьме уже собралась приличная группа верующих из заключенных».
1: «Так это же хорошо, мама!» – ликовала Наташа.
0: «Для других, доченька. Твой брат просто так ходит туда. Однако я верю, что когда-нибудь все изменится». «Ты права, мама. И продолжай верить. Я рассказала о Сереже нашим родственникам, которые покаялись, и они обещали о нем молиться. Представляешь? Те, кто принял Христа совсем недавно, уже обещали молиться о других. Я верю, Сережа скоро поймет, что его борьба напрасна, и вернется на ту дорогу, откуда ушел. Верь этому и ты, мама. Я только верой и живу», — вздохнула мать. В тот вечер они говорили обо всем, только не о болезни Марии. Мать не посмела омрачить счастье дочери. Болезнь пусть подождет. Мать не рассказала о своей болезни и на следующий день. С утра пришла Наташина подруга, с которой они ездили в Киев, чтобы вместе приготовить презентацию для вечернего молодежного служения. Они вспоминали разные истории и случаи, рассматривали фотографии и задорно хохотали, вспоминая о какой-то каверзной встрече. А мать смотрела на них и наслаждалась. Сегодня она чувствовала себя намного лучше, чем вчера. Возможно, сказались вчерашние переживания о встрече с Наташей. Но сегодня она полностью положилась на Божие водительство. Он предоставит момент и подведет к этому сам. Если не сегодня, то завтра или в другой день. Чем позже, тем лучше. Тем меньше времени Наташа будет жить в тревоге. Когда работа по подготовке презентации была закончена, и подруга ушла, позвонила Анна, другая подруга, и сказала: «Тебя кто-то хочет видеть». «Кто?» – с любопытством спросила Наташа. «Наберись терпения и жди, мы едем к тебе». И положила трубку. Какое-то время Наташа раздумывала. Кто бы это мог быть? Потом крикнула матери: «Мама, у нас вчерашние пироги еще остались? К нам едут гости!» «Кто?» – с любопытством спросила мать. Наташа ответила: «Отвечу тебе, мама, так, как мне сказала Анна. Наберись терпения и жди!» Мать прошла на кухню и начала выкладывать на блюдо пироги. А дочь пошла в ванную, чтобы освежиться. Вскоре в дверь позвонили. Наташа открыла дверь и застыла. На пороге стояли Анна и Шамиль. Наташа сразу же вспомнила о событиях на стадионе в той миссионерской поездке. Сестра Шамиля и ее разбушевавшийся брат, озлобленный тем, что сестра заинтересовалась живой верой и готова расправиться с ней. Но рядом оказалась Наташа, и рука, занесенная над сестрой, оставила красный отпечаток на щеке Наташи. Это происшествие так живо воскресло в ее памяти, что ее щека вдруг больно защемила, будто она опять получила пощечину. Неужели он на самом деле здесь? И зачем он пришел? Как он ее отыскал? Ведь она даже в страшном сне не желала бы с ним встречаться. Он был грубым и жестоким мусульманином, готовым за мертвую веру своих отцов избивать невинных женщин, раздавать незаслуженные пощечины незнакомым девушкам. «Наташа», первым заговорил Шамиль, не давая ей возможности полностью оправиться от шока. «Я пришел попросить у вас прощения». «Прощения?» Немой вопрос застыл на ее лице. Она не ослышалась? Или просто ошиблась? Ведь при первой их встрече он показался ей очень воспитанным и добрым парнем. Она помнила, как свалилась ему на колени, как он уступил ей место и, вопреки культурным традициям Востока, потом подал ей, девушке, руку. Может быть, так же притворно он просит у нее и сейчас прощения? «Да». Она может простить, и уже давно простила его. Но сейчас самым главным было, чтобы он быстрее убрался с ее порога. «Кто там пришел, доченька?» Услышала она голос матери с кухни. «Приглашай в дом, я уже приготовила пироги». «Мама, он только на несколько минут». Решила она за Шамиля, нервно переминающегося с ноги на ногу. Он чувствовал, что был здесь нежеланным гостем. Он знал, что обидел ее, ударив по лицу. Но ему нужно было ее прощение, прежде чем он пойдет на их молодежное общение и расскажет там обо всем, что с ним произошло. А Наташа, будучи не в силах перебороть страх и справиться с тревожными воспоминаниями прошлого, дрожащим голосом сказала: «Я христианка. и мой долг прощать того, кто причинил мне боль. Я вас давно простила. И если вы хотели это услышать, вы свободны. Я тоже христианин, тихо сказал он и подал ей руку. Если вы меня простили, да благословит вас Господь. На этот раз на глаза Наташи навернулись слезы. Он христианин? Он опять подал ей руку? Вопреки обычаям и законам Востока? Это может делать только Иисус. Неужели то семя, что посеяла их группа, продолжает взрастать и приносить плоды? Неужели в самом деле он принял Иисуса? Тут подошла мать и, увидев дочь в слезах и неизвестного юношу восточной внешности на пороге, растерянно спросила: «Что здесь случилось?» Анна, обратившись к Шамилю, сказала: «Это мама Наташи», и продолжила, уже повернувшись к матери: «Этот парень с Азии, куда мы ездили, он бывший мусульманин, а теперь христианин». «Поздравляю вас с чудесным решением», улыбаясь, сказала мать и подала ему руку. Она не знала обычаев Востока. Тем не менее, Шамиль открыто и радостно протянул ей свою руку и сказал: «Я обидел вашу дочь и поэтому пришел попросить у нее прощения. Рад, что она меня простила». Мать удивленно посмотрела на Наташу, ведь она ничего об этом не знала. Неужели это тот самый парень, о котором рассказывала Наташа? Но тогда дочь не сказала о нем ничего плохого. Обстановку разрядила Анна, сказав, что Шамиль собирается сегодня вечером быть на их молодежном общении, но перед этим хотел повидаться с Наташей и заручиться ее прощением. Наташа все еще не могла полностью овладеть собой. Ее тело все еще сковывал страх, объявший ее в момент, когда она открыла дверь и увидела своего обидчика. Она, выслушав объяснение подруги, сказала: «Значит, мы увидимся вечером. До свидания». Она повернулась, чтобы уйти, но он остановил ее. «Наташа, я осмелюсь пригласить на обед вас и вашу подругу. Если можно, пожалуйста, не откажите мне. Я хотел бы вам первым рассказать мою историю». Наташа попыталась возразить, но подруга умоляюще посмотрела на нее. «Пошли, Наташа, не пожалеешь. Я уже услышала начало истории и заинтересована узнать продолжение. Удивительно, как Бог работает. Мы делаем малое, Он – большое!» Мать была в недоумении. Она не могла понять поведение дочери. Тем не менее, улыбнувшись, сказала: «Жаль, что я не такая молодая, а то составила бы вам компанию. Думаю, мне придется довольствоваться тем, что услышу из вторых уст. Иди, дочка, пироги могут остаться на следующий раз». Какое-то мгновение Наташа раздумывала. Как бы повела себя мама, если бы знала, что этот приятный человек, за кого он себя сейчас выдает, ударил ее дочь? Смогла бы она, располагая всей информацией, так же спокойно отпускать ее на обед с человеком, который причинил ей боль, грозил расправиться с ней, если она будет говорить о своей вере другим? Но в хаосе ее беспокойных и противоречивых мыслей нежный голос вдруг процитировал ей стих из Библии: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Этот голос был очень тихим, но повелительным. Наташа улыбнулась в ответ на этот голос, а друзья приняли ее улыбку за согласие и направились к машине. Мать только развела руками. «Иди, дочка!» С облегчением подумав, что и сегодня она не станет рассказывать ей о своем диагнозе –

0: Он вежливо открыл перед Наташей переднюю дверь, а заднюю перед Анной. «За что мне такая честь?» – улыбнулась Наташа. «Я в большом долгу перед вами». Он сел на водительское сиденье. Сжав губы, сокрушительно покачал головой и с акцентом добавил: «Ударить девушку? Как низко и отвратительно!» «Как цинично! Однако закономерно для вашей культуры. Зачем же сожалеть?» «А обидеть девушку?» — повторила она с насмешкой и с таким же акцентом. «Она же женщина! Она же просто ничтожество! Над ней можно издеваться, ее можно унижать, с ней можно делать все, что угодно. Разве не так вы все воспитаны? Она же сатана! Ее можно избивать и унижать. Разве не так?» Ей вдруг захотелось выговорить ему все, что она думала о нем почти 2 года назад. Но тогда она его боялась. Теперь же она чувствовала силу. Ее вновь обретенная уверенность в себе позволяла ей говорить это, хотя она понимала, что могла обидеть его. Шамиль молчал, только с легкой улыбкой смотрел на нее, давая возможность высказать ему в лицо все, что было у нее на душе. Он, конечно, заслужил это. Наташа взглянула в его глаза и заметила удивительную разницу. Они были другими. Тогда в них была огромная злость и желание мщения, что-то нечеловеческое. Сегодня же в них была открытость, простота и сочувствие. Сегодня они были наполнены миром и чем-то неземным. Он полностью изменился. Сегодня говорила Наташа, а он молчал. Спустя какое-то время она умолкла и в тот же момент услышала смех Анны. «Вот так! Получили, значит, под самую завязку! По всем правилам, Шамиль!» «К сожалению, она права. Только я безмерно счастлив, что сказанное ею больше ни в коей мере не относится ко мне». Он завел машину, и они поехали. «Можно я выберу место для нашего обеда?» – спросил он девушек. «Конечно», – ответила Анна. «Как видно, вы неплохо знаете город. Что тоже удивительно. Сколько дней вы в нашем городе?» «В Остине я уже 3 дня. Перед этим 2 дня был в Далласе. Кстати, если не возражаете, давайте называть друг друга на «ты». «Хорошо. Как ты сюда попал?» — спросила Анна. «Длинная история», — ответил тот. «И чтобы подробно рассказать вам об этом, я пригласил вас пообедать». Вскоре они припарковались возле престижного уютного ресторана. Заказав обед, Шамиль начал свой рассказ. Миссионерская группа, уехав из города, увезла с собой и его покой. Сначала он злился. Как мог уважаемый роднёй юноша, на которого возлагали большие надежды и имели грандиозные планы относительно его выгодной женитьбы и приданого, который он получил бы, вдруг потерять самоуважение и уверенность в себе? Как мог он допустить, чтобы услышанное от группы миссионеров терзало его внутренность, вызвало сомнения относительно его веры? Что с ним случилось? Совесть с каждым днем все больше и больше испепеляла его душу, в которой происходила невидимая борьба обвинения и мести. С одной стороны, мусульманская вера в нерушимые идеалы Аллаха заставляла его действовать, бороться за свое, не позволять иноверцам внедрять свое учение. Но с другой стороны, какое-то необъяснимое чувство возникло в его огрубевшей, но еще не умершей душе. Какое-то щемящее желание больше узнать, получить недоступное, обрести вечное. Но где оно? Как его отыскать? То, что мусульманам было обещано после смерти, не очень прельщало его. Тем более, что он начал сомневаться в его правдивости и относительно вечной жизни. Оно почему-то было примитивным и не казалось вечным. А вдруг это ошибка вечности? Его сестра время от времени говорила ему о том же. Но разве мог он слушать глупую женщину? Ох, если бы это был какой-то уважаемый мужчина, умный человек, тогда, может быть, он мог бы ему поверить. Но своей сестре, женщине, никогда. Ведь его же засмеют, его унизят. Он утратит свой авторитет и уважение. А душа страдала. Она искала чего-то высшего, чего не мог подарить Коран. Ведь раньше он читал с большим удовольствием, но сейчас этого было недостаточно. Он искал чего-то большего. Он искал вечного. Шамиль вдруг затосковал по любви и нежности. Но, как говорила ему сестра, любовь можно ощутить в Иисусе. Но как? Он этому не был научен. Однажды, будучи в Москве в командировке, он встретил старого мусульманина. Разговорившись, он узнал, что тот выехал из страны из-за преследований за веру. «За мусульманство?» – удивился он. «Нет», – ответил старик, – «за христианство». Шамиль растерянно посмотрел на него. Он хорошо знал этого уважаемого старика, но не знал, что тот был христианином. «Как?» – спросил он. «Почему же вы изменили вере отцов и дедов?» «Сыночек», — ласково ответил старик, — «ты правду сказал, что это вера отцов и дедов. Настоящей веры я искал, живой веры я искал и нашел, но потом начал страдать сильно-сильно. Вот и пришлось оставить родные края, чтобы сберечь душу для вечности». Шамиль провел со стариком весь вечер и, уезжая, обещал все хорошенько обдумать и в следующий раз рассказать ему о своих переживаниях и размышлениях. Приехав домой, он ни с кем не поделился своей беседой со стариком, но стал наблюдать за сестрой. Она изменилась с тех пор, как познакомилась с христианами. Стала совсем другой. И ее разговоры о вечности были не такими, как у мусульман. Она посещала церковь. Он не мог попросить ее рассказать ему о Христе, ведь это унизило бы его. Он внимательно следил за ней и иногда невзначай прислушивался к ее разговорам. С каждым днем мучения его души усиливались. Посещая в следующий раз Москву, он опять встретился со стариком и попросил рассказать ему больше о христианстве и Христе, о вере, которая дает надежду, которая проповедует равенство и любовь. Узнав обо всем подробно, он не мог больше оставаться в вере своих отцов. Ему нужна была живая вера в Отца Небесного. И вот тогда-то начались проблемы. Для мужчины же большое преступление оставить веру своих отцов, особенно если он пользуется большим авторитетом в родстве. Таким был Шамиль. И его участь оказалась ужасной. Его семья отказалась от него, обвинив это в сестру. Много раз какие-то подозрительные личности избивали его. Чтобы проучить, грозили даже убить, если он не вернется к вере своих отцов. Но Шамиль оставался верен тому, что узнал. Ведь, по его мнению, услышанное им нельзя было так просто оставить, не обрекая при этом себя на вечную погибель. Сначала он думал, что его сородичи смирятся с тем, что он христианин. Но однажды, когда он возвращался домой поздним вечером, на него снова напали.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Один из фарисеев просил Спасителя войти в его дом и есть с ним вместе. И пока Спаситель сидел за столом и ел, в комнату тайком проникла городская женщина, которая вела плохую и грешную жизнь и стыдилась ему показаться. Все же она так полагалась на его доброту и сострадание ко всем, кто, согрешив, от всего сердца скорбел об этом, что потихоньку прошла за скамью, где он сидел, и пала у его ног, орошая их скорбными слезами. А потом поцеловала и осушила их своими длинными волосами и умастила пахучими притираниями, которые принесла с собой. Звали женщину Мария Магдалина. Когда фарисей увидел, что Иисус позволил этой женщине прикоснуться к себе, он подумал, что Христос не знает о ее грехах. Но Иисус, которому были открыты чужие мысли, сказал: «Симон», так звали того человека, «если у человека есть должники, и один должен ему 500 динариев, а другой только 50, и он простит долги им обоим, кто из этих двух должников будет любить его больше?» И Симон ответил: «Я думаю, тот, кому он больше простил». Иисус сказал: «Правильно ты рассудил. Господь прощает этой женщине много грехов, и потому я надеюсь, что она будет любить его много». И ей он сказал: «Господь тебя прощает». Те, кто при этом удивились, что Иисус имеет власть прощать грехи, но эту силу дал ему Бог. А женщина, благодаря его за милость, ушла. Это нам урок, что мы должны всегда прощать тех, кто нам вредил, когда они приходят к нам с покаянием. Даже если они не придут и ничего не скажут, мы все равно должны их прощать и быть к ним добры, если мы хотим, чтобы Господь нам простил.

Вскоре после этого у иудеев был большой праздник, и Иисус пришел в Иерусалим. Около рынка, где продавали овец, был в этом городе пруд или купальня, называемая Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В то время года, когда был праздник, великое множество больных и увечных приходило к купальне, чтобы искупаться в ней. Ибо они верили, что ангел Божий сходит по временам в купальню и возмущает воду. И тот, кто входит в нее первым после ангела, выздоравливает, какой бы болезнью ни болел. Среди этих несчастных был человек, который болел уже 38 лет. Иисус пожалел его, увидев, что он лежит один на постели, и нет никого, кто бы ему помог. И тогда человек рассказал, что ни разу не мог войти в воду, ибо был так слаб, что не мог двигаться. И Спаситель сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И больной тотчас выздоровел и пошел. Многие иудеи это видели. И увидев это, они еще больше возненавидели Иисуса, понимая, что люди, которых он учил и исцелял, не будут верить своим священнослужителям, говорившим им неправду и обманывавшим их. И сказали друг другу: «Христа надо убить, ибо он исцеляет людей и в день субботний», что противоречило их закону, который был строг, и называет себя Сыном Божьим. И они попытались собрать его врагов и толпу на улицах, чтобы убить его. Но куда бы ни шел Христос, всюду за ним следовали люди, благословляя его и прося учить их и исцелять, ибо все знали, что он творит только добро. И пошел Иисус вместе с учениками своими на ту сторону Тивериадского моря и сел с ними на склоне горы. Увидел множество несчастных людей, которые ждали внизу, и сказал апостолу Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей после долгого пути?» Филипп отвечал: «Господи, здесь их так много, что им и по 200 динариев недовольно будет хлеба, а у нас ничего нет». А другой апостол, Андрей, брат Симона Петра, сказал: «Здесь у одного мальчика среди нас есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус же сказал: «Велите им всем сесть». И они сели, а на том месте была густая трава. Когда все сели, Иисус взял хлебы и, подняв глаза к небу, благословил хлебы, разломил их и раздал ученикам, а те – всем остальным. И ели те 5 маленьких хлебов и 2 рыбки 5000 мужчин, а еще женщины и дети, кто сколько хотел. И когда все насытились, собрали то, что осталось, и наполнили 12 коробов. Таково было еще одно чудо, сотворенное Христом.

Спаситель послал потом своих учеников в лодке на другую сторону, сказав, что последует за ними, как только отпустит народ. Когда люди ушли, он остался один и стал молиться. И вот настала ночь. Ученики гребли в море и думали, когда же придет Христос. Поздно ночью, когда дул сильный ветер и лодку било волнами, они увидели его шедшим по морю, словно по сухой земле. Увидев его, ученики испугались и закричали, но Иисус сказал: «Это я, не бойтесь». Петр, ободрившись, сказал: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел к нему по воде, но, видя бушующие волны и слыша, как воет ветер, испугался и начал тонуть, и утонул бы, но Христос взял его за руку, и они вошли в лодку. В тот же миг ветер утих. А ученики стали говорить один другому: «Истинно он Сын Божий». После того Иисус творил много чудес и исцелял великое множество больных, так что хромые начинали ходить, немые говорить, а слепые видеть. И вот однажды был он окружен большой толпой, ослабевшей от голода, ибо они находились с ним 3 дня и ничего не ели. Тогда взял он от своих учеников 7 хлебов и 4 рыбы и опять разделил их между людьми, которых было числом 4000. Они все ели и насытились, а что осталось, было собрано в 7 полных коробов. Потом он разделил своих учеников и послал во многие города и селения, чтобы они учили людей и исцеляли именем Божиим всех больных. В это же время он сказал им, ибо знал о том, что должно случиться, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать и быть убитым. Он сказал им, что на 3-й день после смерти Он воскреснет, встанет из гроба и вознесется на небо, где будет сидеть по правую руку от Бога, прося Его о милости грешникам.

Однажды Лизе позвонила из Израиля ее подруга Неля, которая переехала туда на постоянное место жительства почти 10 лет назад. Она взволнованно попросила Лизу помочь ее друзьям. «Понимаешь, это прекрасные люди, но сын их сбился с пути, начал употреблять наркотики. Я посоветовала им поехать на время в ваш украинский город. Сказала, что ты стала верующей, поможешь». «Помочь может только Бог. И если это в его планах, пусть приезжают», — согласилась Лиза. Друзья Нелли, Веня и Соня действительно оказались приятными людьми. Сначала они отправили к Лизе своего 20-летнего сына Олега, а через некоторое время приехали сами. Лиза помогла им найти временное жилье, познакомила со своими друзьями. Соня стала посещать с Лизой христианские собрания, но Веня с Олегом наотрез отказались от такого, как они выразились, времяпровождения. Лиза старалась объяснить Вене, что помочь попавшему в беду Олегу может только Бог. Но для этого и сами родители должны принять Иисуса Христа, стать истинными верующими. Тогда Господь, возможно, спасет и сына. Но отец Олега больше надеялся на медицинскую помощь. Он очень расстроился, когда, несмотря на все их старания, в больнице отказались принять на лечение иностранца. Лиза со своими верующими друзьями усиленно молилась за эту семью. И Олег все это время не употреблял наркотики, хотя и с Богом сближаться не желал. Еще до приезда сюда родителей он успел потратить неизвестно на что большую сумму денег, а после этого еще и влез в долги. Он имел способность быстро и легко знакомиться с обеспеченными людьми, почему-то вызывая у них симпатию и доверие к себе. Вначале Лиза радовалась тому, что хотя бы Соня посещает христианские собрания, но потом узнала, что она делает это только с одной целью – найти тех верующих, которые смогут, как она предполагала, по-особенному помолиться о ее сыне, чтобы он оставил свою вредную привычку. Лиза объясняла им, что Бог может сделать гораздо больше – освободить их всех от вины за грех и от власти зла. Но в ответ они только вежливо улыбались. Правда, постепенно наблюдая за Лизой и ее друзьями, бывая у них в гостях, видя их скромную богобоязненную жизнь, они начали задумываться о своем отношении к Богу. Соня даже начала читать Новый Завет. С Олегом у Лизы получилось несколько серьезных бесед на библейские темы. А вот Веня оказался самым неподдающимся. «Я, бывший офицер милиции бывшего Советского Союза», добродушно объяснял он Лизе, «причем оперативник, убийства и всякие другие опасные злодеяния были по моей части. В самых серьезных случаях первым делом вызывали на место происшествия меня». Сделав небольшую паузу, чтобы сказанные им слова произвели нужное впечатление на слушательниц, он с удовольствием продолжал. «Я привык иметь дело с фактами, с уликами, прямыми или хотя бы косвенными. Всякое словесное утверждение нуждается в доказательстве. Вот вы мне рассказывали про неверие Фомы, а мне понравились его слова. Пока не увижу, не поверю». Соня, боясь, что Лиза обидится, торопливо вставила.

0: то взять попутчиков до Будапештского аэропорта, откуда они должны были самолетом отправиться в Израиль. Семья тепло попрощалась с Лизой, с другими верующими, которые пришли провожать их. «Благодарим всех вас, друзья, за помощь и внимание к нам», – растроганно сказал Веня. «А вы, Лиза, простите меня. Столько сил на меня потратили, а я так и остался неверующим. Господь по любви своей будет и дальше трудиться над вами и над всей вашей семьей», – приветливо ответила Лиза. «А мы с друзьями будем молиться о вас. Если хотите, мы сейчас помолимся, попросим Господа благословить ваш путь». «Хотим, хотим», – сердечно ответил за всех Веня. А Соня с удивлением смотрела на него. Верующие коротко помолились, и гости, сев в красивый новый автомобиль, помахали из окна своим друзьям. В Будапеште водитель высадил их в центре города, пообещав подъехать на это же место в 7 часов вечера, чтобы отвезти их в аэропорт. День прошел прекрасно. Они долго гуляли по старой части города, вкусно пообедали в маленькой пиццерии. Точно в назначенное время появилась знакомая машина, и водитель, доставив их в аэропорт, распрощался с ними, получив обговоренную заранее плату. Перелет из Будапешта в Израиль тоже прошел благополучно. В самолете их накормили вкусным острым венгерским гуляшом. Мужчины пили пиво, Соня – апельсиновый сок. Родители втайне радовались, наблюдая за Олегом, который во время пребывания на Украине стал спокойнее. «Может, образумится?» – с надеждой думала Соня, глядя через иллюминатор на белоснежные искрящиеся под солнцем облака. В аэропорту имени Бен-Гуриона жизнь кипела, было тепло. Пробираясь среди многолюдья, с трудом нашли мини-автобус на Хайфу. Он был уже почти заполнен, оставалось только 3 места. Когда они вошли и сели, автобус сразу поехал. Перед самой Хайфой прошел ливень. Стало очень душно. Многие пассажиры, в том числе и Олег с Соней, спали. Веня посмотрел на наручные часы. 3 часа ночи. Или 3 часа утра, улыбнулся он, как правильней. Скоро можно будет вытянуться на мягком диване. Веня посмотрел в окно и вдруг увидел, как их микроавтобус на большой скорости приближается к контейнеровозу, стоящему на полосе. Он ожидал, что сейчас водитель повернет влево и, объехав препятствие, вновь займет свою полосу. Но мини-автобус почему-то продолжал нестись вперед. Прямо настоящий впереди огромный контейнеровоз. Все пассажиры спали, а наблюдавший за происходящим Веня прямо оцепенел от нависшей над ними опасности, не в силах произнести ни слова. До контейнеровоза оставалось, наверное, несколько метров, когда сидящий рядом с водителем мужчина, по виду верующий, вдруг тихо и спокойно произнес: «Нехах матаосе», то есть: «Водитель, что ты делаешь?» Водитель встрепенулся, и в последний перед грозящим столкновением момент мини-автобус дернулся влево, выехав на встречную полосу, которая, к счастью, оказалась свободной от транспорта. Веня с ужасом увидел, как их автобус, вильнув в сторону, едва не зацепился правой стороной, где как раз сидела вся их семья за контейнеровоз. Но, объехав его, водитель повернул к своей полосе. От сильной тряски все пассажиры проснулись. Некоторые, разобравшись, в чем дело, начали громко ругать водителя, который, не поворачивая головы, хрипло объяснял: «Я немного устал, задремал, простите». Но Веня, который все видел, понял, что он крепко заснул за рулем. Столкновение было почти неизбежно, и, скорее всего, оно повлекло бы за собой гибель всех пассажиров. Когда они вышли в Хайфе из автобуса, Веня сказал Соне и Олегу: «Знаете, мои дорогие, а ведь это по молитве наших верующих друзей Бог сохранил нашу жизнь». Они уже подходили к своему дому, когда Веня вдруг остановился и со слезами на глазах сказал: «Я бросил вызов всемогущему Богу, но Он не стал мстить мне, а спас меня и мою семью. Если Он обходится так с дерзкими неверующими, то насколько же больше Он благословит нас, когда мы поверим в Него». Плача и улыбаясь одновременно, Веня повернулся к жене и сыну. Не договариваясь, они крепко обняли друг друга и от всего сердца воскликнули: «Слава Господу!»
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи!

ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге Иезекииля. Служение этого пророка проходило в тяжелое время, когда народ Божий впал в отступничество и неверие, и Бог использовал своего пророка, пытаясь предотвратить наказание, которое вот-вот должно было обрушиться на жителей Иудеи. Друзья мои, в наше время Бог все тот же. Он ничуть не утратил желание миловать людей, и он сделал все для того, чтобы они избежали сурового наказания за отступничество. Он по-прежнему любит вас и хочет вас спасти, если вы придете к нему с верой и примете Христа как Спасителя. Бог — судья. Он свят и справедлив, и он не будет за это извиняться. Мы можем повторить вслед за апостолом Павлом слова, которые он пишет в послании к римлянам, глава 9, стих 14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Бог прав во всем, что делает. Если Он судит нас, то Он имеет на это право. И представители нашего поколения наверняка будут поражены до глубины души, когда поймут, что они неправы. А Бог прав. Бог готов наказать грешников нашего поколения, подобно тому, как Он наказывал жителей древней Иудеи. В 9 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сегодня обратимся, описывается, как Шехина, слава Божия, собирается покинуть Иерусалимский храм. Мне представляется, что, начиная со времен Манассии, слава Божия то уходила, то возвращалась в храм. Это происходило, потому что Бог милостив. Он не может совсем отказаться от своего народа. Бог долготерпелив, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Давайте прочитаем, как слава Божия оставляла храм. Послушайте 2 и 3 стихи 9 главы Иезекииля. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома». И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. 6 человек идут от верхних ворот. Эти 6 — ангелы. Другого объяснения я найти не могу. А ангелы помогают Богу, когда Он судит мир. Они связаны с народом Израиля и не имеют ничего общего с церковью. В день Пятидесятницы пришел Святой Дух, а не ангелы. И когда Господь Иисус Христос придет забрать церковь из этого мира, с Ним тоже не будет никаких ангелов. Но вот когда Христос придет на землю, чтобы учредить Свое Царство, Он пошлет наперед Своих ангелов. Об этом мы читаем в 13 главе Евангелия от Матфея, стих 41. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие». А в 16 главе Евангелия от Матфея, стих 27, сказано: «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И, наконец, апостол Павел писал во втором послании к Фессалоникийцам, глава 1, стих 17 и 18. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Начиная с 3 главы Откровения, о Церкви Христовой больше ничего не говорится, хотя до этого она упоминалась часто. Почему? Да потому что Церковь к тому времени уже восхищена с земли.
и ангелы Божии начали судить мир. Кроме того, у Иезекииля сказано: «И слава Бога Израилева сошла с Херувима», то есть слава отошла от святого места. Слава находилась на крышке ковчега, но теперь она уходит. Эта слава представляла собой не что иное, как Божье присутствие. Читаем дальше. Послушайте четвертый стих. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Сначала Бог велел: «Отметь всех, кто любит скверну и делает мерзости, и я буду их судить». А теперь он хочет отметить людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях. Они-то и спасутся после разрушения города. Обратите внимание также на девятый стих. «И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Люди говорят, что Бог слеп и ничего не может сделать для жителей земли. Вот и сегодня тоже есть те, кто утверждает, будто бы Бог умер, будто бы Бога на земле нет, и будто бы Он не знает о происходящем на земле. Конечно, сказать так легко, но если подумать как следует, это же нелепость. Друзья мои, хотя бы немного задумайтесь об этом. Если вы не видели Бога, это же не значит, что Его нет. Я, например, никогда не был в Токио, столице Японии, но я верю, что есть такой город Токио, причем не маленький. Я там никогда не был, и в этом нет ничего страшного, но город существует. И если человек не близок к Богу, это не значит, что Бога нет. Народ Израиля говорил, что Бог забыл о них. Почему? Да потому что они забыли о Боге. Обратите внимание на десятый стих. «Зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на их голову». Разрушение Иерусалима Навуходоносором и сожжение храма были ужасными событиями. Но зачем же Бог совершил такое? В наказание за то, что им пренебрегли. Он говорит: «Я отплачу вам за это». Друзья мои, Бог управляет всем, и если вы с Ним не согласны, то вам лучше все-таки с Ним согласиться и поспешить сделать это. Если я встречу на улице льва, я не стану с ним ссориться, лучше я уступлю ему дорогу или побегу от него как можно скорее. Вы можете отвергать Бога, если хотите, но я хочу вам сказать: колеса, которые видел в своем видении Иезекииль, мчатся своей дорогой, и заключенная в них сила Божьего движения невообразимо велика. Она может смести все на своем пути, но она же готова будет помиловать вас, если вы уступите ей. Греки говорили, что мельницы богов работают медленно, но размалывают в пыль. Послушайте одиннадцатый стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: „Я сделал, как ты повелел мне“». Из-за отступничества большинство людей было предназначено для суда. Но оставался и малый остаток тех, кто сохранил верность Богу и переходил в число спасенных. Наш Бог милостив, когда люди обращаются к Нему за помощью. Вот почему Его суд действительно справедлив. В 10 главе книги пророка Иезекииля продолжается его видение о том, как слава Господа покидала храм. Бог сверхъестественным образом перенес его в Иерусалим, чтобы показать все эти события, а потом позволил рассказать о них народу Израиля, уже угнанному в вавилонское рабство.
Лжепророки, угнанные в Вавилон, говорили, что в Иерусалиме все прекрасно. Иезекииль же, вернувшись из Иерусалима, возвестил истину о том, что Бог собирается разрушить город. А кроме того, Иезекииль еще раз объяснил, почему Бог это сделает и почему он хочет покарать свой народ. Когда мы читали предыдущую главу, мы видели, что эти люди сильно согрешили перед Богом, и Бог доказал это Иезекиилю. Мои уважаемые слушатели, давайте не будем забывать о том, что Бог — судья. Это один из неоспоримых фактов, связанных с нашим живым Богом. Мы не способны справиться со своим собственным грехом, и сам факт, что мы не можем избавиться от греха, является доказательством существования Бога. Колеса внутри колес, которые видел Иезекииль в своем видении, это символ силы Бога, принимающего активное участие в жизни людей. Слава Господа пребывала над крышкой ковчега, стоявшего во святом святых Иерусалимского храма. В результате у израильского народа было то, чего не было ни у одного другого народа, и нет даже у современной церкви — видимое присутствие Бога. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел перечисляет 8 уникальных особенностей народа Израиля, и одной из этих особенностей было присутствие славы Божьей. У израильтян была шехина, видимое присутствие славы Бога, свидетелем которого оказался пророк Иезекииль. Об этом мы читали в 1 главе его книги. А вот сегодня, в 9 главе, мы прочитали о том, как эта слава начала уходить из Израиля и покидать храм. А в 1 и 2 стихах 10 главы мы читаем: «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полный пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах». Человек в льняной одежде должен взять с жертвенника горящие угли и разбросать их. Кровь жертвы бралась с жертвенника и проливалась на крышку ковчега. Но раскаленные угли — символ суда. Люди отказались от благодати и милости Бога. Они отвергли искупление, и теперь им предстоит суд. Все очень просто. Бог пожертвовал своим сыном ради вас. Он свят, поэтому он должен наказать нас с вами за грехи. Но по милости Бога умереть на кресте за наши грехи пришлось Христу. Христос стал жертвой умилостивления. Он стал крышкой ковчега для нас, грешников. И не только для нас, но и для всего мира. Вы можете припасть к этой крышке ковчега и принять даруемую Богом благодать спасения. Но если вы не хотите так поступать, то вам суждено предстать перед Божьим судом. Христос взял на себя вашу вину, и только так Бог может простить вас. Не потому, что вы славный малый или милая женщина, вы грешник, вы бунтовщик против Бога. И христиане — это всего лишь спасенные грешники, которые ничуть не лучше остальных людей. Но они согласились принять Божье спасение и потому получают власть не грешить. Итак, суд достиг Иерусалима, города, находящегося в центре всего мира. Иерусалим — священный город, его избрал сам Бог. Иерусалим будет столицей тысячелетнего царства, вечной столицей земли. Но сегодня это одна из горячих точек нашей планеты. Говорят, что Палестина стала центром земли во времена Авраама.
Потом при Моисее и пророках она стала центром истины. После явления Христа — центром спасения. Но вот когда иудеи отвергли Христа, Палестина стала горячей точкой земли и продолжает оставаться таковой уже многие сотни лет. В Писании предсказано, что во времена царства Мессии Иерусалим будет центром мира, а в дни новой вселенной — центром славы. И здесь, в 10 главе, мы можем прочитать описание видения, в котором Иезекииль рассказывает, как слава покидала Иерусалим. Но вечный замысел Бога, касающийся этого города, еще не завершен. Послушайте 4 стих 10 главы. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома». И дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. Шехина, слава Божья, находилась в святилище, то есть там, где люди получали возможность приблизиться к Богу. А теперь слава покидает святое место. Она витает над храмом и ждет, не вернутся ли люди к Богу. Прочту вам также стихи с 5 по 8. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав, «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни, одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Рука символизирует способность Бога действовать. Во 2 стихе 18 псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Слово, которое переводится в этом псалме как «руки», означает «пальцы». То есть вселенная сотворена пальцами Бога. Но искупление человечества — более серьезное деяние, чем сотворение. Вот что пишет о нем пророк Исаия в 53 главе своей книги, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Здесь использовано уже другое еврейское слово, которое означает всю руку, от кисти до плеча. Бог сотворил весь мир голыми руками, без всяких механизмов и приспособлений. Но чтобы рассказать об этом людям, ему приходится обращаться к терминам, к которым люди привыкли. Когда мы работаем, мы что-то делаем пальцами, а что-то всей рукой, от кисти и до плеча. Так вот, для сотворения вселенной Господу достаточно было воспользоваться просто пальцами рук, тогда как самые чудесные деяния Бога совершены руками. А что касается суда над вселенной, то его, как утверждает Иезекииль, также будут вершить руки, а не пальцы. И потому у нас есть еще один повод прислушаться к Писанию и оценить всю серьезность грозящего людям наказания. Послушайте также 9 стих 10 главы. «И видел я, и вот 4 колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза». Вы можете представить себе эти колеса? Они сверкают, как драгоценные камни, они постоянно движутся, потому что Бог все время занят. В 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 17, записаны такие слова Господа Иисуса Христа. «Отец мой до ныне делает, и я делаю». А значит, мы можем ни на йоту не сомневаться в том, что наш Господь очень занят, потому что с того момента, как вознесся на небеса, Он постоянно ходатайствует за нас у престола Божия. Теперь я прочту вам стихи с 10 по 14.
«И по виду все четыре сходные, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было: «Гал-гал!» И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо Херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Бог никогда не возвращается, чтобы подобрать потерянное. Ему не нужно отклоняться от маршрута. Он движется вперед к осуществлению своего замысла. Конечно, это очень образная, символическая картина. Я не хочу вдаваться в подробности. Но я считаю, что здесь нам рассказывается о четырех Евангелиях. Лицо орлиное — это божественность Христа, отраженная в Евангелии от Иоанна. Лицо львиное — это лев из колена Иудина, царская власть Христа, отраженная в Евангелии от Матфея. Лицо человеческое — это человеческая природа Христа, отраженная в Евангелии от Луки. И, наконец, лицо Херувима. Иногда в этом контексте упоминается телец. Это Христос как раб, заместительное служение Христа, отраженное в Евангелии от Марка. Иисус пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести вечную жизнь. Он стал для нас крышкой ковчега, той самой, на которую смотрел Херувим в храме, и на которую проливалась жертвенная кровь. В 15 стихе Иезекииль напоминает нам о своем первом видении. «Херувимы поднялись, это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре». А потом он рассказывает о том, как слава Господа покидала храм. Послушайте стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них. И стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Херувимы поднялись и стали в восточных воротах храма, и слава Господня двинулась вслед за ними. Таков был печальный финал, причиной которого стало отступничество народа Божия. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иезекииля заканчивается. Ждем вас на нашем следующем занятии. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Мужи веры. Татьяна Никольская. Главные годы. Из жизни Федора Конторовича. В конце 1990 или в начале 1991 года в церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Москве начались занятия по подготовке к крещению очередной группы новообращенных. Беседы проходили прямо в церковном зале, и слушатели плотно заняли первые ряды. Во время переклички прозвучала фамилия Конторович. Меня заинтересовало, кто это. Откликнулся интеллигентного вида немолодой мужчина, седоволосый, с бритым лицом и усами. Довольно скоро его имя стало на слуху у всей церкви. Уверовав уже в зрелом возрасте, Федор Самуилович Конторович словно стремился наверстать упущенное, помогая везде, где в нем нуждались. Он служил пресвитером в Санкт-Петербургской церкви ЕХБ, одновременно являлся сотрудником Миссионерского союза «Свет на Востоке», активно занимался миссией среди еврейского народа. Самуилович Конторович родился в 1935 году в городе Витебске в еврейской семье. В начале Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Северный Казахстан. Когда был освобожден Витебск, семья вернулась из эвакуации в родной город. Федор часто болел, поскольку в Казахстане перенес малярию и брюшной тиф. Выходила мальчика Сара, бабушка по материнской линии. Федор Самуилович рассказывал о себе, что, будучи евреем, долгое время жил, не осознавая себя таковым. Правда, в СССР национальность человека была записана в паспорте и могла повлиять на его положение. Например, во время знаменитого дела врачей отец Федора был уволен с работы, а сыну по окончании школы вместо золотой медали подарили книгу, название которой он не запомнил, но содержание было философское, раскрывающее благотворное влияние культа личности Сталина на историческое развитие СССР. В возрасте 18 лет Федор Конторович уехал из Витебска в Ленинград, где поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт на специальность инженер-океанолог. В первые 3 года учебы он каждое лето на каникулах уходил в морские экспедиции и только после 3 курса приехал в конце лета в Витебск навестить родных. В 1959 году молодой человек окончил институт и был направлен на работу в Атлантическую сельдяную научно-промысловую разведку в город Калининград. Перед отъездом Федор познакомился со своей будущей супругой Тамарой. Через некоторое время девушка приехала к нему. В январе 1961 года Федор и Тамара поженились. В 1964 году у них родился сын Сергей. Молодая семья недолго жила в Калининграде. Вскоре из-за ухудшающегося зрения Федору Самуиловичу запретили выход в море. Конторовичи вернулись в Ленинград, где глава семьи продолжил научную работу, правда, как сам определил, не по специальности. В 1971 году он защитил диссертацию по теме «Селективное кондуктометрическое определение ионов сульфата» и получил ученую степень кандидата химических наук. Он читал лекции руководству своего ведомства, Госкомитета по науке и технике СССР, публиковал научные и методические работы. Жизнь текла спокойно и, казалось бы, благополучно. Однако в какой-то момент перестала приносить удовлетворение. Все чаще Федор Самуилович Конторович задумывался о смысле существования. Несмотря на широкий кругозор, он мало знал о религии, в основном черпал информацию из продуктов антирелигиозной пропаганды вроде фильма «Тучи над Борском». Лишь дважды, случайно увидев у знакомых Новый Завет, он из любопытства полистал книгу. В 1989 году, проходя с женой мимо кинотеатра «Знания» на Невском проспекте, Федор Самуилович увидел афишу фильма об Иисусе Христе. Он уговорил Тамару Григорьевну пойти на сеанс. «Мне и сегодня трудно осмыслить то, что произошло со мной во время фильма», — рассказывал он. «Я был просто потрясен, не мог понять, почему у меня потекли слезы. Со мной что-то произошло. При выходе из зала продавали Библии. Я, не раздумывая, купил». После этого случая, около 2 лет, Федор Самуилович Конторович искал свой духовный дом. Побывал в синагоге, в православном храме. В сентябре 1990 года, прогуливаясь с женой в Озерках, он увидел молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Не без колебаний, в памяти всплыли страшилки о сектантах, Конторовичи решили заглянуть туда. Войдя в зал, Федор Самуилович ощутил доброе, горячее переживание возвращения домой после долгой разлуки. Нечто подобное он пережил в студенческие годы, когда после долгого отсутствия приехал в родной Витебск. Так он обрел свой духовный дом, где примерно через 2 недели совершил на богослужении молитву покаяния, а в феврале 1991 года принял водное крещение. Крестил его пресвитер Максим Степанович Стащак. Интересно, что именно в церкви на Поклонной горе до своего закрытия в конце 1930-х годов, это был православный храм, в детстве крестили Тамару Григорьевну. В отличие от большинства русских протестантов, Федор Самуилович не считал обидным слово «сектант». Он полагал, что истинных христиан не бывает много, поэтому в глазах окружающих они неизбежно выглядят таковыми. Однажды к нему на беседу пришла женщина с сыном-подростком. Заметив на шее юноши православный крестик, Федор Самуилович сказал полувопросительно-полуутвердительно: «Крест должен быть в сердце, да?» В другом случае, когда кто-то из православных знакомых спросил, не собирается ли Конторович перетянуть его в баптизм, тот ответил: «Стойте, как научены». Примерно через 7-8 месяцев после крещения Федор Самуилович Конторович начал проповедовать в общинах ЕХБ Ленинградской области. В то время многие начинающие служители и группы молодежи по воскресеньям отправлялись за город. Свою первую проповедь, посвященную притче о сеятеле, Федор Самуилович произнес в церкви ЕХБ города Выборга в октябре 1991 года. А через 2 года после крещения он оставил работу ради церковного служения. Его избрали диаконом, а в 1996 году – пресвитером церкви. Местом первого самостоятельного служения Федора Самуиловича Конторовича стал город Приозерск, где около 1990 года появилась маленькая община ЕХБ. В 2002 году верующим удалось приобрести и благоустроить молитвенный дом, где они собираются до сих пор. Чтобы добраться из Санкт-Петербурга в Приозерск, Федор Самуилович каждый раз совершал 3-часовое путешествие на электричке. Еженедельные ранние поездки были трудными, но энергия пастора возрастала по мере приближения электрички к Приозерску. В вагон подсаживались верующие из окрестных поселков, начиналось общение, проповеди, пение христианских гимнов и благовестие пассажирам. Он не был воскресным пастором, приезжавшим только на богослужение, но проявлял неформальный интерес к каждому человеку. А поскольку члены церкви жили в разных местах Приозерского района, он нередко проходил пешком большие расстояния, чтобы навестить людей по домам. В дальнейшем, из-за ухудшения здоровья, Федор Самуилович Конторович отошел от руководства Приозерской общиной, но периодически навещал ее, а во время своего последнего приезда выступил на богослужении с проповедью, благословил город Приозерск и церковь. Через некоторое время уверовали сын Сергей и невестка Маргарита. Они тоже стали членами церкви ЕХБ и до своей эмиграции в Израиль работали в Миссионерском союзе «Свет на Востоке». Собственно, через Маргариту Краснову о Федоре Самуиловиче узнал один из руководителей миссии Вальдемар Цорн. Познакомились, и я ему сразу предложил стать представителем журнала «Минора» в нашем новом офисе в Санкт-Петербурге. Он согласился, говорит: «Ты мне такие предложения осторожней делай, я их как волю Божью принимаю». К тому времени Федор Самуилович уже участвовал в служении среди евреев. Правда, после крещения его убедили, что отныне он не еврей, а принадлежит к другому Божьему народу – церкви. Но встречи с антисемитами постоянно напоминали Конторовичу о его еврейском происхождении. В 1995 году Миссионерский союз «Свет на Востоке» приступил к изданию еврейского миссионерского журнала «Минора». В 1996 году там появилось свидетельство Федора Самуиловича Конторовича «Я был слеп и прозрел», а с номера первого за 1997 год его фамилия указывалась в списке членов редколлегии. Объем статей Конторовича бывал великоват для малоформатной «Миноры», поэтому печатались они нечасто, но нравились и запоминались читателям. Например, офицер российской армии Евгений Ципруш, прочитав в «Миноре» статью Федора Самуиловича Конторовича, по-новому пережил свою веру в Мессию. Между ним и Конторовичем завязалась переписка, которая стала для Евгения колоссальной поддержкой в трудное время. Ныне Евгений Ципруш – мессианский служитель и музыкант известной мессианской группы «Новое вино». К сожалению, в 2004 году по ряду причин журнал «Минора» перестал распространяться в России. Примерно в это время прекратил существовать и клуб друзей «Миноры». В 2004 году в издательстве «Свет на Востоке» вышла книга Федора Самуиловича Конторовича «Размышления над посланием римлянам». Особый акцент в ней сделан на двух тезисах: «Тайна спасения человека» и «Тайна спасения еврейского народа». Это размышление, а не богословский трактат. Вместе с тем, после книги Марцинковского «Христос и евреи», написанной еще в 1920-е годы, книга «Размышления над посланием римлянам» стала одной из первых работ российского автора на тему духовного спасения еврейского народа. Федор Самуилович Конторович интересовался еврейской традицией, окончил программу заочного еврейского образования «Лимудиум» Института изучения иудаизма в СНГ. С большим увлечением и удовольствием он проводил по субботам в церкви на Поклонной горе занятия по изучению Библии, которые верующие вспоминают до сих пор. По крайней мере, под конец жизни он осознавал себя не только христианским служителем, но также и мессианским раввином. Федор Самуилович Конторович застал начало процесса, когда по мере угасания интереса протестантов к миссии среди евреев возрастало их увлечение иудаизмом как таковым. Однажды, будучи в гостях у Конторовичей, я увидела висевшие на стене любовно изготовленные поделки с еврейской символикой. Заметив мой интерес, Федор Самуилович сказал с какой-то грустью, что среди людей, приславших эти подарки, евреев нет. Насколько можно судить, он ценил доброе отношение многих протестантов к еврейскому народу, но главной его мечтой был поворот иудеев к Христу, а не христиан к иудаизму. Кроме сотрудничества в «Миноре», Федор Самуилович активно печатался в журнале «Вера и жизнь». Его дружба и сотрудничество с миссией «Свет на Востоке» продолжались до конца его жизни. Сколько хватало сил, здоровья и зрения, не оставлял он и служения в церкви, уделял внимание каждому. Как-то я была в церкви, настроение у меня было грустное. Возможно, не один Федор Самуилович заметил это, но именно он подошел тогда, несколькими фразами сумел ободрить и утешить. Федор Самуилович Конторович скончался 13 августа 2011 года. Похороны состоялись 17 августа. Более 20 лет назад он вошел в церковь на Поклонной горе и сразу почувствовал себя дома. Теперь духовная семья прощалась с ним. На панихиде выступали разные люди, молодые и старые, служители и простые верующие. Но складывалось впечатление, что каждый из них потерял близкого и надежного друга. Да, собственно, так оно и было. Федор Самуилович Конторович достиг успеха во всех областях земной жизни. Уважаемый человек, талантливый ученый, руководитель, любимый муж и отец. Но самым драгоценным обретением стали для него вера в Христа и годы яркого самоотверженного служения, главные годы его жизни, что принесли много добрых плодов. Татьяна Никольская, доцент Санкт-Петербургского христианского университета, кандидат исторических наук, член Союза писателей России.

0: Стоит задуматься. Блез Паскаль. Молитва. Все мы знаем Блеза Паскаля как человека науки. Главным делом своей жизни великий французский ученый считал защиту христианской веры. Паскаль был убежденным верующим, и мечтой его жизни было написать книгу, содержащую полную научную критику атеизма. Паскаль, как серьезный человек и ученый, понимал, что делает. Книгу эту он написать не успел, умер, но остались его записки, которые были впоследствии опубликованы под названием «Мысли о религии». Блез Паскаль. Молитва. Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты, владыка, ты, господин, поступай со мной согласно твоей воле. Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно твоей. Я одно знаю, Господи, за тобой идти хорошо, обижать тебя плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня, здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах твоего провидения, перед которым преклоняюсь, но которое не пытаюсь понять.
1: Из нашей истории. Свет Востоку. Русский миссионерский союз для распространения Евангелия в Вернигероде, 1924 год. Является ли Библия истиной? Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие, больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 1 Иоанна 5:9. Одни утверждают, что Библия потеряла свое значение для современного мыслящего человека, другие, наоборот, ценят ее очень высоко. Кто прав, покажут следующие строки. Библия имеет удивительное прошлое. Бесчисленное множество людей подвергалось пыткам, мучительной смерти и сожжению на костре за распространение чтения Библии. Были случаи, что людей, имевших в доме Библию, сажали в тюрьму. Тысячи экземпляров этой книги были сожжены. Не было книги, которую бы так опровергали. Число книг, написанных на всех языках в опровержении Библии, превышает несколько тысяч томов. Неоднократно Священное Писание подвергалось критике и осмеянию в газетах и журналах учеными и философами. Все старались доказать, что Библия не является единственным источником истины и Словом Божьим. В 1778 году скончался в ужасном отчаянии писатель Вольтер, злейший враг Иисуса Христа. Он предсказывал, что через 100 лет христианство будет уничтожено. В 1809 году умер английский ученый Пен, горько разочаровавшийся в жизни. Ему казалось, что своими остроумными сочинениями он разрушил до основания веру в истину Священного Писания. Чего же они достигли всеми этими усилиями и стараниями? Совершенно противоположного тому, к чему стремились. Ныне миллионы верующих христиан свидетельствуют об истине Библии. Мало того, они не перестают восхвалять величие и силу Слова Божьего, сделавшегося для них светильником среди мрака человеческих мнений и заблуждений. Как было в прежние века, так и в наше время бесчисленное множество верующих готово принести в жертву семью, честь, имущество и жизнь, отстаивая истину Библии. Ежегодно тратятся огромные суммы на печатание и распространение Библии. На Земле существует более 100 библейских обществ, распространяющих ежегодно миллионы экземпляров Библии, Нового Завета и отдельных частей Писания. Число распространяемых Библий возрастает ежегодно на 4,5 миллиона. Если допустить, что с течением времени половина всех книг Священного Писания пропадет, то на каждого 10-го человека Земли придется, тем не менее, по одной Библии. Подведя итоги 1900-летней борьбы с Библией, мы видим, что все ее хулители и противники оказались постыженными. Библию нельзя сравнить ни с одной книгой, когда-либо написанной на земле, потому что через нее сам Бог говорит людям обо всем, что им нужно знать о вечном спасении. Библия говорит о любви Божьей, явленной в Сыне Божьем Христе, и о пути к спасению погибших грешников. Библия состоит из 66 книг. Между написанием первой книги и последней прошло около 1500 лет. Авторами являются 30-40 человек, живших в различные времена и принадлежавших к различным сословиям. Среди них были цари, министры, полководцы, врачи, пастухи, рыбаки и пророки. Одни части Библии были написаны в Вавилоне, другие — в Риме, Иерусалиме, Греции. Принимая во внимание все вышеприведенные аргументы, невольно приходишь к заключению, что эта книга могла возникнуть только под особым покровительством Бога. Вдохновителем Библии является Дух Святой. Это подтверждается словами: «Изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. В Библии сообщаются не выдумки и мечтания людей, а приводятся самые достоверные факты из жизни. Апостол Иоанн Богослов пишет, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, возвещаем вам. 1 Иоанна 1:1-3. Библия неопровержима, потому что она свидетельство об Иисусе Христе, Сыне Божьем, распятом и воскресшем. Она выше всего когда-либо созданного людьми в искусстве и науке. Она есть свидетельство Божье. Библия – Слово Божье, вечное и неприходящее. Матфея 24:35. Читатель, возможно, скажет: «Всего этого недостаточно для меня. Мне нужны более явные доказательства». Такие доказательства даются самой историей. Когда Вавилон и Ниневия еще находились на высоте славы и величия, Библия уже предсказала, что они будут разрушены. Иеремия 51:2, Сафония 2:13. Кроме того, в Библии сказано, что Египет будет слабее других царств,

начавших новую жизнь благодаря тому, что их коснулось Слово Божье. Постоянное чтение Библии – очень полезное средство для укрепления в вере и познания Бога и небесных тайн. Нет в мире книги, подобной Библии. Ее удивительное прошлое, ее обетование и пророчество, а главное, ее божественная сила возрождать людей к новой жизни, доказывает, что Библия – слово самого Бога. Каково твое отношение к Библии? Является ли содержание Библии светильником ноге твоей и светом стезе твоей? Псалом 118:105. Читал ли ты слова, говорящие о спасении погибших грешников? Исследуй свою жизнь во свете Слова Божьего. Господь говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Иоанна 7:17. Читай Библию, и она покажет тебе путь к вечной жизни. Если не покоришься Слову в нынешнее благоприятное время, оно осудит тебя в вечности. Отвергая Библию, ты проведешь вечность во мраке, о мучениях и скорбях. Читай Библию. Это слово живого Бога. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Навина 1:8.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная беда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город

0: Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Тимур и муравей. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб свой летом, собирает во время жатвы пищу свою. Книга притчи Соломоновых, 6 глава, 6 по 8 стихи. Тимур или Тамерлан, храбрый вождь одного азиатского народа, преследуемый врагами, спрятался в развалинах дома. Там он заметил муравья, поднимающего на высокую стену пшеничное зерно, которое было больше самого муравья. 69 раз падал муравей с зерном вниз, и все же в 70-й раз удалось ему поднять зерно наверх. «Я был близок к отчаянию», — рассказывает позже Тимур, «но это насекомое поддержало мою надежду и преподало мне прекрасный урок терпения, труда и выносливости». Да, от муравья можно научиться. Чему же мы можем научиться у муравья? Во-первых, у муравья нет начальника, ни приставника, ни повелителя, но он прежде трудится. Труд есть закон человеческого существования. Он вменяется в обязанность каждому человеку. Бог сотворил человека для труда и дал ему для этого необходимые члены. Празднолюбец, следовательно, уклоняется от порядка Божия и от цели творения. Люби труд. Если он не нужен тебе для твоего содержания, то может быть нужен как лекарство. Труд есть здоровье для тела и польза для души. Все хорошее в жизни приобретается упорным трудом. Во-вторых, муравей собирает во время жатвы пищу свою. Какая мудрость! Однажды спросили у мудреца о том, какое дело самое важное, какой человек самый важный и какое время в жизни самое важное. И мудрец ответил: «Дело самое важное то, чтобы быть в любви со всеми людьми. Человек самый важный тот, с кем в эту минуту ты имеешь дело, потому что никогда не можешь знать, будешь ли еще иметь дело с каким-либо другим человеком. Время же самое важное только настоящее, потому что в нем одном человек властен над собою».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Поделись игрушками. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Книга притчи, 3 глава, 28 стих.
2: Не трогай, это моя машинка. И ведерко тоже мое, оно мне сейчас понадобится. Ой, ты сейчас поломаешь мою лопатку. Почему ты не принес свои игрушки? Это все мое, понял?
1: Заявил малыш соседу по песочнице. Тот обиженно надул щеки. Костик, почему же ты не поделился с мальчиком своими игрушками? Спросила мама малыша. Нехорошо быть жадным. Тебе же неприятно, когда кто-нибудь не дает тебе поиграть ведерком или мячиком. Поделись с мальчиком своими игрушками, сынок. Он поиграет и отдаст.
2: Я ему завтра дам, сказал малыш.
1: Может быть, иногда и мы поступаем, как этот малыш. Но Слово Божье учит нас поступать по-иному. Именно в тот день, когда Володя прочитал утром стих из книги притчи 3.28, в школе с ним произошел интересный случай. На переменке, когда мальчики играли своими машинками, к ним подошел директор школы и сказал: «Ребята, кто подарит мне машинку?» Ребята подумали, что директор шутит. Но когда Сергей Александрович повторил свою просьбу, некоторые мальчики сказали, что должны сначала спросить разрешения у родителей. Другие, опустив головы, молчали. Володя вспомнил библейский стих и протянул директору игрушку.
2: «Возьмите мою, Сергей Александрович!»
1: Директор взял машинку и внимательно посмотрел мальчику в глаза.
2: «Как тебя зовут?» – спросил он после короткой паузы. «Володя Севастьянов».
1: «Вот что, Володя, большое тебе спасибо. Теперь ты мой друг». И он вернул мальчику его игрушку. Потом, подумав, достал из кармана красивую ручку и протянул ее своему новому другу.
2: «Это тебе, в честь нашей дружбы».
1: Послушание словам Иисуса всегда приносит благословение.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

милостивое сердце. Сделаем небольшую горницу, пусть он заходит туда». 4 книга Царств, 4 глава, 10 стих. Многие проповедники, перефразируя слова Господа, говорят: «По нашей любви друг к другу все узнают, что мы христиане. Если сердце ваше полно благости Божьей, не сомневайтесь, окружающие вас люди поймут, как вы любите Бога и какое место Он занимает в вашем сердце. Люди заметят это, и Его любовь, пребывающая в вас, станет для них благословением». Без сомнения, эта любовь Божья руководила женщиной-санамитянкой, когда она заботилась о возлюбленном Богом пророке Елисее. Заметив, что ему негде поесть и негде отдохнуть, эта благочестивая женщина поспешила на помощь. Так уж устроен мир, что добрые дела естественны для доброго сердца. Сначала она упросила его прийти к ней в дом и принять от нее пищу. Потом она спросила мужа, нельзя ли устроить небольшую комнату, в которой этот человек Божий мог бы спать и молиться. Когда эта комната была готова, у Елисея появился еще один дом, вдали от родного дома. Должно быть, в своих изнурительных странствиях он с нетерпением ждал, когда можно будет зайти в сонам и отдохнуть. Присмотритесь повнимательнее к этой санамитянке. Посмотрите, как благочестиво она поступила. Заметив нужду чужого человека, она поспешила ему на помощь. Далее, она с радостью служила нуждающемуся, не думая о собственном покое. Она заботилась о благе ближнего, и она не ограничилась одним добрым делом, а помогала Елисею всем, чем могла. Хотите знать, какой Он наш Бог? Тогда смотрите на Его благость, потому что именно она считается суммой всех Его свойств, выражением Его беспредельной любви, святости и божественного совершенства. Радуйтесь Его близости, и пусть тепло и свет Его благости преображают вас. Ваша жизнь может стать отражением того, что открывается вам, когда вы созерцаете благость Божью. Тогда вы сможете помочь и другим людям увидеть изумительную красоту Божьей благости. Это просто. Пусть ваши добрые дела свидетельствуют о том, каков Бог, и о том, что вы знаете Его. Как подсказывает нам апостол, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Так кому же вы поможете сегодня?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Мир вам, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья. У каждой церкви есть своя история. Я думаю, вы согласитесь со мной, что она не остановилась, она продолжается. Она как книга деяния, которая как бы не закончена. Она продолжается и сегодня, потому что церкви, они служат, они живут, они передают свое поколение друг другу. Я думаю, что многие из вас, особенно старшее поколение, среднее, они помнят историю той церкви, где они жили, той церкви, где они родились духовно. И, конечно, есть радостные, есть печальные воспоминания. Мы недавно выставили в YouTube некоторые фрагменты истории церкви Шымкента. Мы даже не знали, что будет такой отклик с разных стран. Думаем, ну, у всех это есть. Оказывается, давно не смотрели, стали звонить, писать, где вы это взяли. Многие стали вспоминать тех, с кем служили, с кем радовались, с кем плакали. Даже один старец написал, что внуки, они так прям, ну извините, прилипли к экрану и смотрели, какой же был их бабушка и дедушка. Я привез еще некоторые видеоматериалы, если кому-то нужно, можно потом через ваших операторов передать. Интересно, что некоторые люди, которые мелькают там в кадрах, уже нет на земле, а другие продолжают служить. К сожалению, сегодня некоторых нет с Богом. Они ведь рядом были, совершали служение. Как на это реагировать? Что говорит Господь, Его Слово об этом? Мы сейчас выслушали прекрасный гимн в прекрасном исполнении. Я помню, как его пели 30 лет назад. Я помню, был у нас такой служитель, который играл на музыкальном органе. И он солировал. Я вот прямо сейчас помню, как это звучало в гимне. Он очень всегда был трогателен, горько плакал Христос. И мое впечатление от церкви, которую когда-то меня привел Господь, когда-то меня привели люди, это люди, которые даже радовались со слезами. Я помню молитвы со слезами. Недавно нас посетили некоторые сестры вот с вашего побережья. Ну, обычно вот люди, знаете, молятся, а тут молитва и со слезами. Я сразу думаю, кто это? Кто-то новый человек. Потом узнал эту сестру. Я помню, большинство гимнов хора были в миноре. Я помню людей, которые были отзывчивые, жертвенные, понимающие люди. Люди, которые любили всех. И особенно тех, кто еще не был с Богом. И знаете, они особо любили тех, кто падал. Кто, знаете, может быть, падал раз за разом. Некоторые бригадиры, они брали на работу к себе людей, пропащих грешников. Кто-то, знаете, крутил пальцем у виска, говорит, они ж тебе только проблемы. Что интересно, через некоторое время эти люди обращались к Господу. Сегодня некоторые из них служат в церкви. Эти братья и сестры, они работали себе в ущерб, чтобы приобрести кого-то для Господа. Они знали время, когда нужно плакать, потому что так говорит Писание. Всему свое время. Екклезиаст 3 глава 4 стих написано: «Время плакать и время смеяться, время сетовать». Мы знаем, что люди плачут по разному поводу, в разное время. Но Писание говорит: «Всему свое время». Плач обычно выражает скорбь, сожаление, обиду, горе, потерю, бессилие, утрату. Я обратил внимание, когда сейчас хор пел этот гимн, один из ваших старейших служителей, он вот так сделал. Когда плачет Христос, это касается сердец. Когда плачут близкие к нам люди по отношению к нашей скорби или потере, или какой-то утрате, это касается сердца. Когда умирает близкий человек, обычно плачут самые родные. И знаете, не только у гроба, вы, наверное, попадали в такую ситуацию, когда через некоторое время вы сталкиваетесь с какой-то вещью, с каким-то предметом, который принадлежал этому человеку. И вы плачете. Потому что с этим связана целая жизнь. В Израиле тоже оплакивали умерших, оплакивали жен, служителей некоторых царей. Так поступил Авраам, когда он оплакал Сару. Так Иосиф плакал о своем отце Иакове. Божий народ оплакивал умерших служителей. Мы читаем во Второзаконии 34 главе, что народ оплакал Моисея, и они делали это 30 дней.
Израиль оплакивал благословенных царей, потому что, как мы сказали, плач выражает некое почтение. Во 2 Паралипоменон, 35 главе, написано, как народ оплакал Иосию в песне плачевной. Вы знаете, что есть книга «Плач Иеремии», которая тоже в какой-то мере, и даже здесь написано, что вот они, эти слова, вписаны в книгу плачевных песней. Интересно, что Израиль не оплакивал тех царей, которые ввели народ в грех, которые ввели его в идолопоклонство. И один из таких царей был Иорам, 2 Паралипоменон, 21 глава, о нем написано, что он был 32 лет, и он отошел неоплаканный и похоронен не в царских гробницах. Далее мы читаем Экклезиаста о приоритетах в этой сфере. Почему это важно, вот таким образом реагировать на некоторые обстоятельства жизни? Здесь написано, что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это своему сердцу. Много лет назад у меня в Израиле умерла мама. Я живу в Казахстане, и у меня не получилось быть там. И мы сделали дома небольшой обед. И ко мне пришел пресвитер нашей церкви на то время, Стефанович Виталий Вениаминович, со своей супругой. И он так сидел рядом, поглаживал меня по плечу. И он говорит, я сегодня должен был быть идти на свадьбу. Но я пришел в этот дом, потому что это дом плача. Я на всю жизнь запомнил толкование этого стиха, практическое толкование, применение его в жизни. Это человек, который умел плакать с плачущими. И написано потому, что он сказал, лучше пойти в дом плача. Какой выбор сегодня делают христиане, когда они узнают, когда в чьем-то доме беда, они идут на свадьбу или идут на похороны? Почему лучше пойти, живой приложит к своему сердцу? То есть он размышлять будет об этом. Он будет размышлять о бренности бытия и вечной жизни. Он услышит полезное для своего сердца, но видит слезы других. Его сердце станет мягче. Иисус имел обыкновение бывать там, где умер сын у вдовы. Дочь у начальника синагоги, он был в доме Лазаря, в доме своих друзей. Можно задать вопрос, когда я последний раз был в доме плача? Некоторые люди избегают лишний раз переживания, не знают, что сказать, а иногда и не надо ничего говорить. Нужно просто рядом сесть. Нужно просто, как этот служитель, положить руку на плечо. Нужно просто вместе поплакать. Я заметил, что я очень часто бываю на похоронах. Ну, как часто. И я заметил, что я туда иду не потому, что я хочу поплакать, а потому, что мне надо сказать проповедь, потому что мне надо выразить соболезнования, кому-то надо спеть, кому-то прочитать стих, кому-то помочь физически. Но Писание говорит, вы должны идти туда, потому что это будет полезно для вашего сердца. Сегодня весь мир куда-то торопится, но интересно, даже в этом мире есть люди, которые не пройдут мимо чужой боли. Я недавно услышал, как известный артист, он вообще всегда такие шуточные роли играет, но он увидел на дороге аварию, машина сбила мать с ребенком. Ребенок был где-то 6-7 лет, мать погибла, ее тело было обезображено. Он остановился, хотя он очень торопился, и люди бывают любопытные, рассматривают. Он снял свой пиджак, накрыл ее. Мальчик сидел на обочине, здесь мерили все. И этот мальчик как бы остался где-то в стороне. Этот артист, он всегда носил красный галстук. Он сел рядом с этим мальчиком, который плакал, который не знал. И он этот галстук повесил ему. В результате этого он опоздал на встречу, очень важную встречу с иностранной делегацией, которая его ждала 1,5 часа. Руководитель делегации, когда этот человек зашел без пиджака, без галстука, с завернутыми рукавами, он просто встал и ушел. Через несколько лет этот руководитель делегации узнал, почему этот артист опоздал на эту встречу. Его пригласили в Японию, и около 80 человек встречали этого человека без пиджаков, с завернутыми рукавами и без галстуков. Он не пришел, он не прошел мимо чужой боли, он был как добрый самарянин.
Он был тот, который сел рядом с тем, кто, с кем надо было рядом поплакать. Далее сказано, что сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучшим. Образ мыслей становится чутким, мягким, переживающим за других людей. Интересно, что Писание даже говорит о мудрости человека. Написано: «Мудр или разумен кто из вас? Докажи это добрым поведением, с мудрой кротостью». Я думаю, как интересно. Сердце мудрых в доме плача. Мудрые люди идут не туда, где веселье. Они идут там, где горе, где беда, где переживания. В доме плача можно услышать мудрые наставления. Иисус как-то сказал, Луки 6 глава: «Горе вам, смеющиеся ныне». Я не говорю о простой улыбке, о простом радостном таком общении, но написано: смехотворство неприличного. Смех – это не всегда плохо. Ведь веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Но я замечал, что люди иногда, даже на поминальном обеде, когда рядом сидит человек, у которого умер близкий человек, они начинают рассказывать какие-то смешные истории. Плакать не заставишь. Хотя в Азии, в Юго-Восточной Азии, наверное, есть одна страна, в которой в определенные дни заставляют всех плакать. И если ты не плачешь должным образом, тебя посадят в тюрьму, тебя оштрафуют. Еколиас пишет: «Отходит человек вечный том, дом свой, и готовы окружить его плакальщицы». Это было естественно для израильского народа. Это было естественной реакцией на смерть. И во времена Иисуса люди продолжали оплакивать умерших. Правда, не всегда искренне. Вы, наверное, помните, когда в Луки 8 главе Иисус идет в дом начальника синагоги, и написано: «Все плакали», или не просто плакали, они рыдали о ней, 51 стих. Он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним. Как будто у этих людей выключили кнопку. Какая-то несостыковка. Получилось, что это превратилось в какой-то ритуал без участия сердца. И, извиняюсь, еще один пример из моей личной жизни. После похорон моего отца в Израиле, я был там на похоронах, пришли женщины. Они очень сильно плакали. И моя мама так расстроилась. Она говорит: «Ну, может быть, пусть они уже остановятся». И тогда человек, который руководил этим всем, он говорит: «Остановитесь». Ну, там на иврите сказал: «Знаете, кому-то кнопку выключили». Они перестали плакать и ушли. И он им дал за это деньги. Но те люди, кому люди умершие были дороги, они всегда плакали о них искренне. Иоанна 11 главе мы читаем, что когда иудеи, которые были с Марией, и когда она куда-то встала и поспешно вышла, они сказали: она пошла на гроб, то есть или к могильной пещере плакать там. Слезы других, они трогают сердца. Так было с Иисусом, когда он увидел ее плачущую, 11 глава, 33 стих, и пришедших с ней плачущих, он сам воскорбел духом. И когда он посмотрел, написано, Иисус прослезился. И люди говорят: смотрите, как он любил его. Когда мы плачем об умершем человеке, люди оценивают нашу любовь к этому человеку. Это демонстрирует любовь. Давайте теперь посмотрим, как поступала первая церковь по отношению к тем, кто пострадал за Христа. Деяния 8 глава. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем. Хранить было доверено особенным людям. Это была честь и привилегия помыть тело, завернуть. Сегодня у нас все это делают особенные фирмы. Они за это получают деньги. Кто-то раскапывает могилы. Интересно, но все оплакивали. Это право никто не забрал. Отдельные Божьи люди имели особое чувствование не только к своим супругам, пророкам, благочестивым царям, героям веры. Знаете, кому? К отпавшим от Бога, погибающим. Кто даже в свое время приносил им большие проблемы, вплоть до смертельной опасности. 2 Царств, 1 глава, 17 стих написано: «И оплакал Давид,
кого? Саула? Давид, что ты делаешь? Этот человек тебе столько проблем, он столько за тобой гонялся, но он оплакал. Он повелевает петь об этом человеке плачевную песнь. Он упоминает его сильные стороны. Он говорит, это был сильный человек, это был воин. Он ничего не говорит о том, что он непослушный, о том, что он потерял веру. У меня были очень сложные отношения много лет с одним братом. И когда я его видел, в моем сердце всегда возникала тяжесть. Я не знал, как это решить. Я не мог поменять его сердце, но меня тревожило состояние моего сердца. И когда он ушел в вечность, один брат мне позвонил и говорит, ты мог бы написать стих. Господь иногда дает такое вдохновение. И знаете, когда я стал писать стих, мое сердце растаяло. Мне так было жаль, что этого человека больше нет со мной. Я его так хотел обнять. Я так бы хотел помолиться, чтобы он выздоровел, а не умер. Когда мы через слезы смотрим на людей, которые принесли нам много боли, наши сердца становятся мягче. Жаль, что в этом иногда я не бодрствую. Давид, оплакивая Саула, даже, как я сказал, написал песню. 2 Царств, 1 глава, 17 по 25 стих. «И оплакал Давид Саула». «Краса твоя, у Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Дочери, вспоминайте о том, какие одежды вам подарил Саул». Ничего о негативе. Я думаю, от этого родилась такая традиция, что на похоронах, если говорят, то говорят что-то доброе, а если хотят плохое сказать, то никогда этого не делают. Когда Господь называет Давида мужем по сердцу Божьему, я думаю, что одной из причин было то, что Давид умел, или его сердце было настолько мягким по отношению к своим врагам, по отношению к тем, причинял ему боль. Это подобно сердцу нашего Спасителя. Хотят ли христиане быть людьми по сердцу Бога? В чем именно это давно проявляться? И мы далее видим, что Давид печалился и плакал не только о гибели своих гонителей, но даже о тех людях, о которых другие не плакали. 1 Паралипоменон, 13 глава, когда было поражение Озы, написано, он очень опечалился. Вы знаете, можно по-разному реагировать на неосторожность молодого поколения в вопросах священнодействия. Ты куда? Ты что делаешь? Давид опечалился. Как Давид, сегодня было упоминание об Авессаломе. Как он отреагировал на смерть того сына, который его предал, который на него восстал? Кто-то бы сказал, да поделом ему, он заслужил это. Но он говорит, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Написано, он закрыл лицо свое, 2 Царств, 19 глава, и громко взывал, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. Но посмотрите, что говорит Иав. Давид, что ты здесь нюни распустил? Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших жизнь твою, жизнь сыновей и дочерей твоих, жизнь жены, жизнь наложниц твоих. Два человека, две реакции. И знаете, интересно, вот Бог показывает состояние сердец этих людей и последствия в жизни. Один плачет о восставшем у него сыне, другой негодует. И мы знаем, кем станет Давид. И как он поступал со сложными людьми из его среды. Но что сделает Иав? В конце концов, он убьет Авессалома, висящего на дереве. Потом он убьет двух великолепных воинов в дни, когда нельзя было поднимать меч. И Давид завещал уже Соломону, этот человек не может уйти с миром с этой земли. Вы знаете, можно предположить на основании того, что случилось с Иовом, что тот, кто носит обиды, кто вот, простить это значит, переводится оставить, предоставить этот вопрос Богу. Но такие люди, если не оставляют, они способны на очень нехорошие поступки. Мы видим, что Иав, он убивает при определенных обстоятельствах Авессалома. Писание говорит, что кто ненавидит, тот сам пребывает в смерти.
Почему я опять об этом говорю? Но я увидел в Писании, что Божьи люди плакали не только о родных, героях веры, о тех, кто упал. Мы живем в такие времена, когда не только на Израиле сатана восстал, но когда он восстает и на церковь, когда он восстает на верующих людей, и мы видим, что немало людей падают и отходят от веры. Их вера разрушается, они увлекаются какими-то страстями. Они больше говорят о том, что в мире, нежели о том, что в их сердце, или что-то сказать о Боге. Я увидел, что Божьи люди, черпая силы у Бога, пропитаны Божьим Словом и Его мышлением, они плакали о таких людях. Они проливали слезы. Это был не ритуал, это была естественная реакция их сердца, когда кто-то был поражен грехом, когда кто-то падал. И это делали и Божьи люди, и пророки, и апостолы, и сам Иисус Христос. А раз они так делали, Писание говорит, что Церковь Божья должна в этом подражать. И это даже мы встретим тексты, которые говорят, что это было повеление и в древние времена, и во времена Первой Церкви. Посмотрите, в 1 Царств 6 главе написано, когда Господь поразил 50 тысяч 70 человек, когда они заглядывали в ковчег, написано, заплакал народ. Можно было сказать, ну зачем вот это любопытство? Они заплакали, потому что они потеряли часть близких и дорогих для них людей. Это был чей-то дедушка, бабушка, мама, папа, брат, сестра, племянник, муж, жена, невеста, жених. Божьи пророки писали о плаче, и они говорили, когда приходили трудные времена, что нужно сделать. Сегодня выставляются разные экономические программы. Надо вот это делать, надо вот это. Но в книге Иаиля, 2 главе, с 12 по 19 стих написано. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». И знаете, интересно, там написано, кто знает, не сжалится ли он, не оставит ли благословения, хлебного приношения, возлияния Господу Богу вашему. Он говорит, созовите народ, соберите собрание. Я вспоминаю, как в Новом Завете сказано, как Иисус зовет. И там говорит, я купил что? Поле, другой я женился. Но здесь написано, позовите отроков и грудных младенцев принесите. Пусть выйдет жених из чертога своего. У меня сегодня свадьба, братья и сестры. Я не могу прийти на собрание. Мне надо приготовить стол, у нас тут такие украшения. Он говорит, нет. Вам важно быть здесь, на собрании. Вам важно быть, вот как брат сказал, что беда с севера придет. Пусть невеста выйдет из своей комнаты. Сестра сегодня рассказала стих, что нужно со слезами молиться о спасении наших близких. Хор пропел гимн, что Христос плакал о тех, которые не приняли Его. Вы знаете, иногда мы думаем, что это относится только ко взрослым людям. Но здесь написано «придите и отроки, и даже малые дети». Дорогая молодежь, может быть, ваши друзья, может быть, ваши родители, ваши бабы, вы с Господом, а один нет. У нас очень много молодых людей, им очень сложно, потому что у них все родственники неверующие. Они испытывают огромное давление, им негде преклонить колени, чтобы помолиться. Но Писание говорит, не нужно ожесточаться. Молитесь со слезами за своих родных и близких, за своих младших братиков, за сестер, которые живут греховной жизнью. Здесь написано, между притвором и жертвенником доплачут священники. Помните, как иудеи убили Захарию? Где? Между храмом и жертвенником. Но здесь нужно было плакать. А ведь мы тоже царственное священство. Служители Господни, и вы знаете, там написано «доплачут священники». И дальше, я думаю, идет

знанием от Бога. Люди почему-то стали черствыми. Ибо так говорит Господь, Иеремия 16 глава с 5 стиха. «Не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление, и умрут великие и малые на земле, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, не будут преломлять для них хлеб в печали утешения об умершем». Иногда люди, которые сидят у гроба, они плачут и им водички дают. Но здесь даже этого не будет. Не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери. Есть и другие причины отсутствия слез. И недавно специалисты сделали такой вывод по поводу реакции людей на смерть при боевых действиях. В первые дни войны люди плачут о погибших, а потом просто привыкают к факту смерти. Сохрани Господь Церковь Божью привыкнуть, что люди отходят от Бога, что они живут греховной жизнью, что они стоят одной ногой в погибели. Можно привыкнуть к этому. Как это исправить? Нужно понимать, что все мы на духовной войне. Враг наносит удары, он рыкает, он искушает, он обольщает. И есть те, кого он уже поразил и ранил, и они падают. Нужно просто понимать, что возмездие за грех – смерть. Иногда это физическая смерть, иногда это вечное отделение от Бога. И если бы христиане достаточно понимали, четко понимали весь ужас той участи тех, которые падают и не поднимаются. Какая реакция церкви на этих людей, безразличие или скорбь? А если нет сожаления, нет слез, что еще нужно делать, чтобы это исправить? Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога, что Он оставил такие удивительные наставления, чтобы дети Божьи, Церковь Божья могла правильно реагировать на скорбь других людей, на трудности других людей, на то, когда кто-то живет в грехе и не раскаивается, на то, чтобы иметь чувствование Христово, на то, чтобы Бог использовал слезы каждого из нас для того, чтобы люди, которые увидят эти слезы, увидели любовь друг к другу, увидели переживание за них, за тех, кто упал, за тех, кто ожесточился. Слезы не нужно прятать. Бог дал эти чувства человеку. Мы продолжим, если Бог позволит, вечером говорить на эту тему. Давайте мы сейчас помолимся. Аминь.

Когда друзья покажут спины, в часы немыслимых тревог не позволяй, чтоб сердце в льдину вдруг превратилось, знает Бог. Когда остался без поддержки, родным чужая боль твоя, не осуди любимых в спешке. Так нужно, значит, для тебя, когда твой путь лежит через бездну и некому руки подать, теряешь всякую надежду. Бог хочет ближе к тебе стать. Не он ли это допускает, остановив привычный бег? Бог твое сердце сокрушает через обстоятельства. В судьбе так хочется расправить крылья, но не дается тот рывок. И выплакав свое бессилие, поймешь, что очень близок Бог. Плотских эмоций боль уймется. Доверишь все, как есть ему, и вера птицею взметнется, прорвав сгустившуюся тьму. Когда друзья покажут спины, в часы немыслимых тревог беги скорей к Божьему Сыну, покой и мир у Его ног.

вы прослушали первую часть темы «Время плакать». Говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да благословит вас Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссен.
1: Мир вам, дорогие братья, сестры. Хочу от сердца поблагодарить, что... Спасибо. Я хотел от сердца поблагодарить, что вы молились за меня. Я действительно ощущал вот эту молитвенную поддержку. Сегодня особенно. Ну и вообще в своей жизни это так ценно. Знаете, было время, когда я как-то стеснялся, не хотел говорить о своих проблемах, переживаниях. Я думаю, ну что я буду людям доставлять, ну, эти переживания. Потом читаю, апостол Павел пишет послание к Ефесянам и говорит, молитесь и о мне. Думаю, ну надо же, да. А потом читаю, Иисус Христос просит учеников, чтобы они молились за Него там в Гефсимании. И я стал искать молитвенников. Знаете, это большое благословение, когда за тебя молятся. Хочу вам просто дать такой совет. Я прочитаю два текста из Священного Писания. Первый текст – послание к филиппийцам, 4 глава, с 9 стиха. «Чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте». Это апостол Павел говорит. «И Бог мира будет с вами». Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем». Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И второй текст, второе послание к Тимофею, 3 глава сначала. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Аминь». 55 лет назад я отдал свое сердце Господу. Сегодня как-то особо вспоминал этот день. Знаете, мне 70 лет. Я так подумал, в Библии написано, дней лет жизни ваших 70. Я думаю, ну в принципе, Бог подарил мне вот эти 70 лет жизни. 55 лет назад, когда я покаялся, я помню, как сейчас. Вот я получил вот это свидетельство Духа, что я прощен. Он пришел в мою жизнь, и Он сказал, ты прощен. Это не, просто невозможно передать вот эту радость. Я помню, я шел по городу своему, и мне казалось, что мои ноги не касаются земли. Мой дух ликовал. И знаете, я думал, как я буду жить дальше? И тогда действительно, как вы слышали сейчас, вот тогда у нас молодежь пела эту песню, и я ее так принял в сердце молитвенно и сказал, Господи, я хочу, чтобы такой была моя жизнь. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели. Если отдаться, так навек. Если служить так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Я не могу сказать, что всегда так было. И в своей проповеди я хотел показать на моменты некоторые, которые помогали мне вот снова и снова иметь эту силу Божию. И хотел показать на моменты слабости, немощи. Может быть, это чья-то ситуация, и вам поможет это восстановиться. Потом, помню, шли годы, и я полюбил, очень полюбил Олю, свою супругу. Знаете, когда я с ней познакомился, ну как, я видел ее в молодежи, но ближе стал молиться. Я сначала молился Господу, и знаете, чувства мои растут. И я подошел к ней и сказал, знаешь, Я хочу создать христианскую семью. Я хочу, чтобы Христос был моей жизнью. Я прошу тебя, и где-то месяц, может, немножко больше, я говорю, молись об этом Господу, если Бог расположит твое сердце, ты сможешь полюбить меня и примешь это как волю Господа. Я буду счастлив. И так случилось. Она сказала мне, да. И знаете, мы тогда стали думать над девизом нашей семейной жизни. И мы выбрали стих 1, 33 Псалом, 4 стих. Там такие слова. «Величайте Господа со мною, и особый упор мы делали, и превознесем имя Его вместе». Я хочу сказать, это дает огромное счастье служить Господу. Огромное счастье. И это было 49 лет назад. 48 лет мы могли жить вместе и служить Господу. И вы знаете, я хотел это сказать для славы Господа сейчас. Когда Господь забирал мою спутницу жизни к себе, я помню, последние дни уже мы вся семья были вместе, кто только мог. И мы видели, что для Оли смерть было приобретение. Это было настолько удивительно, когда уже незадолго до того, как она ушла, нас посетил врач, он каждый день там приезжали, и он смотрел так, и ничего не может помочь, и понять, у нее лицо сияет. Она идет навстречу Господу. В таком, знаете, состоянии, когда она была в коме, приходила в себя снова, она говорила, я уже на пути. И я говорю, а куда Оля? Она говорит, Господу. Я на пути Господу уже. И уже в последний момент я что-то ей сказал. Я говорю, а что ты видишь, Оля? И она два раза сказала, я вижу небо. И знаете, врач смотрит, когда пришла к нам, и она ничего не может понять. Человек умирает, а лицо ее сияет. И вот такая атмосфера была труднопередаваемая. Особого благоговения и присутствия Бога. Я свидетельствую вам, Бог был нам настолько близко, я думал, если я пошевелюсь, я задену Его. Как написано, если я пойду и долиной смертной тени, ты со мною. Я тогда сказал этой женщине, я говорю, так и так, мы дети Божии. Мы верим в потустороннюю жизнь. Христос спас ее, ну как мог. Объяснила, и вдруг смотрю, она заплакала, эта женщина-врач, и говорит, какие вы счастливые люди. Это для нас было тоже сильным свидетельством. И помню такой последний момент, вы уж меня поймите правильно, я хотел, ну, то, что на сердце. Вот сегодня, когда у меня эти были приступы, я тоже вспоминал эти события, просто от избытка сердца думал, чуть-чуть поделюсь. Я помню, я стоял рядышком на коленях возле кровати, дети вокруг. И вот она меня так нежно-нежно прижала к себе и сказала, я буду ждать тебя. Знаете, наши дети потом говорили, папа, это было слово веры. Она понимала, что она не уходит в никуда. А есть ли там что-то или нету, да? Знаете, это было приобретение. Она говорила, я люблю вас, но я так радуюсь, что я иду к Господу. И это тоже свидетельство веры. Знаете, это такое счастье иметь решение, чтобы Христос стал нашей жизнью. И тогда действительно смерть – приобретение. Что давало право апостолу Павлу сделать такое заявление? Он сказал, «Все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе». Вы знаете, не из лучших мест он сделал это заявление, он находился в темнице. И могли возникнуть вопросы, но если ты все можешь, почему ты в тюрьме? Почему ты не на свободе, если ты все можешь? И знаете, апостол Павел, у него была праведная молитва. У него были праведные мышления. Я, к сожалению, не слышал эту тему, но об этом брат Ануар сегодня говорил. Чувствование и помышления Христовы. Это было его частью. Он сказал, что как совет дает людям, что ему приносило вот эту праведность, то есть мир в сердце. Он говорил, что чисто, что свято, что любезно, что достославно, то только добродетели похвала о том помышляйте, и Бог любви и мира будет с вами. У него была праведная жизнь. И он мог сказать эти слова. И знаете, чтобы никто не подумал, что он хвалится, он сказал, могу это в укрепляющем меня Иисусе Христе. Иначе это невозможно. Вот сила в Боге, быть сокрытым в Нем, чтобы на самом деле Он был нашей жизнью, не просто на словах. Вы помните, есть такая замечательная история, когда Бог призвал Моисея на служение. Мы читаем об этом в книге Исход, 3 главе. Он пасет овец у тестя своего Иофора, и вдруг он видит, горит куст, терновый куст. Ну, я думаю, не первый раз он видел горящие кусты в пустыне. Ну, посмотрел, через время опять смотрит. Я так себе это рисую, странно. Этот или другой опять смотрит. Почему не сгорает? Сухой терновник. Он же должен сгореть. И он говорит, пойду и посмотрю на это великое явление. Отчего куст горит и не сгорает? Вы знаете, терновый куст – это символ презренного и отверженного. Когда первые люди согрешили, Бог сказал, проклята из-за вас земля. Тернии волчьи произрастит она. И теперь горит терновый куст и не сгорает. И когда он подошел ближе, он услышал голос, сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И Моисей понял, в чем секрет, отчего куст не сгорал. Там был Бог. Там был Бог. И вы знаете, вот этот призыв сделал его вождем народа Божьего. И когда он еще не хотел, как-то не соглашался, кто я, почему я должен пойти к самому сильному правителю того времени, туда, откуда он бежал. И Бог сказал ему, я пойду с тобою. И это было все. Когда ты в Боге, и Бог в тебе. И Бог пользовался этим человеком. И я хотел бы, чтобы это была для нас очень сегодня важная иллюстрация. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И я думаю, что речь здесь идет не только о материальных ценностях, где апостол Павел говорит, он как пример это приводит. Он говорит, я научился, я доволен, говорит. И вот это довольство пришло, потому что он все принимает, как любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И даже тюрьма. Но, говорит, я научился сохранять вот это довольство, вот эти отношения через укрепляющего меня Иисуса Христа. И это очень важно. И он не преувеличивает. Он не хвалится, он делает акцент на Иисуса Христа. Все возможно, когда мы доверяем Ему на 100%. Что Он Бог всемогущий. Тогда все возможно верующими, когда мы полагаемся на Его силу, силу Господа. И эту силу дает Господь для того, чтобы исполнять волю Божию. Это тоже очень важный момент. И апостол Павел это подчеркивает в своем свидетельстве. Бог дает силу для того, чтобы Павел исполнил волю Божию. Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы сейчас вот все проверили свою жизнь. Библия говорит нам, что в последние дни наступят времена тяжкие. Апостол Павел пишет послание к Тимофею, что наступят времена, когда люди отступят от истины. А во втором послании он говорит, отрекутся от силы Божией. Апостол Павел говорит, я могу все, имея эту силу Божию. А Писание говорит, нам наступят времена, тяжелые времена, когда люди от этой силы отрекутся. То есть, они отвергнут эту силу, и они сделают это с усилием. Они откажутся от этой силы. И знаете, есть очень сильное искушение последнего времени, когда человек не имеет этой силы, он впадает в искушение изобразить эту силу всевозможными новыми формами, методами служения и так далее. Но человек изображает силу Божию, не имея этой силы. И это очень серьезный момент. Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы сегодня молитвенно проверяли свою жизнь. Это будет время притворных христиан. И мы живем в это последнее время. Это будет время, когда люди будут иметь вид благочестия, но они не будут в себе иметь силы, потому что Христос уже будет вне двери. Помните, как ангелу Лаодикийской церкви было сказано, они думали, они были в самообмане, они думали, у них все нормально, но он сказал, ты жалок, нищ, слеп, наг. Он говорит, но дает шанс. Он говорит, я стою у двери сердца твоего. Он предлагает им стать такими, какими они пытались себя показать, но не имея этого. Он говорит, я стою у двери сердца и стучу. Если кто откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мною. Где эта сила? Я вспоминаю историю, которая описана в Слове Господнем. Мы читаем об этом в первой книге Царств. И там описывается семья священника Илии. Читать тяжело. Написано, Слово Божие было редко. Видения были нечасты. Светильник еще не погас, но он уже угасал, и глаза священника смежались. И какой результат? Писание учит нас, мы читаем 118-й Псалом, как юноше содержать чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему, то есть сила в слове Господнем. И мы сейчас находимся в искушении, когда люди отказываются от слова. Отвратятся от истины и обратятся к басням, написано. И какие были результаты? Сыновья священника, Илии, тоже были священники. Но написано, они Бога не знали. Они были люди негодные. Они своей жизнью отвращали народ Божий от жертвоприношения. И в своем состоянии греховном, они дошли до того, что они спали с чужими женщинами у входа в скинию. Бог останавливал, удерживал. Но они не обращали на это внимания. И тогда Бог пришел со своим приговором. Он сказал такие слова. «Я сделаю дело. Если кто услышит, зазвенит в обоих ушах. Потому что не вечно Духу Божий быть пренебрегаемому человеками. Сила есть». И эта сила в Боге, в Слове Божьем. И поэтому, друзья, это настолько важно. И если, может быть, кто-то, сидя здесь, проверяя свое сердце, приходит к выводу, что это его состояние, вы просто утратили эту силу, вы по инерции еще как бы несете это имя. Знаете, как написано, они говорят, что знают Бога, но делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Может быть, душе уже пусто, и нету этой силы. Трудно признаться в этом. Нету желания молиться, нету желания быть в общении со святым и праведным Богом. Но знаете, чтобы что-то делать для Бога нужно говорить с самим Богом. Нужно иметь вот это общение. Видения были нечастые, то есть связь с Богом была прервана временами, какие-то всплески, и поэтому не было силы. К большому сожалению, я встречаю в своей жизни людей, которые долгое время отказывались признавать отсутствие Божьей силы. И они прибегали к различным уловкам, чтобы изобразить эту силу. Это страшное мучение. Это состояние примерно, знаете, которое было у Давида, царя, когда он находился в греховном состоянии. Знаете, внешне ничего не поменялось, он сидел на троне, корона была на голове. И в народе, я думаю, очень уважительно о нем говорили. Потому что он взял бедную вдову в жены и согласился воспитывать чужого ребенка. Ведь он так все это представил, Давид. Но потом пришел человек Божий. И Давид впоследствии признался. Он сказал, что у него не было силы. Бог с ним перестал разговаривать. И он говорит, свежесть моя исчезла. День и ночь тяготела надо мной рука твоя. И Давид начал понимать, что Дух Божий его оставляет. Сердце у него грязное. И он вопиет Богу и говорит, Духа твоего святого не отними от меня. Он говорит, сердце чисто сотвори во мне, Боже. Писание говорит нам, что рука Господа не сократилась, но беззаконие ваше, говорит Господь, произвели разделение между вами и Богом вашим. И нету этой связи, нету этого контакта. И поэтому нету силы Божией, нету силы жить жизнью победы, нету силы служить Ему с радостью. Нету общения. Это очень печальное состояние. Друзья, сегодня у нас такой замечательный девиз. Для меня жизнь – Христос. Правда ли это? Правда ли это? Знаете, когда я сидел, как-то помню, у могилы своей супруги, просто там поехал, немножко порядок привести, там цветочки полить, сел на скамеечку там и сижу, и знаете, пришло искушение. Я хочу поделиться. Сатана мне говорит, там ничего нету. Оттуда никто не приходил. Что ты возомнил себе? Вы знаете, искушения могут быть очень разные, даже... Может быть, страшно это сейчас произнести, что я сказал. Но знаете, тут же мне Дух Святой показал картину, когда Христос был введен в пустыню, и сатана говорит Сыну Божьему, ты не Сын Божий. Ты не Сын Божий. И если ты Сын Божий, ну скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. У нас у всех могут быть искушения. И знаете, я помню вот этот момент, я смотрел на небо, я тосковал, я должен это признать, на сердце мир, не было ропота, огорчения, скучал очень сильно, и сейчас скучаю. Но знаете, в какой-то момент я стал молиться, сказал, Господи, я не хочу, чтобы небо было теперь ближе только потому, что Оля там. Ты прости меня, если я огорчил тебя. И я хочу, вот как Иов сказал, чтобы мои глаза узрели тебя. И знаете, Бог и это сделал. Он сделал это в моем сердце, он снова, знаете, обновил вот эти чувствования в моем сердце тогда. И я вспомнил, как апостол Павел из этого же послания филиппийцам, он говорит о том, что у него такое состояние, говорит, да, что он как бы стоит перед выбором. Он говорит, да, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Но он говорит, что если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Не знаю, что избрать. С одной стороны, много труда. Но он говорит, я хочу жить, если жизнь приносит плод. А хотя, говорит, разрешиться быть со Христом несравненно лучше. И поэтому, говорит, влечет меня то и другое. И когда Христос на самом деле является нашей жизнью,

спасения. И это очень важно. Я хочу спросить вас, друзья, вот так искренне пред Богом, живете ли вы осознанно в присутствии Господа? Сегодня была эта тема, вот каковы мысли человека в сердце его, таков и он. Бог знает правду нашей жизни. Насколько мы действительно соединены с Ним, любим Его Слово, радуемся возможности общаться с Ним. Или мы стали просто религиозными людьми. Это очень важно. Помню, может, эту историю вы уже слышали многие, но хочу повторить. Как-то моя одна соседка, с которой и многие годы мы жили рядышком, мне говорит: «Франц, ты знаешь, говорит, вот смотрю я на одну вашу верующую, говорит, и если у вас все такие, говорит, к вам никто не придет». Я говорю: «А что такое?» Она говорит: «Ну, она такая дерзкая, наглая, ты бы послушал, как она разговаривает. Мы работаем на большом предприятии вместе». Ну, и я говорю: «А кто такая? Как фамилия?» Она говорит: «Ну, я тебе ее не выдам, я не поступлю так, как она поступает», говорит. Я ей тогда говорю, своей соседке: «Люда, ну ты поговори с ней, скажи, ты же христианка. Я же, глядя на твою жизнь, могу прийти к Богу, могу не прийти. Я же должна в твоей жизни увидеть Христа. Действительно Он живет в твоем сердце или нет? Ну, наставляй ее, поговори с ней». Она говорит: «Франц, да все я уже говорила, бесполезно». Потом я стал усердно молиться. Через небольшое время вдруг она меня подзывает и говорит: «Слушай, сработало». Я говорю: «Что сработало?» «Поменялось», говорит. Я говорю: «Что ты ей сказала?» Она говорит: «В очередной раз, когда она опять вела себя очень нехорошо, я ей сказал: а между прочим, Франц мой сосед». Она говорит: «Моментально поменялась», говорит. Она говорит: «Моментально поменялась». И знаете, что было тяжело слушать? Она сказала: она не боится Бога. Бог не живет в ее сердце. Она тебя боится. Она тебя боится. Друзья, это так важно. Научиться жить в присутствии Бога. Писание говорит: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Мы должны научиться жить с Ним. Вот правда ли это наша? Или кто-то утерял уже эти отношения? Может быть, кто-то в своей самоуверенности живет, как, помните, Самсон, он хорошо начал. Написано: «Дух Божий действовал через него». Но постепенно один грех за другим, постепенно один грех за другим. И знаете, и где-то Бог ему еще и силу давал. Помните, он челюстью ослиной победил 1000 человек. Ворота взял в Газе, снял с петель там и отнес куда-то. Но Бог говорил с ним, удерживал его, останавливал его, а он шел дальше, дальше. И потом там есть один стих, который должен заставить дрогнуть всех. Написано: «Он открыл ей все сердце свое». Вот этой блуднице, грешной женщине, он открыл все свое сердце. Не было места для Христа. И потом она в очередной раз узнала, наконец, в чем его сила. И когда она стригла его волосы, она снова сказала: «Самсон, филистимляне идут на тебя». И он своей самоуверенностью встал и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». И написано: «А не знал, что Господь отступил от него». Не вечно Духу Божию быть пренебрегаемому. Друзья, сатана обманывает очень многих людей. Подобно людям Лаодикии. Мы не можем заглянуть в сердца друг к другу. Но знаете, это очень нелегко, может даже стыдно признать, что ты эту силу утратил. Что Бог на самом деле с тобой уже не разговаривает. Да, мы можем со всеми сказать: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Но насколько это соответствует действительности? Это очень важный момент. Знаете, один мне брат рассказал такой случай. Как-то он ехал в поезде, и в этом поезде, говорит, с ним ехал один мужчина тоже.
Они вдвоем были в купе. И вот этот мужчина вел себя очень-очень странно, говорит. Он, говорит, на каждой станции он вскакивал, говорит, смотрел в окно, читал на

название станции, а потом тяжело вздыхал, опять садился и не шел на контакт, не разговаривал. Печальный, угрюмый, едет дальше. Опять следующая станция, он скакивает, опять читает. Ну и наш брат не выдержал и говорит: слушайте, извините, но вы как-то ведете себя странно. На каждой станции ускакиваете, читаете название, потом тяжело вздыхаете и едете дальше. В чем дело? И он говорит: на каждой станции я убеждаюсь, что я сел не на тот поезд. А наш брат говорит: а почему вы не выходите? Вы знаете, я думаю, многие на многих станциях уже убеждали, что они едут не в том направлении. И если поезд их жизни будет двигаться дальше, они не попадут в жизнь вечную. Друзья, если вы не уверены, что вы в правильном отношении с Богом, что поезд вашей жизни движется не в ту сторону, и на каждом собрании или конференции, и многократно вы читали название станции, которая уводит вас дальше и дальше от вечности, остановитесь. Скажите Господу свое сердце. Вы знаете, Давид, когда он покаялся, он сказал там такие слова: «Ты праведен в приговоре твоем». А какой приговор был? Когда пророк пришел к нему и рассказал эту историю про бедного богатого человека, помните, богатый пожалел взять, когда гости к нему пришли, из стад своих овечку, и у бедного взял последнюю, и Давид слушал, слушал он, я думаю, не выдержал, сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это дело». И тогда был приговор: «Ты этот человек, ты вынес приговор». И Давид потом в молитве покаяния, 50-й псалом, говорит: «Ты праведен в приговоре твоем». Да, это правда. Достоин смерти, достоин наказания. Но Духа твоего святого не отними от меня. То есть он понимал, что Бог оставляет его. Может, это был последний шанс, последняя остановка. Принять решение, остановиться, сесть на правильный поезд жизни, стать частью Христа, попросить прощения, может, открыть дверь. Может быть, у кого-то Христос тоже уже за дверью сердца, он стучит, и он говорит: если кто отворит дверь, войду к нему. Войду к нему. Прощу, помилую, восстановлю. Друзья, не обманитесь. И знаете, что особо помогло Давиду? Это осознание этой мысли, он это сказал в молитве покаяния. Он сказал: лукавое пред очами твоими сделал. Он пришел к осознанию, что в тот момент, извините, когда он лежал с Версавией, Бог смотрел на него. И если бы он его убил, он был бы прав, уничтожил бы его. Бог продлил свое милосердие. Друзья, Бог знает нашу жизнь, Он знает правду нашей жизни. Он все знает. Мы изображаем христианство или мы на самом деле дети Божьи? Мы декларируем, что Христос наша жизнь или это правда нашей жизни? Может, где-то у кого-то что-то надломилось, и вы прекрасно понимаете, что ваше состояние неправильное. Друзья, мы много молились, чтобы Дух Божий коснулся каждого сердца. Сегодня день, вот это время, где Бог протягивает нам свои пронзенные руки. Он хочет помочь каждому восстановить, обновить, поправить светильник жизни, все простить. Чтобы это были наши слова, которые сказал когда-то апостол Павел: все могу, но не своей силой, а силой Бога. Когда восстановлены отношения, когда получил снова прощение, когда вошел в эту связь, когда снова полюбил Писание, когда снова восстановил молитвенные отношения с Богом, когда исповедал свои грехи и беззакония пред святым и праведным Богом, и Бог простил, все простил. Я хотел бы от имени Иисуса пригласить тех, кто сейчас нуждается в духовном обновлении. И вы понимаете, вот Бог сейчас рядом. Я верю, что Он с вами говорит. Мы просили Его об этом. Умоляли Его продлить свое долготерпение, свою милость для каждого.
Может быть, кто-то просто нуждается в обновлении. Вы понимаете, что вы утратили вот эту живую связь? Друзья, вы можете это сделать. Духа не угашайте, друзья. Так хотелось бы, чтобы мы все могли сказать сегодня: действительно, для меня жизнь Христос, и все могу, потому что теперь отношения восстановлены в укрепляющий меня Господи Иисусе Христе.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Когда вижу я небо в сиянии ночном, дух мой слабый трепещет во мне.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иероваам II. Иероваам II был правнуком Иуя, помазать которого на царство Бог повелел пророку Илье, 3 царств 19-16, и который был помазан одним из сынов пророков по указанию пророку Елисея, 4 царств, 9 глава, с 1 по 10 стих. Военачальники затрубили трубою и провозгласили Иуя царем, который в первую очередь убил Иорама, сына Ахавова, царя Израильского. А Иезавель, жена Ахава, по приказу Иуя, была выброшена из окна царского дворца, потоптана лошадьми и съедена псами. Воцарившись, Иуй объявил себя усердным поклонником Ваала и призвал всех служителей этого лжебога на великую жертву. Собравшись в капище Ваалово в Самарии, он приказал перебить всех до единого, статую Ваала разбил, капище разрушил и на его месте велел сваливать нечистоты. За это Бог обещал Иую, что сыновья его до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом. 4 царств, 10 глава, с 18 по 31 стих. Иероваам II был третьим в роде Иуя, и о нем так написано в 4 книге царств, 14 глава, с 23 по 29 стих. В 15 год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодный в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямал,

до моря пустыни по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Прочее о Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими. К сожалению, летопись царей израильских не сохранилась. И о подвигах Иеровоама можем говорить только на основании записанного в 4 книге царств, 14 глава, с 23 по 29 стих и некоторых пророчеств Осии и пророка Амоса. До воцарения Иеровоама II было такое бедствие, что не оставалось в Израиле ни заключенного, ни оставшегося. Это странное описание одни понимают как означающее, что не оставалось в Израиле ни рабов, ни свободных. Другие же понимают как означающее, что не оставалось в Израиле ни живущих за крепкими городскими стенами, ни находящихся в открытых местах, которые бы не страдали от притеснителей. В такое время пророк Иона передал Иеровоаму слово Господне, чтобы он выступил на защиту своего народа. Иеровоам II послушался пророка, совершил какие-то подвиги и восстановил пределы Израиля от Емафа далеко на севере до моря пустыни, то есть до Мертвого моря. Избавление, однако, было доставлено не его мудростью или благочестием, а потому что не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. О самом же Иеровоаме II так написано. «И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел Израиль в грех». Это значит, что он продолжал поклонение золотым тельцам, какие были поставлены в Эфиле, в Дане и в Самарии, и придерживался религиозных обычаев, немного отличных от соблюдавшихся в Иерусалиме. У него были свои священники и пророки, которые заботились о поддержании царской власти, а не о славе Божьей. Пророк Осия жил и пророчествовал в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Осии 1.1. Из книги этого пророка видно, что Иеровоам покупал себе благорасположение царя Ассирийского, и это развязывало ему руки в борьбе с противниками. Пошел Ефрем к Ассура и послал к царю Иареву. Осии 5.13. Поскольку в списке царей ассирийских имя Иарев не встречается, некоторые переводчики Библии понимают это слово как определение к царю великому. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Оси 8.9. Название Ефрем, как самого сильного колена в Северном или Израильском царстве, употреблено пророком вместо Израиль. Пророк Осия осудил ложную надежду на иноплеменников, а особенно на золотого тельца, которому поклонялись, и возвестил: «За тельца Бев-Авена вострепещут и жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю и Ареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». Осии 10 глава, с 5 по 7 стих. Название
Беф-Авен, дом обмана, пророк употребил вместо названия Вифиль, по-еврейски Бейт-Эл, дом Божий, где находился и золотой телец, и капище, построенные Иеровоамом I, и откуда ложное вероучение распространилось по всему царству израильскому. Мирная жизнь, доставленная дипломатией и победами Иеровоама II, содействовала росту гордости и самоуверенности. Ефрем говорил: «Однако я разбогател, накопил себе имущество» Оси 12.8. Это довольство привело к тому, что блуд, вино и напитки завладели сердцами их. Оси 4 глава, 11 стих. Духовное же состояние, так описал пророк: «Суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни боговедения на земле, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились». Оси 4 глава, с 1 по 2 стих. И пророк около 750 лет до Рождества Христова предвозвестил такую будущность Израилю: «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами». Оси 9 глава, 17 стих. Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без Ефода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Оси 3 глава, с 4 по 5 стих. Пророк Амос, один из пастухов фикойских, был послан Богом из Иудеи в Ифиль в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Амоса 1 глава, 1 стих. В его пророчествах имеется некоторое сходство с пророчествами Осии, потому что они жили в одно время и одинаково видели как человеческие неправды, так и грозящие людям суды Божьи. Пророк решительно передавал слова Божьи: «За то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Амоса 5 глава, с 11 по 12 стих. «Опустошены будут жертвенные высоты Исааковы и разрушены святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». Амоса 7 глава, 9 стих. К чести Иеровоама II нужно отнести то, что на донос священника Амасии Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева, земля не может терпеть всех слов его, Амоса 7, 10, не видно, чтобы царь приказал посадить пророка в тюрьму или изгнать из страны. Одни Иеровоама II начинается период служения пророков, которые ясно видели, что перемена династии или царствующего дома не производит нужной перемены в сердцах ни царей, ни народа. И эти пророки начали возвещать пришествие Мессии, праведного царя из дома Давидова, а свои писания и поучения оставляли в назидание всем верующим живого и истинного Бога. Пророк Амос, возвестивший суд Божий над нечестием, передал и эти слова Божьи: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю». Амоса 9 глава, 11 стих. Что апостолы понимали как обетование о строительстве Церкви Христовой? Деяния апостолов, 15 глава, с 13 по 18 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Мужи веры. Татьяна Никольская. Главные годы. Из жизни Федора Конторовича. В конце 1990 или в начале 1991 года в церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Москве начались занятия по подготовке к крещению очередной группы новообращенных. Беседы проходили прямо в церковном зале, и слушатели плотно заняли первые ряды. Во время переклички прозвучала фамилия Конторович. «Меня заинтересовало, кто это?» Откликнулся интеллигентного вида немолодой мужчина, седоволосый, с бритым лицом и усами. Довольно скоро его имя стало на слуху у всей церкви. Уверовав уже в зрелом возрасте, Федор Самуилович Конторович словно стремился наверстать упущенное, помогая везде, где в нем нуждались. Он служил пресвитером в Санкт-Петербургской церкви ЕХБ, одновременно являлся сотрудником Миссионерского союза «Свет на Востоке», активно занимался миссией среди еврейского народа. Самуилович Конторович родился в 1935 году в городе Витебске в еврейской семье. В начале Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Северный Казахстан. Когда был освобожден Витебск, семья вернулась из эвакуации в родной город. Федор часто болел, поскольку в Казахстане перенес малярию и брюшной тиф. Выходила мальчика Сара, бабушка по материнской линии. Федор Самуилович рассказывал о себе, что, будучи евреем, долгое время жил, не осознавая себя таковым. Правда, в СССР национальность человека была записана в паспорте и могла повлиять на его положение. Например, во время знаменитого дела врачей отец Федора был уволен с работы, а сыну по окончании школы вместо золотой медали подарили книгу, название которой он не запомнил, но содержание было философское, раскрывающее благотворное влияние культа личности Сталина на историческое развитие СССР. В возрасте 18 лет Федор Конторович уехал из Витебска в Ленинград, где поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт на специальность инженер-океанолог. В первые 3 года учебы он каждое лето на каникулах уходил в морские экспедиции и только после 3-го курса приехал в конце лета в Витебск навестить родных. В 1959 году молодой человек окончил институт и был направлен на работу в Атлантическую сельдяную научно-промысловую разведку в город Калининград. Перед отъездом Федор познакомился со своей будущей супругой Тамарой. Через некоторое время девушка приехала к нему. В январе 1961 года Федор и Тамара поженились. В 1964 году у них родился сын Сергей. Молодая семья недолго жила в Калининграде. Вскоре из-за ухудшающегося зрения Федору Самуиловичу запретили выход в море. Конторовичи вернулись в Ленинград, где глава семьи продолжил научную работу, правда, как сам определил, не по специальности. В 1971 году он защитил диссертацию по теме «Селективное кондуктометрическое определение ионов сульфата» и получил ученую степень кандидата химических наук. Он читал лекции руководству своего ведомства, Госкомитета по науке и технике СССР, публиковал научные и методические работы. Жизнь текла спокойно и, казалось бы, благополучно. Однако в какой-то момент перестала приносить удовлетворение. Все чаще Федор Самуилович Конторович задумывался о смысле существования. Несмотря на широкий кругозор, он мало знал о религии, в основном черпал информацию из продуктов антирелигиозной пропаганды вроде фильма «Тучи над Борском». Лишь дважды, случайно увидев у знакомых Новый Завет, он из любопытства полистал книгу. В 1989 году, проходя с женой мимо кинотеатра «Знания» на Невском проспекте, Федор Самуилович увидел афишу фильма об Иисусе Христе. Он уговорил Тамару Григорьевну пойти на сеанс. «Мне и сегодня трудно осмыслить то, что произошло со мной во время фильма», — рассказывал он. «Я был просто потрясен, не мог понять, почему у меня потекли слезы. Со мной что-то произошло. При выходе из зала продавали Библии. Я, не раздумывая, купил». После этого случая, около 2 лет, Федор Самуилович Конторович искал свой духовный дом. Побывал в синагоге, в православном храме. В сентябре 1990 года, прогуливаясь с женой в Озерках, он увидел молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Не без колебаний, в памяти всплыли страшилки о сектантах, Конторовичи решили заглянуть туда. Войдя в зал, Федор Самуилович ощутил доброе, горячее переживание возвращения домой после долгой разлуки. Нечто подобное он пережил в студенческие годы, когда после долгого отсутствия приехал в родной Витебск. Так он обрел свой духовный дом, где примерно через 2 недели совершил на богослужении молитву покаяния, а в феврале 1991 года принял водное крещение. Крестил его пресвитер Максим Степанович Стащак. Интересно, что именно в церкви на Поклонной горе до своего закрытия в конце 1930-х годов, это был православный храм, в детстве крестили Тамару Григорьевну. В отличие от большинства русских протестантов, Федор Самуилович не считал обидным слово «сектант». Он полагал, что истинных христиан не бывает много, поэтому в глазах окружающих они неизбежно выглядят таковыми. Однажды к нему на беседу пришла женщина с сыном-подростком. Заметив на шее юноши православный крестик, Федор Самуилович сказал полувопросительно-полуутвердительно: «Крест должен быть в сердце, да?» В другом случае, когда кто-то из православных знакомых спросил, не собирается ли Конторович перетянуть его в баптизм, тот ответил: «Стойте, как научены». Примерно через 7-8 месяцев после крещения Федор Самуилович Конторович начал проповедовать в общинах ЕХБ Ленинградской области. В то время многие начинающие служители и группы молодежи по воскресеньям отправлялись за город. Свою первую проповедь, посвященную притче о сеятеле, Федор Самуилович произнес в церкви ЕХБ города Выборга в октябре 1991 года. А через 2 года после крещения он оставил работу ради церковного служения. Его избрали диаконом, а в 1996 году – пресвитером церкви. Местом первого самостоятельного служения Федора Самуиловича Конторовича стал город Приозерск, где около 1990 года появилась маленькая община ЕХБ. В 2002 году верующим удалось приобрести и благоустроить молитвенный дом, где они собираются до сих пор. Чтобы добраться из Санкт-Петербурга в Приозерск, Федор Самуилович каждый раз совершал 3-часовое путешествие на электричке. Еженедельные ранние поездки были трудными, но энергия пастора возрастала по мере приближения электрички к Приозерску. В вагон подсаживались верующие из окрестных поселков, начиналось общение, проповеди, пение христианских гимнов и благовестие пассажирам. Он не был воскресным пастором, приезжавшим только на богослужение, но проявлял неформальный интерес к каждому человеку. А поскольку члены церкви жили в разных местах Приозерского района, он нередко проходил пешком большие расстояния, чтобы навестить людей по домам. В дальнейшем, из-за ухудшения здоровья, Федор Самуилович Конторович отошел от руководства Приозерской общиной, но периодически навещал ее, а во время своего последнего приезда выступил на богослужении с проповедью, благословил город Приозерск и церковь. Через некоторое время уверовали сын Сергей и невестка Маргарита. Они тоже стали членами церкви ЕХБ и до своей эмиграции в Израиль работали в миссионерском союзе «Свет на Востоке». Собственно, через Маргариту Краснову о Федоре Самуиловиче узнал один из руководителей миссии Вальдемар Цорн. Познакомились, и я ему сразу предложил стать представителем журнала «Минора» в нашем новом офисе в Санкт-Петербурге. Он согласился, говорит: «Ты мне такие предложения осторожней делай, я их как волю Божью принимаю». К тому времени Федор Самуилович уже участвовал в служении среди евреев. Правда, после крещения его убедили, что отныне он не еврей, а принадлежит к другому Божьему народу – церкви. Но встречи с антисемитами постоянно напоминали Конторовичу о его еврейском происхождении. В 1995 году Миссионерский союз «Свет на Востоке» приступил к изданию еврейского миссионерского журнала «Минора». В 1996 году там появилось свидетельство Федора Самуиловича Конторовича «Я был слеп и прозрел», а с номера первого за 1997 год его фамилия указывалась в списке членов редколлегии. Объем статей Конторовича бывал великоват для малоформатной «Миноры», поэтому печатались они нечасто, но нравились и запоминались читателям. Например, офицер российской армии Евгений Ципруш, прочитав в «Миноре» статью Федора Самуиловича Конторовича, по-новому пережил свою веру в Мессию. Между ним и Конторовичем завязалась переписка, которая стала для Евгения колоссальной поддержкой в трудное время. Ныне Евгений Ципруш – мессианский служитель и музыкант известной мессианской группы «Новое вино». К сожалению, в 2004 году по ряду причин журнал «Минора» перестал распространяться в России. Примерно в это время прекратил существовать и клуб друзей «Миноры». В 2004 году в издательстве «Свет на Востоке» вышла книга Федора Самуиловича Конторовича «Размышления над посланием римлянам». Особый акцент в ней сделан на двух тезисах: «Тайна спасения человека» и «Тайна спасения еврейского народа». Это размышление, а не богословский трактат. Вместе с тем, после книги Марцинковского «Христос и евреи», написанной еще в 1920-е годы, книга «Размышления над посланием римлянам» стала одной из первых работ российского автора на тему духовного спасения еврейского народа. Федор Самуилович Конторович интересовался еврейской традицией, окончил программу заочного еврейского образования «Лимудиум» Института изучения иудаизма в СНГ. С большим увлечением и удовольствием он проводил по субботам в церкви на Поклонной горе занятия по изучению Библии, которые верующие вспоминают до сих пор. По крайней мере, под конец жизни он осознавал себя не только христианским служителем, но также и мессианским раввином. Федор Самуилович Конторович застал начало процесса, когда по мере угасания интереса протестантов к миссии среди евреев возрастало их увлечение иудаизмом как таковым. Однажды, будучи в гостях у Конторовичей, я увидела висевшие на стене любовно изготовленные поделки с еврейской символикой. Заметив мой интерес, Федор Самуилович сказал с какой-то грустью, что среди людей, приславших эти подарки, евреев нет. Насколько можно судить, он ценил добрые отношения многих протестантов к еврейскому народу, но главной его мечтой был поворот иудеев к Христу, а не христиан к иудаизму. Кроме сотрудничества в «Миноре», Федор Самуилович активно печатался в журнале «Вера и жизнь». Его дружба и сотрудничество с миссией «Свет на Востоке» продолжались до конца его жизни. Сколько хватало сил, здоровья и зрения, не оставлял он и служения в церкви, уделял внимание каждому. Как-то я была в церкви, настроение у меня было грустное. Возможно, не один Федор Самуилович заметил это, но именно он подошел тогда, несколькими фразами сумел ободрить и утешить. Федор Самуилович Конторович скончался 13 августа 2011 года. Похороны состоялись 17 августа. Более 20 лет назад он вошел в церковь на Поклонной горе и сразу почувствовал себя дома. Теперь духовная семья прощалась с ним. На панихиде выступали разные люди, молодые и старые, служители и простые верующие. Но складывалось впечатление, что каждый из них потерял близкого и надежного друга. Да, собственно, так оно и было. Федор Самуилович Конторович достиг успеха во всех областях земной жизни. Уважаемый человек, талантливый ученый, руководитель, любимый муж и отец. Но самым драгоценным обретением стали для него вера в Христа и годы яркого самоотверженного служения, главные годы его жизни, что принесли много добрых плодов. Татьяна Никольская, доцент Санкт-Петербургского христианского университета, кандидат исторических наук, член Союза писателей России.

0: Стоит задуматься. Блез Паскаль. Молитва. Все мы знаем Блеза Паскаля как человека науки. Главным делом своей жизни великий французский ученый считал защиту христианской веры. Паскаль был убежденным верующим, и мечтой его жизни было написать книгу, содержащую полную научную критику атеизма. Паскаль, как серьезный человек и ученый, понимал, что делает. Книгу эту он написать не успел, умер, но остались его записки, которые были впоследствии опубликованы под названием «Мысли о религии». Блез Паскаль. Молитва. Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты, владыка, ты, господин, поступай со мной согласно твоей воле. Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно твоей. Я одно знаю, Господи, за тобой идти хорошо, обижать тебя плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня, здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах твоего провидения, перед которым преклоняюсь, но которое не пытаюсь понять.
1: Из нашей истории. Свет Востоку. Русский миссионерский союз для распространения Евангелия в Вернигероде, 1924 год. Является ли Библия истиной? Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие, больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 1 Иоанна 5:9. Одни утверждают, что Библия потеряла свое значение для современного мыслящего человека. Другие, наоборот, ценят ее очень высоко. Кто прав, покажут следующие строки. Библия имеет удивительное прошлое. Бесчисленное множество людей подвергалось пыткам, мучительной смерти и сожжению на костре за распространение чтения Библии. Были случаи, что людей, имевших в доме Библию, сажали в тюрьму. Тысячи экземпляров этой книги были сожжены. Не было книги, которую бы так опровергали. Число книг, написанных на всех языках, в опровержении Библии превышает несколько тысяч томов. Неоднократно Священное Писание подвергалось критике и осмеянию в газетах и журналах учеными и философами. Все старались доказать, что Библия не является единственным источником истины и Словом Божьим. В 1778 году скончался в ужасном отчаянии писатель Вольтер, злейший враг Иисуса Христа. Он предсказывал, что через 100 лет христианство будет уничтожено. В 1809 году умер английский ученый Пен, горько разочаровавшийся в жизни. Ему казалось, что своими остроумными сочинениями он разрушил до основания веру в истину Священного Писания. Чего же они достигли всеми этими усилиями и стараниями? Совершенно противоположного тому, к чему стремились. Ныне миллионы верующих христиан свидетельствуют об истине Библии. Мало того, они не перестают восхвалять величие и силу Слова Божьего, сделавшегося для них светильником среди мрака человеческих мнений и заблуждений. Как было в прежние века, так и в наше время бесчисленное множество верующих готово принести в жертву семью, честь, имущество и жизнь, отстаивая истину Библии. Ежегодно тратятся огромные суммы на печатание и распространение Библии. На Земле существует более 100 библейских обществ, распространяющих ежегодно миллионы экземпляров Библии, Нового Завета и отдельных частей Писания. Число распространяемых Библий возрастает ежегодно на 4,5 миллиона. Если допустить, что с течением времени половина всех книг Священного Писания пропадет, то на каждого 10-го человека Земли придется, тем не менее, по одной Библии. Подведя итоги 1900-летней борьбы с Библией, мы видим, что все ее хулители и противники оказались постыженными. Библию нельзя сравнить ни с одной книгой, когда-либо написанной на земле, потому что через нее сам Бог говорит людям обо всем, что им нужно знать о вечном спасении. Библия говорит о любви Божьей, явленной в Сыне Божьем Христе, и о пути к спасению погибших грешников. Библия состоит из 66 книг. Между написанием первой книги и последней прошло около 1500 лет. Авторами являются 30-40 человек, живших в различные времена и принадлежавших к различным сословиям. Среди них были цари, министры, полководцы, врачи, пастухи, рыбаки и пророки. Одни части Библии были написаны в Вавилоне, другие – в Риме, Иерусалиме, Греции. Принимая во внимание все вышеприведенные аргументы, невольно приходишь к заключению, что эта книга могла возникнуть только под особым покровительством Бога. Вдохновителем Библии является Дух Святой. Это подтверждается словами «изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. В Библии сообщаются не выдумки и мечтания людей, а приводятся самые достоверные факты из жизни. Апостол Иоанн Богослов пишет, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, возвещаем вам. 1 Иоанна 1:1-3. Библия неопровержима, потому что она свидетельство об Иисусе Христе, Сыне Божьем, распятом и воскресшем. Она выше всего когда-либо созданного людьми в искусстве и науке. Она есть свидетельство Божье. Библия – Слово Божье, вечное и неприходящее. Матфея 24:35. Читатель, возможно, скажет, «Всего этого недостаточно для меня. Мне нужны более явные доказательства». Такие доказательства даются самой историей. Когда Вавилон и Ниневия еще находились на высоте славы и величия, Библия уже предсказала, что они будут разрушены. Иеремия 51.2, Сафония 2.13. Кроме того, в Библии сказано, что Египет будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Иезекииля 29.15. Что Тир будет местом для расстилания сетей среди моря. Иезекииля 26.5. Что Иерусалим будет попираем язычниками. Луки 21.24. Все это исполнилось в точности и служит ясным доказательством, что это пророчество не было произносимо по воле человеческой, но было вдохновлено Духом Божьим. 2 Петра 1:21. Самые важные библейские истины имеют силу возродить человека к новой жизни. Это подтверждается свидетельством миллионов людей, когда-то живших в тяжелых грехах, но обратившихся к Богу и начавших новую жизнь благодаря тому, что их коснулось Слово Божье. Постоянное чтение Библии – очень полезное средство для укрепления в вере и познания Бога и небесных тайн. Нет в мире книги, подобной Библии. Ее удивительное прошлое, ее обетование и пророчество, а главное, ее божественная сила возрождать людей к новой жизни, доказывает, что Библия – Слово самого Бога. Каково твое отношение к Библии? Является ли содержание Библии светильником ноге твоей и светом стезе твоей? Псалом 118:105. Читал ли ты слова, говорящие о спасении погибших грешников? Исследуй свою жизнь во свете Слова Божьего. Господь говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно? Иоанна 7:17. Читай Библию, и она покажет тебе путь к вечной жизни. Если не покоришься Слову в нынешнее благоприятное время, оно осудит тебя в вечности. Отвергая Библию, ты проведешь вечность во мраке, о мучениях и скорбях. Читай Библию. Это слово живого Бога. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Навина 1:8.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те,

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 15. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

Евангелие от Иоанна, глава 16. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем,
что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

Евангелие от Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: В основу нашего сегодняшнего разбора прочтем 14, 15 и 16 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Апостол Павел тут говорит о своих же братьях по плоти, иудеях. Заметьте, как он их обличает в 5 преступлениях, включая смерть Иисуса Христа. Это не была какая-нибудь выдумка или выражение ненависти, нет, но факты, исторические факты. Так говорит Слово Божие, и кто смеет отвергнуть то, что говорит Библия? Нет, не от чувств вражды упрекает Павел своих братьев в этих ужасных преступлениях, но от сердца с великой печалью и мучением. Кто смеет обвинить его в том, что он антисемит? Слушайте, что он говорит по поводу своих соотечественников, израильтян. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Нет, никак нельзя сказать, что он не любил свой народ. Он свою жизнь отдал для того, чтобы проповедовать благую весть и иудеям, и язычникам. И хотя он был апостолом язычников, тем не менее, где бы он ни бывал, он в первую очередь проповедовал в синагогах иудеям. Проследите его служение на страницах книги Деяний, и вы обнаружите, что он давал своим братьям по национальности первую возможность услышать благую весть. Когда они отказывались от его благовестия, тогда он шел к язычникам. Уверовавшим язычникам в Риме он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Так что ни в коем случае нельзя обвинить Павла в антисемитизме. Библия просто заявляет так, как оно есть. Павел говорит так, как оно было. Он не прибавляет и не убавляет. Тоже сказал и Петр, обращаясь к иудеям в день Пятидесятницы, в присутствии многотысячной толпы: «Вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили Иисуса Христа». Слово Божие не скрывает факты, но заявляет их так, как они есть. Но, возлюбленные, если вы вникнете в страдания и смерть Иисуса Христа, то обнаружите, что виновны в смерти Сына Божия не одни евреи. Приняли участие в его казни и язычники. И самое потрясающее, что вы обнаружите, это то, что виновными в смерти Христа являемся все мы. И я, и ты, мой друг. Мы его распяли. Наши грехи пригвоздили его ко кресту. Не думайте, что железные гвозди, вбитые в ладони пречистого Агнца Божия, держали его там на кресте. Нет, это были гвозди твоего и моего греха. Мы умертвили его нашим грехом. Все мы виновны в смерти Спасителя и потому ответственны перед Богом в кровопролитии его Сына. Слушайте, что говорит Слово Божие. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. В послании Петра мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». А Павел говорит: «Христос умер за грехи наши». Ясно, что если не было бы греха, то не было бы надобности Христу умереть. Но этот ужасный убийца, грех, мой грех и твой грех, распяли его. Поэтому мы сделались соучастниками его смерти. Люди не хотят знать истину. Вот почему они должны ее уничтожить. Почему, думаете, был убит Стефан? Сказано, что его убийцы, закричавшие громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведшие за город, стали побивать его камнями. Почему? Причина та, что Стефан сказал им правду. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. И дальше сказано: «Слыша сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Так погубили они человека, сказавшего им истину. Да, люди не хотят знать правду. Вот почему, говорит Слово Божие, по прихотям своим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Разве не слышали мы такие басни, что, мол, мы все братья, неважно, как веруем, главное, чтобы были искренны и тому подобное? Не думайте, что время изменило людей. Ни насколько. Библия говорит, что они еще более будут преуспевать в нечестии, и зло их, как рак, будет распространяться. Апостол Павел предупреждает об этом в своем послании Тимофею. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это значит, дорогие мои, что если Христос пришел бы на эту землю, как Он пришел 2000 лет тому назад, и жил бы среди нас, то наше современное поколение, наш так называемый культурный век, поступил бы не иначе, чем с Ним поступили люди того века. Вернее, Его скорее бы убили сегодня, чем тогда. Вряд ли Он бы дожил сегодня до 33-летнего возраста. Да, в 5 преступлениях обвиняет Павел своих современников. Они убили Христа и его пророков. Они гнали его, Павла, Христова свидетеля. Они не угождали Богу, и они противились всем человекам, препятствуя Павлу говорить язычникам о спасении. Дорогие друзья, как ни странно, но виновен во всех этих преступлениях каждый невозрожденный человек. Знай, мой друг, что если ты не принял Христа, Его заместительную смерть, сердце твое не омыто кровью Агнца, кровь Его на голове твоей. Ты виновник Его смерти, ты противник Богу и Его благодати. То, что Павел сказал о своих соотечественниках, убивших Господа Иисуса, относится ко всякой душе, не примиренной с Богом. Хотя вкратце проследим этот ужасный список обвинений, начиная с последнего, что они всем человекам противятся. Вы поняли? Невозрожденный человек – противник человечеству. Как так? Потому что он препятствует людям услышать Евангелие Иисуса Христа. Но, говорит кто-то, в этом вы меня уже не можете обвинить, даже если я, по-вашему, не христианин. Я не мешаю никому проповедовать Евангелие, пусть слушают. Я не атеист, я не гонитель церкви, я не преследую верующих. Мой друг, не я вас обвиняю, но сам Христос. Слушайте, что Он говорит. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Видите, нейтралитет в отношении Евангелия невозможен. Твоей одной пассивностью ты препятствуешь людям входить в Царствие Божие. Посмотри, например, как ты препятствуешь твоей семье слушать Слово Божие. Скажем, что активно ты не противишься им ходить в церковь или читать Священное Писание или молиться, или слушать эти передачи. Но не давая примера в этом, ты отталкиваешь их от Господа. Если ты уверовал и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то поверь, что этим одним актом с твоей стороны ты бы потянул других за собою. И кто знает, может быть, и всю свою семью, но не входя сам, ты препятствуешь входящим. Разве ты не видишь, что этим ты препятствуешь, противишься Евангелию и не даешь другим войти в Царствие Божие? Поэтому, мой друг, отказавшись от спасения сам, ты поощряешь других отказываться от него. Если ты не покаешься, мой дорогой друг, то через это ты наполняешь меру грехов твоих, и гнев Божий пребывает на тебе. Но заметьте, что невозрожденный человек не только всем человекам противится своим отношением к Евангелию, но он не угождает Богу. Есть много религиозных людей, они ходят в церковь, молятся, исполняют свои церковные обряды, и если им скажешь, что они не угождают Богу, то это их бы сильно смутило и даже обидело. Как не угождаю Богу? Так почему, вы думаете, я хожу в церковь? Почему молюсь? Разве не для того, чтобы делать угодное Богу? Но что говорит Слово Божие? Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты не родился второй раз, не родился от духа и воды, как говорит Христос, то не можешь угодить Богу. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Ты должен стать чадом Божьим, родиться от Духа. Тогда только ты можешь угодить Богу. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это возможно только верой. Верующим дал власть быть чадами Божьими. Вот почему сказано в послании к евреям: без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мой друг, без этой веры никакая религия, ни добрые дела, ни молитвы, ни обряды, даже если ты дал бы свое тело на сожжение, то и этим ты не сможешь угодить Богу. Только вера, вера Божия, вера в Иисуса Христа. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Яснее не может быть, а ведь так говорит Слово Божие. Имеешь ли ты эту веру? Если нет, ты можешь ее иметь. Это дар Божий, который дается всякому, призывающему имя Господне. Знай, мой друг, что неверие – это самый великий грех. Неверие является матерью всех грехов. Оно рождает ненависть, идолослужение, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, пьянство, блуд, бесчинство, убийство и всякого другого рода зло, которое входит в каталог человеческого беззакония. Видите, неверие было причиной, почему иудеи преследовали Павла. Неверие побуждало их убивать пророков, и, наконец, их неверие убило самого Господа Иисуса Христа. Да, самый ужасный грех, который лежит в основе всех грехов, — это неверие. Единственное, что может тебя избавить от вины и последствий этого греха — это вера. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Праведный верою жив будет. Это и есть благая весть, что верой в Иисуса Христа ты можешь иметь не только прощение грехов, но и полное оправдание и жизнь Божию. Да, это все, что Бог ожидает от тебя, веру. А Он обещал сделать остальное. Он даст покаяние, Он расположит твое сердце любить Его, Он даст тебе желание служить и быть верным Ему. Он даст тебе способность быть полезным человеком, и Он даст саму веру, которой ты сможешь угождать Ему во всем. Как израильтянин, ужаленный змеем, за один взгляд на медного змея получал полное выздоровление, так и ты за один взгляд на распятого Спасителя будешь исцелен раз и навсегда от ядовитого укуса греха. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь! Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Да поможет тебе в этом сам Дух Божий. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце, слушать радио, познавать Бога.

Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через терни шипы, я нашел этот путь на горе, на Голгофу столб.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ.
2: «Опасность! Закройте шлюз!» — читает Анна Александровна.
3: Итак, всего доброго, дорогой коллега. И вот уже учитель стоял перед назначенным ему классом. При его входе мальчики лениво встали и нехотя умолкли. Они почувствовали, что этот учитель вошел в их классную комнату без малейшей нервозности или беспокойства. И это не было проявлением барской самонадеянности. Они посмотрели на него, он на них. Затем дружелюбным и приятным голосом проговорил: «Приветствую вас, мальчики! Садитесь, пожалуйста!» После того, как они сели, он продолжил: «Мы не будем долго останавливаться на формальностях. Ваши фамилии я еще успею узнать. Думаю, что вы составили для меня список. Нет? Тогда я попрошу старосту класса сделать это. Ты староста? Хорошо. К завтрашнему дню ты напишешь мне фамилии всех учащихся в порядке размещения их в классе. Сейчас у нас урок истории, и мы продолжим с того места, где вы остановились. Мы рассмотрим причины, которые привели к убийству Валенштейна». Неожиданно мальчики были вовлечены в увлекательный урок. И все же в классе явно чувствовалось какое-то беспокойство. Украдкой они снова и снова поглядывали на дверь. Учитель объяснил это шумом, доносившимся из коридора, где штукатуры занимались ремонтом. «Они очень легко отвлекаются», — решил он про себя. Но он был рад, что нашел контакт с классом. «Кто же, — спрашивал он себя, — заводила в классе, подстрекающий к беспорядку и протесту? В каждом классе есть такой мальчик, который играет эту роль. Задавая вопросы и слушая ответы, он испытующе рассматривал их лица. И ему не пришлось долго ждать. Вдруг дверь класса с шумом распахнулась, и в ней показался огромный печной экран, а под ним пара мальчишеских ног. Затем железный печной экран покачнулся и с сильным грохотом опрокинулся на пол. За ним оказалась мальчишеская фигура. Класс оживленно забурлил. Раздались смех, ликование. Некоторые вскочили со своих мест и с притворной заботливой готовностью постарались помочь лежащему на полу и еле удерживающемуся от смеха мальчику. «Гартмут, ты не ударился? Покажи-ка, не поранился ли ты?» Начался беспорядок, какие случаются часто. Лишь немногие остались сидеть на своих местах, глядя на своего нового преподавателя. По их лицам было видно, что им стыдно. Маленький Эрвин, у матери которого новый учитель снял комнату, готов был расплакаться. Он заметил, что и без того бледное лицо учителя побледнело еще больше, и он прикусил себе губы. «Что же он будет делать теперь? Закричит, как один из прежних учителей? Побежит к директору, как другой?» Но тут дверь открылась вновь. В ней показался полный старый господин с покрасневшим от гнева лицом. «От этого класса можно сойти с ума!» – разворчался он. «В классе с вами невозможно работать! Что вы натворили на этот раз?» «А, ну, конечно! Бергман снова верховодит!» – закричал он на мальчика, который принес печной экран, и в этот момент как раз усердно пододвигал его к большой железной печи. Центральное отопление все еще не было готово к эксплуатации, поэтому городское самоуправление позволило установить в школьных помещениях печи. Мальчик, о котором шла речь, возразил. «Господин профессор, вы же сами вчера на уроке физики сказали, что в ней такой огонь, что можно зажарить быка. И мы не хотели, чтобы сегодня вы зажарили еще одного...» Гартмут не закончил, потому что старый господин пришел в бешенство от этой дерзости, которая относилась как к нему, так и к новому учителю, и от смеха класса. И он замахнулся, чтобы дать нахалу оплеуху. Но новый классный учитель неожиданно встал между ними. Он схватил Гартмута в охапку и отодвинул его в сторону, но не для того, чтобы защитить его, а для того, чтобы уберечь своего старого коллегу от неприятностей, которые он мог бы иметь, если бы позволил себе ударить ученика. Это было строго запрещено последним указом министра. Доктор Готвальд почел за лучшее не обращать внимания на замечание ученика. Он сказал невозмутимо. «Господин профессор, я прошу прощения от имени класса и заверяю вас, что подобного спектакля больше не повторится. Это была церемония приветствия в мою честь, я так считаю. Нечто вроде мальчишника, так сказать, по случаю начала нашей совместной деятельности». Класс облегченно рассмеялся. Негодование профессора также улеглось. Он отправился назад, качая головой, а мальчики молча заняли свои места. Только Бергман все еще стоял, раскрыв широко глаза, и пристально смотрел на учителя, которого он только теперь заметил. Доктор Готвальд подозвал его к себе. «Как твоя фамилия?» «Бергман», — выпалил тот сразу же. «Имя?» «Гартмут». «Хорошо». Какое-то время он молча посматривал, а затем сказал, но без резкости. «Гартмут, ты совершил не очень красивый поступок. Нападение из-за засады. Это тебе совсем не к лицу». «Я же споткнулся», — запротестовал мальчик. «Ты выглядишь так, будто неуверенно держишься на ногах». И он снова принялся с удовольствием рассматривать крепкого, высокого парня с правильными симпатичными чертами лица. В его ясных голубых глазах, под черными бровями и такими же черными волосами, не было ничего коварного или подлого, лишь, пожалуй, своеволие и неуступчивость. «Да, он порядочный озорник», — подумал Готвальд про себя. «Жаль», — проговорил он вслух. «Что жаль?» — вызывающе спросил Гартмут. Учитель улыбнулся. «Что мы, учитель и ученик, стоим друг против друга? По-твоему, это означает вражду, не так ли?» «Это зависит от обстоятельств», — возразил ученик звонким, вызывающим голосом, который заставил его учителя пожать плечами и сказать. «Я хотел бы посоветовать тебе, мой мальчик, не зависеть от обстоятельств. Садись на свое место». Классный герой сделал так, как ему было приказано. При этом он скорчил гримасу своим одноклассникам. Но все почувствовали, как и он сам, что на этот раз его проделка не имела успеха. Стыд и досада боролись в нем. В ходе урока он почти не принимал участия. Учитель не спрашивал его. Во время перемены все столпились вокруг него. «Слушай, ты не находишь, что он классный мужик?» «Как так?» – спросил Гартмут. «Не говори, как так. Разве он плохо повел себя в этом деле с печным экраном? Раньше при нашем Майере разразился бы ужасный скандал. А он кое-на-что способен. Ты бы только послушал, как он вел урок до того, как ты загремел», – раздавалось со всех сторон. «Разве хорошо, когда только-только настроишься, и тут тебя прервут?» – возразил первый ученик Эрнст Вагнер, который тоже хотел стать учителем. У Гартмута на все это были только пренебрежительные ответы, хотя перед самим собой должен был признаться, что новый учитель тоже произвел на него впечатление. Но он не хотел, чтобы класс был такого высокого мнения о новом учителе. Ведь всегда было так, что восхищались и шли только за ним, Гартмутом Бергманом. Неужели он уступит эту роль другому? Советник по образованию доктор Рейнхард Готвальд сидел в своей комнате, которую он занял всего несколько дней назад, размышляя над тем, как построить завтрашний урок немецкого языка. Он устал, очень устал. Первый день работы изнурил его. Теперь он чувствовал, что перерыв в уроке, вызванный шумным появлением Гартмута, сказался на нем сильнее, чем он думал. Было ясно, что у него не было больше прежних сил. Его сердце пострадало от войны и плена и могло сыграть с ним плохую шутку в противостоянии с этими юнцами, прежде всего с Бергманом. Как быстро они сначала более или менее очарованы учителем пошли на поводу у этого мальчика, согласились с его озорством, за исключением лишь немногих. Однако учитель почувствовал, что время спустя они были на его стороне. Но как все будет в следующий раз? Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Если бы кто-нибудь увидел его в этот момент, то испугался бы, до того утомленным и больным он выглядел. Вдруг он выпрямился и опустил руку в карман куртки. Он достал из него маленькую книжечку в переплете из коричневой кожи, который был наполовину оторван. Его Новый Завет. Он повертел ее в руках, задумчиво рассматривая. Уже давно он должен был отнести ее к переплетчику, но никак не мог расстаться с этой книгой, которая сопровождала его во всех опасностях и злоключениях и утешала его в самые горькие минуты жизни. Он раскрыл Евангелие от Иоанна и углубился в величественное свидетельство о Сыне Божьем. Школа, подготовка к урокам, его класс – все это отошло на задний план. И когда его домохозяйка, мать Эрвина, в вечерние сумерки принесла ему чай, она удивилась, насколько учитель выглядел бодрее, чем утром и в полдень. Эрвин рассказал ей о случившемся в школе. Словоохотливая женщина с удовольствием поговорила бы об этом со своим квартирантом. Но она заметила в его руках коричневый томик в кожаном переплете. Она сразу же поняла, что это было, и теперь высказала вслух свои мысли по этому поводу. «Ах, господин доктор, вы читаете Библию? Как это радует меня! Теперь я совершенно спокойна и довольна, что встретила вас. У меня печальный опыт с вашим предшественником. Я расскажу вам, послушайте». Он любезно прервал ее. «Одно чтение Библии ничего не значит, фрау Кунц». «Разумеется, разумеется, следует также поступать по ней и прежде всего верить в то, что там написано». «И вы верите?» «Конечно же, я же не язычница». «Что вы получили от этой книги и от Иисуса Христа? Об этом можно узнать только тогда, когда вы попадете в ситуацию, в которой какое-либо человеческое утешение не помогает, и когда у вас отнимается все, к чему вы привязаны». Фрау Кунц посмотрела на него испытующе. «Так значит, это правда, что он потерял свою невесту, которая после того, как его посчитали убитым, долго ждала его и затем вышла замуж за другого. Однако фрау Кунц не посмела спросить его об этом, но выразила свое сочувствие по поводу того, что он так долго находился в плену. «Видите ли, фрау Кунц, я вынес его только благодаря этой книжечке. А такое не забывается, если даже вновь наступают лучшие дни. Поясню, кто узнал, что Иисус Христос действительно жив и на самом деле дает то, что он пообещал в этой книге, спасение, утешение, силу и радость, тот уже не может обходиться без него». Хозяйка удивленно взглянула на него и затем молча вышла. Все это было так необычно для нее. Но внизу на кухне, наедине со своим сыном, она стала словоохотливее. «Эрвин, как нам повезло, что мы взяли его. Это очень набожный человек. С ним ты в хороших руках, в школе, и даже тогда, когда меня больше не будет». «Мама, не говори все время о том, что тебя скоро больше не будет», — угрюмо сказал мальчик. «Ты же знаешь, что школьный врач сказал о моем здоровье. А то, что доктор Готвальд набожный, это мне не очень нравится. Если я скажу об этом другим, то они снова не захотят, чтобы он учил их. А он хороший учитель, классный, скажу я тебе. Мать, вздыхая, погладила своего сына по голове. Ей жилось трудно, очень трудно, вдове Кунц. После скоропостижной смерти ее мужа у нее сильно болело сердце. Да и ее мальчик не был здоров, как другие. С тех пор, как она узнала об этом, она окружила его постоянной заботой. Он должен был держаться подальше от всякого спорта и всех мальчишеских игр. Свое свободное время он проводил в обществе своей матери и ее знакомых. Они часто говорили о своем самочувствии и ежедневно следили за собой и друг за другом. Таким образом, 13-летний мальчик превратился в умного не по годам, не по детски взрослого, робкого подростка, который должен был сносить насмешки своих сверстников. То, что новый квартирант стал его учителем и был учителем хорошим и терпимым, внесло в жизнь Эрвина солнечный просвет, который он в этот день не хотел спугнуть мрачными мыслями. Фрау Кунц после беседы со своим жильцом стала задумчивее, а вечером, когда она вязала, она просила Эрвина почитать ей книги, которые учитель давал ей. В последующие дни, вопреки ожиданиям, дела с классом пошли хорошо. Мальчики почувствовали твердую и добрую руку нового преподавателя, оценили его метод обучения и были уже достаточно взрослыми, чтобы сказать себе: «Если мы не будем учиться, это будет во вред нам самим». Были рады и родители, которые тотчас ощутили, что во главе класса встала совершенно новая учительская личность. Только Гартмут все еще пытался противостоять влиянию, которое на него оказывал его учитель. Он, пожалуй, работал на уроках, но во время уроков немецкого языка и истории, когда доктор Готвальд позволял свободно высказываться, он охотно использовал любую возможность, чтобы показать, что можно иметь другое мнение, чем учитель, или же пытался рассмешить класс смешными остроумными замечаниями и тем самым выдвинуться на передний план. Но он не был насмешником. Учитель заметил это, когда заговорил однажды о Божьем управлении международными событиями. Гартмут взглянул на него пораженный, радостно пораженный, как показалось доктору Готвальду. Учителю еще не удалось достичь духовной близости с этим мальчиком, хотя он и старался сделать это, как ни с кем другим, естественно, ничем этого не проявляя. Это было на Троицу. Доктор Готвальд намеревался провести каникулы у своей единственной сестры. По пути к ней он захотел навестить своего друга юности Мартина Геллера, который, как руководитель воскресной школы, предпринял со своими подопечными поход в расположенные поблизости горы Таунус. Доктор Готвальд был счастлив, когда вновь увидел друга, хотя он смог пробыть с ним наедине недолго, на краю большой лесной поляны. Помощник Мартина Геллера присматривал за детьми, которые нашли подходящее место и начали играть в мяч. Беседуя, оба друга поглядывали время от времени на игру детей. Вдруг доктор Готвальд пригляделся повнимательнее. Неужели это возможно? Неужели это действительно был Гартмут? Его ученик Гартмут? Гартмут Бергман здесь, в походе воскресной школы. Он не поверил своим глазам и непроизвольно отшагнул поглубже в тень дерева. По-видимому, Гартмут еще не обнаружил своего учителя, а тот как раз хотел избежать этого. Гартмут не должен был повстречаться здесь со своим преподавателем. Это совершенно определенно вызвало бы в мальчике еще больше упрямства и протест. Как же Гартмут оказался здесь? Когда доктор Готвальд прощался со своим другом, он заговорил с ним о Гартмуне Бергмане. Он объяснил, что мальчик был его учеником и отнюдь непростым учеником, и спросил друга, какого мнения об этом мальчике был тот, как учитель воскресной школы. «Мальчик как мальчик», — ответил его друг. «Он часто, хотя и нерегулярно, принимает участие в занятиях воскресной школы и признает, что и он принадлежит Господу Иисусу. Он смышленый парень, бесспорно, главное действующее лицо среди других. Я думаю, что при его наклонностях и темпераменте ему следует набраться немного терпения. Несмотря на это, я беспокоюсь за него. Он еще не таков, чтобы мог сказать «я отдал свое сердце Спасителю» или что-то подобное. Но когда-то это должно обнаружиться, что это действительно так и есть. Истинное, настоящее духовное обновление явит свои плоды. Ты можешь мне поверить, что терпение у меня есть, и я понимаю мальчика. Но человек, принадлежащий Христу, даже если он еще так молод, должен выглядеть, на мой взгляд, совершенно иначе. Главное действующее лицо среди других. Да, таким он хочет быть, но он забывает о том, что главарь и Господь – это что-то совсем разное. Но как Гартмут попал к вам? По настоянию своей верующей матери, которая дружит с моей женой. У него верующая мать? Да, она приняла веру в последние дни войны. Все же удивление учителя не прошло. После каникул он стал наблюдать за учеником повнимательнее. Гартмут выполнял школьное задание с большим рвением и стал вести себя менее вызывающе при свободной беседе. Мальчик быстро соображал и превосходил других, даже первого ученика, если это было необходимо, в суждениях о людях и вещах. Для учителя он не был легким противником, а его противником он, казалось, хотел остаться и охотно показывал классу, что он один не питает симпатии к Готвальду. Но учитель ждал, и делал он это с молитвой. Да, он молился за этого мальчика, который тоже, как он теперь, был на стороне Господа Иисуса. Однажды Гартмут Бергман стал предметом живого обсуждения в учительской комнате. Его учитель биологии, доктор Аренд, рассказывал с возмущением. «Ваш Бергман, господин Готвальд, дерзкий мальчишка. Он перед всем классом требует от меня объяснений о моем преподавании закона Божьего в 6-м классе. А там учится его младший брат. Да, Гельмут хороший мальчик. Тот рассказал дома, как я проходил с ними историю Моисея и горящего тернового куста. Я объяснил это чудо так. Был заход солнца, который объял все небо как бы красным пламенем. Тот самый терновый куст находился против неба, и все выглядело так, как будто куст горел. Да, а теперь Бергман говорит, я имею в виду Гартмута. В такое не поверили даже ученики 6-го класса. Если бы человек, подобно Моисею, пас овец в течение 40 лет, он часто видел бы, как заходит солнце, и был бы в состоянии, пожалуй, отличить заход солнца от пламени. Задумчиво доктор Арен добавил, а, впрочем, как он дошел до мысли, что Моисей пас овец в земле Мадиамской в течение 40 лет? Об этом там не написано. «Об этом написано в деяниях святых апостолов», – вставил доктор Готвальд, который все время сдерживался, чтобы не усмехнуться. «В деяниях святых апостолов? О Моисее?» Доктор Арен сделал такое умное лицо, что все учителя разразились громким смехом, а доктор Готвальд спокойно пояснил, об этом упоминает в своей речи Стефан. «Ах, вот как!» «Да, у Бергмана светлая голова», — сказал один из учителей. «Его не так-то просто ввести в заблуждение». «Но как тогда следует объяснять это чудо?» — сердито спросил доктор Аренд. «А этого вообще не следует делать», — твердо возразил доктор Готвальд. «Да? А что же тогда делать?» «Верить». «Слишком многого хотите!» – пробурчал доктор Аренд. Другой учитель, советник по образованию Браун, пришел на помощь доктору Аренту. «Поступайте, как я. Я всегда говорю своим детям, там написано так-то. И тогда они могут отнестись к чудесам так, как сами захотят. Зависит от того, верят или нет. Когда объясняешь, немногого добьешься. Каким образом, например, вы объясните, что Моисей слышал, как с ним разговаривал Бог? О, нашего коллегу Арента это также не смутило бы», сказал учитель математики, что снова дало повод для смеха. «Впрочем, — продолжил он, — этот Бергман при всем его озорстве довольно набожен. Да, он смело утверждал, что верит во все, о чем рассказывается в Библии», — сказал доктор Арен. «Видите ли, — возразил доктор Готвальд серьезно, — мальчик верит в это, и слава Богу, многие другие тоже. А вы хотите вашим свободомыслием отнять у мальчиков веру? Разве вы не несете за это ответственность? Почему вы не ведете уроки закона Божьего?» — спросил один из них у доктора Готвальда. «Я, безусловно, не отказался бы вести их», — прозвучало в ответ. «Во всяком случае, было бы хорошо, если бы наш коллега Арен сложил с себя эту обязанность, поскольку учитель закона Божьего, который не верит, — это абсурд». Это сказанное без обиняков суждение рассердило подвергнутого осуждению. «Пока не может быть и речи, чтобы я отказался от преподавания закона Божьего. После инцидента с Бергманом, тем более», — возразил он. «Послушайте меня», — примирительно сказал господин Браун. «Не надо объяснять про чудеса. Оставляйте все как есть. Так, безусловно, будет лучше всего». «Над этим следует подумать», — пробормотал учитель закона Божьего. А доктор Готвальд сказал: «Так, пожалуй, никому не повредишь, но и правым делом это не назовешь». «Да, вера тоже играет роль», — сказал учитель-католик, который до сих пор следил за разговором, и пожал своему коллеге Готвальду руку, прежде чем тот ушел на урок. Доктор Готвальд хорошо знал, добровольное принятие веры далось Гартмуту легче, чем укрощение своего «я» и подавление своего тщеславия. Несмотря на это, такая вера в Бога со стороны его ученика радовала учителя. В последующие дни это продолжало занимать его, и он спрашивал себя, должен ли он высказать Гартмуту свое одобрение по этому поводу. Но затем он отказался от этой мысли. Но скоро Гартмут снова дал ему повод для большого огорчения. Это случилось на уроке немецкого языка. Этот предмет доктор Готвальд вел с особым увлечением. Ученики чувствовали это, и большинство очень любили этот предмет. В тот день учитель ясно ощутил какую-то возню и невнимательность на задних рядах, где сидели Гартмут и Эрвин. Он понаблюдал за ними какое-то время. Внезапно он крикнул: «Кнауэр, принеси ко мне записку, которую ты только что изучал с таким наслаждением». На лице ученика боролись страх и смущение. Да и другие ученики, которые уже прочитали эту записку, были смущены. Тут раздался голос Гартмута: «Гельмут, неси, не бойся». «Разве ты здесь распоряжаешься?» — строго спросил учитель. «Да, потому что рисунок на бумажке мой». Гартмут сказал это бойко, но по нему было видно, что при этом он чувствовал себя не совсем уютно. Кнауэр, поколебавшись, принес листок. Учитель решил рассмотреть его только после урока. Но когда он откладывал его в сторону, его взгляд невольно упал на него, и то, что он увидел и понял, возмутило его до глубины души. На рисунке был изображен он сам, хорошо узнаваемый и показанный так, будто он тянет ручную тележку с корзиной, полной белья, подобно тому, как женщины тянут ее за собой, когда они возвращаются из прачечной. На рисунке не было забыто и ведро с выливающейся через край мыльной водой. Рядом

Его взгляд встретился со взглядом маленького Эрвина, который, красный до ушей, нервно потирая влажные руки, со страхом наблюдал за своим учителем. Теперь тот знал, что он должен сказать. «Бергман, ты плохой стрелок. Ты стреляешь из засады. Об этом я тебе уже сказал однажды. И к тому же ты плохо попадаешь в цель. Во всяком случае, ты заодно поражаешь и другого. Ты не подумал, как твое произведение искусства, а рисовать ты умеешь, это у тебя не отнимешь, подействует на Эрвина Кунца». Гартмут покраснел от злости. Его никто еще не упрекал в том, что он может поступить не по-товарищески и из-под тишка. Эрвин, который всегда обнаруживал раболепное восхищение перед героем класса, крикнул, забыв от возбуждения о всякой робости. «Господин доктор, виновна моя мать! Она не должна была опускаться до такой степени!» «Мой отец сказал, — вставил Гартмут снова уверенно, — что члену учебного совета не следовало бы соглашаться на такое. Мой отец видел вас». Учитель не обратил внимания на замечание Гартмута. Он смотрел на Эрвина. «Как ты можешь говорить о ее виновности? Тебе-то следовало бы знать, с каким трудом дается твоей матери любая работа. Я увидел, что она совсем выбилась из сил, и я помню о долге христианина». Он мог бы сказать и иначе, но он сказал так с потаенной мыслью из-за Гартмута, христианина. Эрвин вежливо возразил: «Но ведь и вы тоже». «Успокойся, Эрвин, я достаточно силен». Затем он повернулся к Гартмуту. «Так значит, господин, который тогда как раз садился в свою машину, был, Бергман, твой отец. Он, вероятно, думает о необходимости оказывать помощь ближним иначе, чем я. Но я допускаю, что он будет одного мнения со мной относительно способа, при помощи которого ты запечатлел это происшествие и сообщил о нем другим». «О горе! Дело принимает дурной оборот», — подумал Гартмут, теперь уже со страхом. Прежде преподаватель устранял все трения один, не ставя в известность об этом ни родителей, ни директора. В этот раз он, по-видимому, хотел пойти по другому пути. После урока товарищи окружили несколько оробевшего Гартмута. «Гартмут, ты должен извиниться», — сказал Юрген фон Фрейберг, к словам которого Гартмут прислушивался больше всего. «Тебе не остается ничего, кроме как извиниться. Сделай это, иначе дело может кончиться плохо». «Если бы он не угрожал мне, я, может быть, и сделал бы это. Но теперь», — упрямо сказал Гартмут. Другие возразили: «Не было никакой угрозы. Он не имел в виду, что расскажет обо всем твоему отцу. Сейчас же иди к нему». Гартмут попытался отделаться от товарищей. «Оставьте меня в покое. Я знаю, что мне делать». «Он наверняка извинится», — сказал Фрейберг, глядя ему вслед. «Он знает, что полагается сделать». «А я не уверен», — сказал Вагнер. «Слова учителя о том, что он стреляет из засады и плохо попадает в цель, сильно досадили Бергману, и они неприменимы к нему». «В случае с рисунком, да», — возразил прямой и по-рыцарски благородный Фрейберг, который был очень расположен к учителю. Гартмут шел домой один. Он ясно чувствовал, что поступил несправедливо. Он чувствовал также, что должен извиниться. Вдруг он увидел перед собой учителя воскресной школы Геллера. Как бы тот разочаровался в нем! А Иисус, которому он хотел следовать, он будет верить в него и никогда, никогда от него не отречется. Но прожить жизнь таким же глупцом, как, например, этот Кунц, он не сможет. Геллер тоже всегда говорил, что мальчик, который принадлежит Христу, не может быть слабаком, у которого нет ни мужества, ни находчивости. Гартмут медленно добрел.

0: дошел до родительской виллы. В нем разгоралась борьба. Его гордость, его тщеславие подавляли снова и снова возникающее в нем предостережение. «Если я извинюсь сейчас, — сказал он себе, — то это будет выглядеть так, как будто я сделал это только из-за страха, потому что Готвальд хочет рассказать обо всем отцу. А я не хочу, чтобы Готвальд думал так. Он не должен считать, что я позволил ему одержать надо мной верх». Резко затормозив, рядом с ним остановилась блестящая черная машина. Господин Бергман открыл дверцу. «Ну, что это ты ползешь домой, понурив голову? Наверное, все еще думаешь об уроке, на который мать опять взяла тебя с собой. Ну, садись». Гартмут сел в машину, захлопнул дверцу, и автомобиль тронулся с места. Мальчик ожил. Ему представилась отличная возможность. Он захотел опередить учителя. «Я, папа, кое-что натворил», — начал он. «Как? Что-то нехорошее?» Отец посмотрел на него испытывающим взглядом. «Почему же нехорошее? Просто я нарисовал нашего Готвальда впереди тележки, как ты описал его». «А-а-а, и этот рисунок попал ему в руки, не так ли?» «Да». «Хм, хорошенькую кашу ты заварил. Дурень, ты не мог обойтись без этого?» «Но, папа, дело уже сделано», — сказал Гартмут и озорно посмотрел на отца. «Что ты будешь делать, если Готвальд попросит тебя прийти?»
1: «Попросит меня прийти? Ему придется долго ждать. Но он захочет каким-то образом поговорить с тобой. Пусть приходит к нам. Я должен извиниться перед ним?»
0: «Хм, это было бы неплохо. Но решай сам». Теперь Гартмуту стало ясно, что он не будет извиняться. Матери, естественно, он спрашивать не стал. Эрвин пообещал учителю, что дома он ничего не расскажет о случившемся. «Нужно оберегать твою мать от любого волнения», — сказал он. «Ее дела не совсем хороши, как сказал мне врач. Сделай ради нее все, что ты можешь, Эрвин». В последнее время он не уделял внимания матери и часто забывал о ней из-за своего любимого учителя. Редко случались минуты, когда он встречался с ним, хотя они и жили в одном доме. Эрвин вел себя тактично и был сдержан. Так он всегда шел в школу один или со своими школьными товарищами, и доктор Готвальд умел ценить такое поведение. Эрвин был средне одаренным учеником. То, что он стал учиться лучше с тех пор, как его преподаватель поселился в их доме, объяснялось не тем, что тот давал ему дополнительные уроки. И насмешливая, естественно, Гартмута, когда Эрвин получил пятерку за домашнее сочинение по немецкому языку, было совершенно несправедливым. Но и следующее классное сочинение было написано так хорошо, что учитель зачитал его вслух, и единогласно было решено, что Эрвин отлично раскрыл тему, которую поставил учитель. То, что благодаря урокам Готвальда в Эрвине проснулся интерес к родному языку и появилось понимание хорошей поэзии, было естественно. Гартмут был достаточно справедлив, чтобы осознать это. Но он не мог время от времени не говорить Эрвину колкости из-за его любви к преподавателю. В общем и целом, следует сказать, что после последнего инцидента Гартмут вел себя по отношению к учителю и ученикам спокойнее, меньше выделялся. Он все еще ждал последствий своего поступка. И когда однажды директор вошел в классную комнату и, тихо обменявшись несколькими словами с доктором Готвальдом, позвал Гартмута, его сердце забилось сильнее обычного. Затем выяснилось, что речь шла о безобидном случае, как называл его Гартмут. «Тебя видели вчера за рулем автомобиля. Твой отец знает, что ты катался на его машине?» «Да, он сам послал меня на заправку». «Это безответственно. Если я еще раз узнаю об этом, я извещу дорожную полицию.
1: «Тебе понятно?» – твердо сказал директор. Выходя, он тихо добавил преподавателю. «Ничего удивительного, что мальчишки становятся такой обузой, если отцы отпускают им поводья». И доктор Готвальд присоединился к его мнению. Он никогда всерьез не задумывался о том, чтобы уведомить господина Бергмана о неудовлетворительном поведении Гартмута. Теперь он лучше понимал мальчика, так как знал, что в родительском доме на него оказывалось двоякое влияние – влияние самоуверенного, гордого отца и влияние богобоязненной матери. Благодаря своему другу Мартину Геллеру он знал об убеждениях матери. То, что Гартмут не преодолел свою гордость и не заставил себя извиниться, удивляло и огорчало учителя. Он ждал случая, чтобы поговорить с Гартмутом с глазу на глаз. Однажды в субботу, в послеполуденное время, штудейнрат доктор Готвальд сидел в своей комнате и просматривал тетради, которые высокой стопой лежали перед ним. Стопа убывала очень медленно. Снова и снова он отрывал взгляд от своих тетрадей и смотрел через широко открытое окно на светлый июньский день. На широком подоконнике стоял букет благоухающих роз. Фрау Кунц велела Эрвину срезать для их жильца самые красивые в их в полном цветении садике перед домом. «Иногда ему нужно доставлять радость», — сказала она. «У него часто такой печальный вид». «Он не печальный», — возразил Эрвин. «Если бы ты побывала у нас в школе, ты увидела бы, что там он часто смеется вместе с нами». Но мать настаивала на своем. «Вы, дети, не замечаете этого». Похоже, в тот день фрау Кунц была права. Лицо Рейнхарда Готвальда говорило о едва сдерживаемой боли. Звонкий девичий смех, который раздавался на улице, не смог развеселить его. Скорее казалось, что как раз он-то и разбередил ему сердце и заставлял остро почувствовать свое одиночество. Он думал об Урсуле, своей бывшей невесте. Наконец он порывисто встал и поспешил, делая большие шаги в сиянии весеннего дня. Он успокоился, когда только оказался в близлежащей долине. Луга стояли в своем самом красивом убранстве, усеянные трясунками, маргаритками и незабудками. Он не проходил мимо них безучастно. Нет, тут и там он останавливался и восхищенно разглядывал их. Он вел себя так, как будто давал кому-то, кто шел рядом с ним, время, чтобы сорвать эти чудесные травы и сверкающие цветы. Много лет тому назад, будучи мальчиком, он часто с нетерпением дожидался, пока его сестра Матильда, снова останавливавшая его во время их совместных прогулок, добавит к своему огромному букету луговых цветов то необыкновенно большую маргаритку, то темно-красную веточку щавеля. Так же, много позже, делала и Урсула. Он наблюдал за ней с удовольствием, но тогда он же не был больше мальчиком. В одиночестве он поднялся дальше, на заросший лесом холм, прозванный городскими детьми Тиролем, куда они с удовольствием приходили для того, чтобы поиграть в прятки и другие игры. В тот день, когда учитель вошел в лесок, среди кустов мелькали мальчишеские фигурки. Но было не так шумно, как обычно. Дети были поглощены серьезной игрой в индейцев, в чем он скоро убедился. Он поднялся на возвышенность и оттуда окинул взглядом низину, простершуюся у его ног. Вдруг его брови сдвинулись. Он с напряжением посмотрел на дерево, на котором, как ему показалось, что-то было неладно. Действительно, там был кто-то привязан. И острые глаза учителя не ошиблись. Яркая рубашка в разноцветную клетку была ему слишком хорошо знакома. Он часто видел ее перед собой на школьной скамье или висящей, развиваясь на бельевых веревках матери Кунца. Все меланхолические мечтания и размышления разом оставили Готвальда. Крупными шагами он торопливо спустился с холма к этому роковому дереву. Действительно, так оно и было. Теперь он совершенно ясно мог рассмотреть Эрвина, своего ученика, сына своей квартирной хозяйки.
0: Эрвин, слабенький Эрвин, у столба для пыток. Учитель был возмущен. Мальчики же знали, что к Эрвину следует относиться бережнее, чем к другим своим товарищам. Кроме того, он начал упрекать себя. Ведь это он уговорил его мать отказаться от боязни за сына и отпускать мальчика играть с другими детьми. И Эрвин был от всей души благодарен учителю за этот совет, который помог ему обрести, наконец, свободу и детскую жизнерадостность. Однако было бы лучше, если бы в эту минуту он был дома с матерью. Возмущение Готвальда возросло, когда он оказался рядом с мальчиком. Его голова была подставлена солнцу. Капли пота струились по лбу. По жилке на шее было видно, как быстро колотилось его сердце. Его руки были прижаты к телу. От плеч до ног он был обвит бечевкой и привязан к дереву. Когда Эрвин увидел своего учителя, его сердце забилось еще быстрее, но на губах появилась бледная улыбка. «Мы играем. Я на столбе пыток». «Вижу», — мрачно сказал учитель и сразу же начал развязывать бечевку. «Меня сейчас освободят», — робко продолжил Эрвин. «Придет Юрген, он мой вождь, Орлиный Глаз. Мы сражаемся против Апачи, против Винниту». «Ага, против Гартмута». «Но теперь не говори, что ты задыхаешься и что ты должен как можно быстрее освободиться». Возмущенный учитель вынул свой перочинный нож, чтобы разрезать бечевку.
1: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» — взмолился Эрвин. «Это моей мамы! Это ее бечевка для белья!»
0: «Твоей мамы бечевка для белья!» — повторил учитель, разгневанный не этой языковой шероховатостью, а тем фактом, что Эрвин посмел посягнуть на собственность матери. Он знал, как фрау Кунц относилась к своим вещам. Поэтому он снова спрятал ножик в карман и дальше стал разматывать и распутывать бечевку вручную. «Именно тебе нужно было достать ее», — сказал он при этом. «Никто другой не мог принести бельевую веревку своей матери? И скажи-ка, где твой караульный?» «Меня охраняли двое», — заявил Эрвин. «Хорст и Фридер. Но они убежали, когда вы подошли. Юрген, Орлиный Глаз, быстро бы справился с ними. Мы индейцы Сиу», — важно рассказывал Эрвин, дыша все свободнее, так как теперь его руки были освобождены. «И мы сражались против Апачи», — снова объявил он гордо. Он, вероятно, первый раз принимал участие в игре индейцев. Учитель лишь ворчал от нетерпения и напряженно работал. У него было большое желание снова вынуть нож. Тут Эрвин продолжил шепотом. «Но Винниту доставит хлопот Орлиному Глазу. Между ними должно было бы произойти сражение», — сказал он почти с сожалением. «А тем временем ты бы здесь, у дерева, задохнулся. Скажи-ка, кто тебя связал так искусно?» «Сам Винниту», — сказал Эрвин с восхищением. «Я так и думал. И где этот герой прячется?» «Он, должно быть, сидит в засаде, довольно далеко отсюда, в кустах. Я считаю, что было задумано так. Пока Орлиный Глаз и другие сражались бы с моими караульными, Винниту подполз бы». «Все», — сказал доктор Готвальд с облегчением, роняя развязанную бечевку на землю. В зарослях внизу что-то хрустнуло. Доктор Готвальд быстро обернулся. Перед ним, с вызывающим видом, загоревший от солнца, красный от волнения, с черными волосами, свисающими на лоб, почти как настоящий вождь индейцев, стоял Винниту. Ледяной взгляд учителя пронзил его насквозь. Он показал на обессилевшего Эрвина и резко спросил: «Ну что ты скажешь об этом?» «Что я скажу?» — в ярости выдохнул тот. «Я скажу, что вы человек, мешающий другим веселиться». Кто мог бы упрекнуть учителя за то, что в нем тоже вспыхнул гнев? Он схватил мальчика за плечо и толкнул его в сторону дерева, к которому был привязан Эрвин. Затем он одной рукой вырвал у Эрвина бельевую веревку,
1: а другой прижал Гартмута к дереву.
0: «Так», — сказал он, когда снова обрел самообладание, «а что, если и я теперь поиграю с вами? Я освободил Эрвина, и теперь на столбе пыток окажешься ты».
1: «Пожалуйста», — невозмутимо ответил Гартмут.
0: «Господин доктор», — умолял Эрвин, — «не делайте этого. У него не было дурного намерения. Он сказал, что это для меня будет менее утомительно, чем бегать».
1: Учитель бросил ему бечевку. «Смотай свою бечевку, Эрвин, и иди домой», — резко сказал он. «И вы», — крикнул он мальчикам, которые появились со всех сторон, — «вы тоже уходите отсюда».
0: Гартмут сделал шаг вперед и крикнул своим товарищам.
1: «Нет, вы останьтесь!»
0: Насмешливо учитель повернулся к нему. «Ты боишься?» А Юргену, который по требованию своего друга подошел ближе всех, доктор Готвальд сказал спокойно. «Иди, Юрген, и уведи с собой остальных на некоторое время. Мне нужно поговорить с Гартмутом».
1: После этого Юрген повернулся и кивнул остальным, чтобы они следовали за ним. Он понял, что этот разговор был необходим.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову против народа.